0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро. 89.1 FM.

что день уходит с земли, в час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет,

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио. Всегда с тобой. Yeah.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: 89.1 FM.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио. Всегда с тобой.
7: Barbra Streisand.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
4: Первое радио.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио.
3: 89.1 FM.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Всегда с тобой.

0: связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Кошмар! Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Преши.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Значит, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио». На Первом радио.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: жить.
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро».
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
4: 89.1 FM.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.

0: 7 часов в Израиле. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац вчера поздно вечером распространили совместное заявление, в котором сообщили, что в рамках операции «Точка» Цаль уничтожил подземную инфраструктуру террористической организации «Хизбалла» в районе деревни Мадждаль-Зун на юге Ливана. В ходе операции был взорван туннель протяженностью более 200 метров и глубиной более 25 метров, в котором хранились сотни единиц вооружений. Туннель также имел несколько пусковых шахт, предназначенных для запуска ракет по территории Израиля. В сообщении подчеркивается, что Израиль заранее уведомил США и американского представителя в Ливане о предстоящем уничтожении этого объекта Хизбаллы. Пресс-служба Цаля отмечает, что подземный комплекс был построен с использованием иранских технологий. Председатель парламента Ливана Набих Берри заявил, что рамочное соглашение между Ливаном и Израилем не будет принято. По его словам, соглашение не будет реализовано в его нынешнем виде. Он назвал документ соглашением диктата, которое не защищает права Ливана. Заявление Берри прозвучало на фоне сообщения о подписании Ливаном и Израилем рамочного документа, предусматривающего шаги к прекращению конфликта. Хизбалла это соглашение отвергла. Турция осудила решение правительства Израиля о признании геноцида армян и заявила, что это политическое решение, призванное обелить преступления в Газе. Правительство Израиля, которое систематически преследует палестинцев на глазах всего мира и в настоящее время находится под следствием Международного суда ООН по обвинению в геноциде в Газе, пытается скрыть свои преступления с помощью принятого им политического решения, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции. В Венесуэле спасатели извлекли из-под завалов мужчину, его сына и подростка примерно через 4 дня после двух мощных землетрясений, обрушившихся на север страны. По данным France Press и Reuters, их нашли живыми в штате Лагуайра. Операция по их спасению продолжалась около 12 часов. По последним данным властей, число погибших в результате землетрясений достигло 1450 человек. Более 3000 получили ранения. Ранее сообщалось о десятках тысяч пропавших без вести. Лагуайра, где зафиксированы самые тяжелые разрушения, остается одним из главных районов поисково-спасательных работ. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного повысится. Жарко, малооблачно. Днем в Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Прогрев шоу».
1: «Прогрев шоу» на Первом.

0: Прогрев шоу на Первом.
1: 7 часов 6 минут утра, 29 июня 26 года. Вы слушаете Прогрев шоу на Первом радио. И, соответственно, в эфире, в студии у нас здесь общие друзьяшки Лена Семенова.
2: Общий сбор объявляем, да? Доброго утра всем. Кристина Кипнис.
3: Да.
1: Андрей Юзов. Колтун, вы?
3: Да, здесь я. Здрасте.
2: Так, ребята, ну чё, кто сегодня сколько спал?
1: 2,5.
2: Нормуль, я вообще...
1: Сколько нас? 4.
2: Я вообще не спала.
3: А, да?
1: Вообще?
2: А, вообще не спала.
3: А я поняла теперь.
1: Сидела, молчала, скумбрия.
3: Да, чтобы потом раз и стала такая, а вот так вот.
1: Повыпендривалась, я понял.
2: Ребята, ну...
3: А чё не спала? Крис,
1: цени искренность.
2: Чемпионат мира по футболу, ты понимаешь?
3: Реально?
1: Ты тоже смотрел?
2: Я тоже смотрела.
1: И как тебе?
2: И мне офигенно.
1: А ты ЮАР с Канадой смотрела?
2: Я все смотрела.
1: Вообще все?
2: Все, что можно было посмотреть, я посмотрела. Кроме того, я читала всякие разные околофутбольные новости. И это просто, ребята, это что-то вообще невероятное. И мне кажется иногда, что вот за трибунами наблюдать значительно интереснее. Взять хотя бы вот этот вот норвежский рё. Вот это вот, как они начинают, типа, грести. Это же просто тренд в Америке.
1: Сейчас еще один тренд получил.
3: Тренд, Андрей, тренд. Говори правильно, повторяйте
1: сегодня...
3: ведущий.
1: Угу. Спасибо, хорошо. Спасибо, что напомнила. Сегодня, в нынешние времена, учитывая мундиаль...
3: Ты слышишь, как обошел это слово?
1: Да.
2: Так, ну...
1: Тренд получил вторую жизнь.
2: Так.
1: Один из. Это тренд пародии на Халанда, Эрлинга Халанда. Это капитан...
2: Он красавчик вообще.
1: Ну, он некрасивый, ладно. Эрлинг Халанд, это капитан сборной Норвегии. Он играет супер, но как именно физически он выглядит, когда он играет?
2: Физически он выглядит
1: очень смешно.
2: Слушай, сколько в нем роста? 1.2 метра, наверное, есть, да?
3: Ребят,
1: он бегает, как та бабка при потопе с пакетами... По полю. Очень смешно.
3: А я по полюшку, по полю. Что там песня была такая?
1: Я вовсе не колдунь.
3: Я в свое время болела за определенную футбольную команду, поэтому я решила, что это я историю оставлю в прошлом, поэтому футбол я не смотрю.
1: Вообще.
3: И у меня с этим, значит, вопросик.
2: Угу.
3: Вы смотрели, не спали. Я чё?
1: Ты чё? Кристин, нет.
2: А почему я хочу спать?
1: Лена.
3: Нет, почему я не спала?
1: Лена, она уже задала вопрос и дала нам подсказку. Ты чё, Крис?
3: Вот и я чё, я не
2: знаю. Я знаю, почему, Крис. Полнолунием.
3: А, вы на Луну, вы на Луну.
2: Да, вы на Луну. Вот, тогда будешь спать и все дела, и так далее, и так далее.
3: И буду лучшим, значит, клиентом всех лазерных эпиляционных кабинетов, да?
2: Да, абсолютно.
1: Отвечая на ваш вопрос, откуда свист, это наши кукушки.
3: Наши легкие.
1: Наши великолепные троицы на Первом радио. Друзья, Прогрев шоу. Сегодня будет много интересного. Кристин.
3: Помогите!
1: Кристин, ты сейчас звук издала, как этот старый паровоз, который...
3: Нет, я как из того вот видео, где... Когда ты думала, что ты еще кошечка, а тебе уже далеко за 30, я...

0: Прогрев шоу на первом.
1: Пойдемте по праздничкам. Ну, что-то у нас интересное.
2: Секундочку, давайте в прошлое, на секунду. Значит, смотрите,
1: может, 20... не надо.
2: 29 июня 1925 году так. США так. запатентована электрическая лампочка с матовым покрытием. И еще быстренько. Значит, ну, все по США, да? Значит, тоже 29 июня, но только в 1964 году изобретен пульт.
3: Пульт? В смысле пульт?
2: Дистанционное управление телевизором.
1: А, спасибо.
3: А, ну, спасибо за уточнение.
1: А потому что я думаю, ядерный-то пульт уже был.
2: Интрига была? Была?
1: Была.
2: У вас было?
3: Зашла,
2: коллеги, у вас было?
1: Была, но, как известно, всплыла.
2: Окей.
1: Друзья, ежемесячный, мне кажется, уже праздник, праздник объятий. Сколько
3: ну,
1: можно?
3: Это, да. Слушай, ну, может быть, это в разных странах.
2: Да, у меня ощущение... потому что также день рыбака. Рыбак-рыбака.
1: У меня ощущение,
2: далека.
1: Что праздник объятий — это некое что-то заскриптованное в компьютере, что автоматически всплывает раз в месяц. Типа.
2: Да нет, просто они, скорее всего, сделали какую-то такую вот рассылочку на праздники и просто рандомно, ну, как бы, выделили определенные даты, и вот они там всплывают.
1: Девочки, день летний ягоды.
2: Какой? Чавашня?
1: Черешня.
2: Чавашня?
3: Я черешня. Обожаю.
2: Я тоже.
1: Обожаю. Давно не ел.
2: Можно,
1: давно,
2: кстати, поехать на север собирать.
1: Нет.
2: Уже.
1: Как Лена говорит, нет.
2: Ну нет, так нет. А мы да, да?
3: Да.
2: А мы да, а ты нет.
1: А вы привезете, я вам денежку дам.
3: А вот нет, сейчас, конечно.
1: Они от денег отказываются.
3: 100 тысяч миллионов, если только.
2: Наличными.
3: Слушайте,
1: я теперь понял, что она не спала, она Карлсона взахлеб смотрела.
3: Я смотрю вот на этот список праздников, и у меня вот вызывают вопросики Международный день грязи.
1: Только это, да?
3: Да.
2: А почему? Может быть, лечебный?
3: Лечебный?
2: С мёртвого мозга.
3: Я спросила у Ясеня, да, да, что это такое.
2: Где это мой любимый?
3: Оказывается, этот праздник, зародившийся в 2011 году, призван напомнить детям и взрослым о радости непосредственного контакта с природой, о важности почвы для экосистемы и о пользе здорового заземления.
2: Конечно.
3: Основная идея этого праздника, знаете, какая?
2: Ну?
3: Отложить в сторону страхи, испачкаться, устроить веселые игры, фестивали и конкурсы в грязи или просто насладиться. Вот. Ну, короче, вывали.
2: Слушай, ну, потому что клопы скучают.
1: Слушай, интересно на самом деле. Вот мы сейчас говорим о грязи. Лена нам расшифровала, что это за праздник. Но, учитывая расшифровку, это больше похоже на день навоза.
2: Ну, нет вообще.
1: Ну, грязь не особо лечебна.
3: Ничего подобного, абсолютно нет.
2: Ладно. Выключите ему кто-то микрофон.
1: Ладно, сейчас я тебе выключу. 29 июня, между прочим, родился Антуан де Сент-Экзюпери. Это французский писатель, поэт, профессиональный летчик. И, между прочим...
3: Мы в ответе за тех, кого мы приручили.
1: Совершенно верно, автор повести «Маленький принц», который до сих пор берет за душу, и причем даже не детей, а взрослых.
2: Именно взрослых.
1: Я
2: хочу сказать, что... Извини, пожалуйста. Да. Я, значит, эту книгу... сейчас я попытаюсь вспомнить. Ну, где-то 11-12 лет «Маленький принц» я прочитала в первый раз. Нет. Вообще не впечатлила. А потом я ее перечитывала где-то вот, ну, в 30 там вот плюс.
1: Рыдала.
2: Да.
1: Ну, видишь,
2: совершенно
1: как?
3: Слушай,
2: по-другому.
3: Ну, вообще, умные люди говорят, что вот эти вот книги, да, ну, скажем так, основополагающие, которые, в принципе, должен, хотя никому никто ничего не должен,
2: да,
3: прочитать каждый человек вот за свою жизнь, их нужно перечитывать каждые 7-8 лет.
1: Как я «Братьев Карамазовых».
3: Потому что воспринимается все
2: совершенно
3: по-другому.
1: Как я «Братьев Карамазовых» перечитываю. Я хотел еще кое-что сказать.
2: Давай.
1: Вы знали, что Антуан де Сент-Экзюпери был в, как это называется... в противостоянии вот все вот нацистской Германии, и он был военным летчиком-разведчиком, чуть ли не шпионом,
3: да.
1: И несмотря на свой возраст и тяжелые травмы, он добился возвращения в боевую авиацию, и, к сожалению, 31 июля 44-го не вернулся из разведывательного вылета из Южной Франции.
3: Очень жаль, потому что мир потерял вот замечательного гения, на мой взгляд.
2: Так, давайте немного радости, значит, в США день фотоаппарата, раз.
3: Так.
2: В США день вафельницы, два. В США день дартса.
3: Так.
2: В США.
3: Дальше.
2: Сейчас, секунду. Я
1: нет,
2: не успею...
1: ты давай уже,
2: давай,
1: набрала.
2: Да. Значит, США, день миндального батончика, хотела сказать. Да?
3: Да, и что-то все.
1: Быстро вы выдохлись,
2: маловато.
1: Соколики.
2: Слушай, это не я, это они, а что это... Ребятушки, маловато как-то,
3: что-то как-то
2: будет.
3: Маловато
2: реально
3: будет, да.
2: Мало.
1: Не постарались.
3: Слушай, но
1: вообще,
3: если сюда еще приписать все международные и всемирные дни, то вполне себе и будет нормуль.
2: Кстати, о, а в Индонезии день семьи.
1: Кстати, вы знаете, аж 110 лет назад, так. 110, так. Выполнил первый полет самолет компании Boeing. Боинг, те самые боинги, на которых мы сейчас летаем, 110 лет назад летали.
2: Ну, надеюсь, мы немножко на других летаем.
3: Не на таких старых, ты имеешь в виду?
2: Не на тех самых.
1: Зависит от количества выпитого, я думаю.
2: А, возможно, возможно.
1: Очень даже возможно. Ну что, друзья, я бы сказал, что даже не очень даже возможно, а 100% сейчас будет музыка. Музыка будет хорошей, качественной, потому что это первое радио. А первое радио — радио музыкальное. Поэтому «Boogies in my soul» Чака Хан, великая Чака Хан. Это ее новый трек. Внимание, как вы думаете, с кем?
2: С кем?
1: Максимально неожиданный фит. Snoop Dogg.
3: А я, кстати, чуть не сказала 50 Cent, понимаешь?
1: И ты была близка.
3: И я была близка бы.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Лучшая музыка. 89.1 FM.
3: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
4: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
5: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
7: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
8: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
9: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
10: Мебель Дакс, Ришон Лицион, Лещанский 3.
2: Реклама.
11: Лучшая музыка. Первое радио.

0: Прогрев-шоу на первом.
1: Совершенно верно. Прогрев-шоу продолжается. 7 часов 28 минут на студийных часах. И мы, наконец, добрались до гороскопа.
2: Ура!
1: В общем, если говорить обо всех знаках зодиака, то сегодняшний день предвещает успех в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно.
3: Ремонт.
1: А вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный. На тактичность, обходительность и деликатность сегодня рассчитывать не стоит ни на свою, ни окружающих. Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждение каких-либо неоднозначных тем. В любви старайтесь совмещать решительность со осмотрительностью. Если давно не могли решиться сделать какой-то шаг в отношениях, то сегодня самое время. Главное — быть искренними со своим любимым человеком, ибо любая фальшь будет особенно сегодня бросаться в глаза.
3: То есть сегодня, мне интересно, прости, Крис, сегодня нам говорят о том, что будет довольно конфликтненько, и при этом нужно все в открытую говорить своей второй половине. А вот, вы что себе противоречите?
1: Не, подожди, решительно с осмотрительностью. То есть говори, да не заговаривайся.
2: Но думай, прежде чем говори.
4: Фильтруй базарище.
1: Да, точно, точно.
2: А вот у овнов нет таких вот каких-то прямолинейных задач, но есть вопросики, которые из прошлого звонят и говорят, пора бы решить.
1: Ну.
2: Сегодня вам может напомнить о себе семейное обещание или домашний вопрос, который вы считали уже закрытым. Не пытайтесь решить его между другими задачами. Выделите отдельное время и выясните, что изменилось с прошлого разговора.
1: Обалдеть.
3: То есть овнам предлагают войти в этот порочный круг и из него не выходить.
1: В одну воду дважды не войдешь, и мне кажется, это вообще ни разу не про овнов. Они оставляют в прошлом то, что было в прошлом, и все, и идут просто вперед, открывая все двери лбом.
2: 100%.
3: Прости, я сейчас так не поверил. Тельцы, день может вернуть...
2: Иди сюда.
3: Иду. Но мне читать гороскоп, извини.
2: Давай.
3: У меня есть уважительная причина. Тельцы, день может вернуть человека, идею или маршрут, с которым раньше не удавалось разобраться до конца. Не воспринимайте повторное появление ситуации как шаг назад. Сейчас у вас может быть больше информации и возможностей.
1: Близнецы, не рассчитывайте сегодня на быстрые финансовые решения и безупречную работу техники. Проверьте переводы, чеки, условия возврата и доступ к нужным аккаунтам. Особенно если речь идет о крупной сумме или покупке.
3: Что-то слишком подробно. Что-то слишком подробно. Мне кажется, они что-то знают.
1: Они что-то знают, да.
2: А вот раков звезды предупреждают, что сегодня окружающие могут неверно понимать их слова или возвращать их к прежним решениям, этих раков. Не спешите защищаться, раки. Возможно, разговор действительно требует более точной формулировки.
1: Слушайте, звезды,
2: короче, работайте над собой.
3: Клешни убрать. И Львы, а у вас начинается яркий период в жизни. Внезапно.
2: Ничего себе.
3: Но сегодняшний день лучше использовать не для громкого старта, а для подготовки.
1: Так.
3: Освободите место для будущего проекта, отказавшись от обещания или занятия, которое больше не соответствует вашим целям. То есть предлагают не отвечать за базар.
1: Фильтровать.
2: Там другое.
3: Отказавшись от обещания или занятия.
2: Которые сами себе обещали. Например, с завтрашнего дня начну заниматься
3: сами себе,
2: спортом.
3: Тогда,
2: да.
3: Ради бога.
2: И вот это все уже не работает.
1: Давайте посмотрим, что у Дев. У Дев сегодня может восстановиться связь с бывшим коллегой, старым другом или участником проекта, который раньше остановился на полпути. Не соглашайтесь автоматически продолжать все с прежнего места. Сначала выясните, изменились ли условия и ожидаемый результат.
3: Звезды, вы...
1: Что-то конкретно? Чего?
3: Что так конкретно, обычно так размытенько?
2: Ну смотри, день объятий сегодня. Вот иди и обними...
3: Сатурн.
2: Из прошлого какого-нибудь коллегу. Так, весы. Сегодняшний день сделает заметным результат работы, которую вы долго выполняли без внимания со стороны. То есть все камеры и взгляды на вас.
1: Так.
2: Не преуменьшайте свой вклад, но и не берите на себя новые обязательства до того, как подведете итоги.
3: Угу.
2: По-моему, для итогов рановатенько.
3: Да.
1: Почему рановатенько?
3: Начало.
2: Ну, не конец же года, а всего лишь конец июня.
1: Ну, нормально.
3: Начало недели
1: можно,
3: фактически.
1: Да.
3: Скорпионы, день может
2: вернуть
3: вас к поездке, образовательной программе или документу, оформление которого раньше сорвалось. Теперь препятствия препятствие может оказаться проще, но детали придется проверять заново.
1: Слушай, они реально что-то знают. Стрельцы, сегодня возможно обращение к долгу, страховке, общей покупке или обещанию, которое было понято сторонами по-разному. Не обсуждайте вопрос общими словами. Поднимите записи, суммы и прежние договоренности.
2: И глаза, а в смысле веки. Поднимите веки. Козероги, вы сегодня поймете, насколько вы изменились за последние месяцы и какие отношения больше не соответствуют новой вашей версии. Не принимайте решение только из чувства долга, ну или страха разочаровать другого человека. Это его проблемы.
3: Водолеи, вам звезды рекомендуют вернуться к режиму, который... К режиму.
2: Режим.
3: Режим. Вам звезды рекомендуют вернуться к режиму, который раньше помогал чувствовать себя лучше. Вспомните, какая простая привычка. Сон.
2: Что?
3: Прогулки. Что
1: чего?
3: Питание.
1: Нормально, да.
2: И бешарды.
3: Или паузы в работе.
1: А?
3: Да. Исчезла из вашего графика первой, и обязательно восстановите ее хотя бы в минимальном формате.
2: Так, зафиксируйся еще раз, ничего не понятно.
3: Короче, смотри, вам звезды рекомендуют вернуться к режиму, который раньше помогал чувствовать себя лучше. Вспомните, какая простая привычка: сон, прогулки, питание или паузы в работе.
2: Исчезла
3: из вашего графика. И обязательно восстановить ее хотя бы в минимальном формате.
1: Нормально. Ну и рыбы. День может напомнить о старом увлечении, симпатии или творческой идее, которая когда-то осталась без продолжения. Не пытайтесь сразу решить, куда это приведет. Сначала проверьте, остался ли настоящий интерес.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: 7 клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14, звездочка 34-14.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Реклама.
8: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На днях меня бабушка огорошила тем, что спрашивает: ну что, вы хотя бы не голодаете?
2: Я говорю: да, слушай, вот все что угодно в Израиле, но только не голодать.
1: Вот именно, наоборот, я поправился, я говорю: бабушка, поэтому все нормально.
3: Ну как, вы же хлеб не едите.
2: Ну а что, кроме хлеба разве ничего есть?
1: Нет, просто понимаешь, у наших мам, пап, бабушек, дедушек, у них какая-то такая массовая привычка какая-то, знаешь, в ДНК заложено: все есть с хлебом.
2: Слушай, а хлеб с хлебом в детстве? Знаешь, как бутерброд. Ну а что? Берешь...
4: А чего там плохого, я не могу понять?
2: Хлеб с хлебом?
4: Нет, вообще все есть с хлебом, да.
2: Слушайте.
1: Раздует.
2: Говорят, что арбуз с батоном очень вкусный. Правда?
4: Вы не понимаете, насколько это вкусно.
2: Вот тебе, пожалуйста.
4: Вообще
2: даже
4: любые
2: арбуз
4: практические фрукты, ну такие как арбуз, яблоко, дыня, груша с хлебом и виноград, с хлебом просто нереальный деликатес.
1: Ну я могу сказать, что в детстве я любил яйцо с хлебом, мне бабушка делала. Вот это мне очень нравится. Я, правда, уже сейчас это не ем, потому что тогда меня раздуло с этого, ну потому что яйцо с хлебом есть. Это очень калорийно. Но еще вы вспомните, что за привычка растрачивать масло. Советский Союз, где было тяжело достать огромное количество продуктов.
2: Ты имеешь в виду сливочное масло?
1: Или... Сливочное, топленое, подсолнечное. Льют на сковородку, такое ощущение, что последний день едят.
2: Ну да, есть такое. Вот я, кстати говоря, какое счастье, что я не унаследовала такую привычку.
1: Да, потому что это притюр уже.
2: Капелька, буквально капелька.
1: Конечно.
2: Кроме того, сейчас сковородки стали делать с антипригарным покрытием, и можно вообще практически без масла готовить.
4: Вот, в этом и ключ.
2: Ключ?
1: С одной стороны, в этом и ключ, но другой вопрос, что как-то гены не вода, и память тоже не водится. Поэтому, когда они наливают из этой 5-литровой канистры маслице в 2 сантиметра, это получается уже не подогреть котлетки, а сделать из них фритюр. И это, конечно, вкусно, но очень жирно.
4: К чему ты это все?
1: Я к тому, что мы огромное количество вещей, с одной стороны, унаследовали, а с другой стороны, отбросили вот от наших родственников. То есть мы не унаследовали как-то от них огромного количества привычек, вещей, обычаев и так далее.
4: Я не унаследовала собирать, значит, гостей у себя дома. Терпеть так, это все не могу.
2: Отлично.
4: Вот за всеми потом убирать, а перед них мне еще готовить, а перед ними еще убираться. Второе, я не унаследовала хранить, значит, на лучшие времена. Там платье или еще что-то.
1: Сервиз.
4: Сервиз вообще не храню. Вот это вот все я не унаследовала. Я избавляюсь просто нещадным от всего, что мне не нравится.
2: Слушайте,
4: или чем, что я не пользуюсь.
2: Вот пока мы с вами тут разговаривали, Марк прислал сообщение. У моих родителей дома просто был филиал музея «Поле чудес».
4: Вот.
2: В серванте стоял хрусталь, из которого нельзя было пить.
1: Да.
2: На диване был парадный плед, на котором нельзя было сидеть.
4: Да.
2: В шкафу пылился сервиз для мифических важных гостей. Слава богу, я эту привычку не перенял. У меня дома из посуды никто культа не делает. Если чашка красивая, я пью из нее кофе прямо сейчас, а не жду приезда английской королевы.
4: А если она разбилась, посмотри, как красиво.
2: Да, посмотри,
4: сейчас
2: на счастье. Да.
1: А
2: на
1: вы
2: счастье.
1: Знаете, что сейчас среди миллениалов, то есть людей до 45, начиная, наверное, с 28 лет, вот с 28 до 45, это миллениалы считается. Так вот, миллениалы стали выкладывать массово всякие видео о том, что они открывают шкаф в своей кухне, а там стоят детские классные такие с какими-то персонажами кружечки разных интересных форм и так далее, говорят, или тарелочки. И говорят: а родители запрещали нам из них пить, потому что разобьем криворукие.
4: Ну, поэтому не разбили, и поэтому не было веселья.
1: Ну вот, казалось бы, тебе подарили такую классную кружку, пользуйся!
4: Слушайте, ребят, но они же это все не потому что, а поэтому.
1: А, тогда принимается.
2: Ну так это да, это аргумент.
4: А если бы они знали, то они бы тогда нет. А так как нет, поэтому да.
1: А почему?
4: Потому что вот так.
1: Ну все.
4: Все, вопросов нет больше.
1: Дорогие друзья, напишите на номер WhatsApp 054-20-70-800, а какие привычки, обычаи, может, ритуалы вы не унаследовали от своих бабушек, дедушек, мам и пап. 054-20-70-800. Мы вернемся к вам буквально через несколько минут.

0: Принципов.
1: Прогрев шоу на первом.
2: А сообщения-то уже пошли. Вот Аня написала: «Привет, первое. Мои родители были амбассадорами движения «Не выбрасывай это на дачу». В итоге наша дача когда-то превратилась в склад сломанных стульев, старых журналов, лыж без палок. Я же придерживаюсь жесткого минимализма. Раз в полгода устраиваю дома тотальную зачистку, безжалостно избавляюсь от хлама. Дышать сразу становится легче».
3: Да, и убираться меньше надо, потому что пыли нет.
2: Ну, абсолютно. Так а зачем? Одна лыжа, еще и без палки.
3: Ну, память.
2: Какая память? Ну о чем ты?
3: На этой лыже я так подскользнулась и чуть не сломала себе шею. Напоминание о том, что нужно быть аккуратнее.
2: А вот смотрите, тоже про дачу. Роман пишет: «Дача и грядки. Вот это я не перенял. Но в силу понятного дела, что живу в Израиле. Каждое лето моего детства превращалось в рабство на плантациях ради 30 килограммов копеечной картошки и ведра огурцов. Родители упахивались там до инфаркта, а теперь я вырос, и от слова «дача» меня трясет, и огурцы я прекрасно покупаю в магазине возле дома».
3: И, кстати, вот кто это написал? Есть имя?
2: Роман.
3: Роман. Ромочка. Румы-румы-румын. Благодаря этим грядкам и...
2: Начинается.
3: И вот этому всему...
4: Флирт-конфликт.
3: И вот этому всему то, что вы...
4: Лен, что ты хотел сказать?
3: И, огурцы доставали, вы теперь в магазинах можете спокойно выбрать правильные огурцы. Так что благодарите своих родителей и целуйте им ручки.
5: Девочки, а вы знаете, что мы первое поколение, которому стало наплевать на то, а что люди скажут?
3: Вообще. Да.
5: Вот это складывалось столетиями.
2: Слушай, ну, все зависит столетиями, да я бы сказала тысячелетиями.
3: Знаете, вот у меня у бабули был такой вот прикол, значит, не танцуй на улице. Потом, когда мы куда-то приходим, ну, там, на какое-то мероприятие, а что ты не танцуешь? Да определись.
5: Кстати, а вот меня называют инфантильным человеком, потому что часто бывает... Так, где моя ручка?
3: Твоя при тебе.
2: Две.
3: Да.
5: Вот сбила меня в смысле, Шельма.
2: Ладно, я сейчас...
5: Спасибо. Вот я вспомнил, Лена.
3: Давай, давай.
5: Фиг тебе. Спасибо. Совершенно верно. Вот вспомните вот это. Ой, я всю ночь не спала, переживала. Вот будут свои дети, поймешь. Вот этот способ родословной манипуляции.
3: Вот, подожди,
5: нет,
3: подожди.
2: Подожди. Стой,
5: сейчас
2: стой.
5: Нас называют, подождите, сейчас нас называют инфантильным поколением просто потому, что у нас нет такого паттерна поведения, как переживать до потери пульса из-за того, что кого-то нет.
3: Подожди, давай так, мы с тобой не родители. Лен, скажи, вот у тебя есть сын. Ты что-то там поняла, когда он появился?
2: Я очень все прекрасно поняла, кроме того, я воспитывала своего сына, ну, скажем так, совершенно, ну как, свободно, то есть гиперопеки вот такой вот не было абсолютно.
3: Святая ты мать!
5: Ну вот эта тревога как форма воспитания, это фигня.
2: Я могла ему позвонить, говорю: «Миш, как дела?» Он говорит: «Хорошо». Я говорю: «А ты где?» Он: «В бане». Я говорю: «А баня где?» Он говорит: «В Могилевской области». В Могилевской области, понимаешь? А это на другом конце вообще, где-то там. Я говорю: «Ну и когда ты домой собираешься?»
3: А не было такого: «А ты с кем?» «А я сейчас приеду».
5: Это помните, девочки, помните различия мальчиков и девочек, когда девочка звонит маме из школы, такая: «Мам, привет, я тебя люблю». «Я тебя тоже люблю, доченька». И так позвонили 5 девочек, а потом парень звонит: «Алло, мам, привет, я тебя люблю». Так... Что случилось?
3: Не знаю. У меня так всегда было, когда у меня тоже какой-то прилив нежности, я звонила своей маме просто, клянусь, просто

0: признаться в любви. Она говорит, надо, чё?
1: У нас сейчас тоже. Мы вот с сыном, когда, например, едем в машине, и он вдруг спрашивает, мам, ты меня любишь? Я говорю, так, что надо? Сразу.
2: Вот именно.
1: Сразу, моментально. Кстати, вот София прислала сообщение. Моя мама – чемпион мира по тревожности. Если я в детстве не брала трубку через 3 секунды после ее звонка, она уже мысленно обзванивала все больницы и морги. Я сознательно выжигала из себя эту привычку гиперопекать всех и вся. И спокойствие – это лучший подарок в семье.
2: Ну и отлично. Кстати, Израиль, несмотря на все эти конфликты, которые вокруг нас и внутри нас происходят, тем не менее позволяет ощутить вот это ощущение совлануто и чила.
1: Да.
2: И это хорошо. Лен Семенова.
1: Кристина Кипнис.
0: Андрей Ежов.
2: Пишите на номер WhatsApp 054-2070-800, какие привычки, обычаи и культы вы не унаследовали от своих бабушек, дедушек, мам, пап и так далее. А мы к вам вернемся уже в следующем часе. Не переключайтесь.
3: Прогрев шоу на первом. Реклама. В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы. Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3. Жаркое лето в Center Car.
9: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
8: Center Car Azur.
9: Дерех Ашива 9.
3: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
1: В ответ на обстрел Цаль нанес удар по Сирии. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Цаль зафиксировал в ночь на понедельник обстрел поста в районе Тель-Кудна в Сирии, расположенного в зоне безопасности. В ответ был дан минометно-артиллерийский залп, а также ракетный удар с вертолетов. О пострадавших в ходе инцидента не сообщается. Сирийское агентство САНА сообщило об ударах Цаля в районе деревни Абадин в районе Дар-А. В публикации отмечается, что жители спешно покидали дома. Связанное с Хизбаллой ливанское издание «Аль-Маэдин» также сообщило о массовом исходе жителей из населенного пункта Абадин. Ранее были опубликованы кадры, на которых видно, как жители сирийской деревни бросают камни в сторону солдат Цааля. Главной темой технических переговоров между представителями Соединенных Штатов и Ирана, которые состоятся завтра, будет деэскалация ситуации в районе Ормузского пролива, сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. По их словам, США и Иран договорились прекратить взаимные нападения, и обе стороны планируют встретиться во вторник в столице Катара, чтобы урегулировать спор по поводу Ормузского пролива. Источники подчеркнули, что обе стороны должны воздержаться от силовых действий, чтобы продолжать технические переговоры и чтобы суда могли свободно передвигаться. Ожидается, что в переговорах примет участие Ник Стюарт, возглавляющий техническую группу США. Полиция сообщила о задержании 4 подозреваемых в причастности к нападению на израильтян возле форпоста Микне Авраам в восточном Гуш-Эционе. Инцидент произошел вчера утром на открытой местности возле форпоста. По данным полиции, в результате нападения пострадали 3 израильтян, которые были доставлены в больницу с легкими травмами. В ходе расследования была получена оперативная информация, позволившая установить подозреваемых. Днем на допрос в полицейский участок были доставлены 2 женщины, которые пытались скрыться. Поздно вечером были задержаны 4 подозреваемых, жители Рашайды. После допроса они были помещены под стражу. Полиция намерена просить суд продлить срок их ареста. Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен тем, как проходит чемпионат мира по футболу, который его страна организовала совместно с Мексикой и Канадой. Статистические данные ФИФА сейчас лучше, чем во время любого из прежних мировых первенств. Это большая честь для США, написал Трамп в своей соцсети. Эксперты и СМИ в последние месяцы давали неоднозначные оценки турниру, в частности, его критиковали за высокие цены на билеты и некоторые организационные проблемы. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного повысится. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме и Тель-Авиве днем 32 градуса, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
11: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Доброе утро, солнечный Израиль. Второй час прогрев шоу на первом радио. Пошел, побежал, влетел с двух ног в ваши ушки для того, чтобы порадовать вас хорошей музыкой, веселым настроением и тремя ведущими.
2: Хотела бы я посмотреть, как это влетело с двух ног. Это на пятой точке,
1: в ваши ушки.
2: В ваши ушки. Да, доброго утра всем.
1: С вертушки.
2: Кристина Кипнис у
3: нас здесь. Андрей Ежов.
1: И Лен Семенов, соответственно.
2: Да, мы сегодня, ребята, обсуждаем вот какую тему. Какие привычки вы
1: не
2: унаследовали от своих родителей, привычки, обычаи, еще вот какие-то такие истории, и теперь, возможно, вы даже за это благодарны. Вот смотрите, пишет нам, да, сейчас
1: Карамелька
2: расскажу.
1: Пишет, доброе утро вам, вы не понимаете наших предков, так. Возможно. Это сейчас можно пойти в магазин и купить какую-то супер-пупер шикарную чашку, а потом разбить ее и купить новую супер-пупер другую чашку. А раньше мало того, что предки экономили каждую копейку, так и купить ничего нельзя было, дефицит. Не переняла я никакие вот эти вот нужно сделать так. А что люди скажут? Не жалеют для себя любимый ничего. Карамелька, согласен, вот это вот
2: это
1: нужно
2: очень,
1: сделать
2: да,
1: так.
2: Это
1: потому что
2: здорово.
1: Я так сказала, и что люди скажут, это убираем, я согласен. А по поводу дефицита прекрасно понимаю. Но напоминаю,
2: но
1: дорогие
2: время
1: радио...
2: Время тогда было такое,
1: да. Время было такое, это понятно. Но мы здесь не для того, чтобы осуждать предыдущее поколение, а для того, чтобы понять, что вы не переняли от них.
3: Смотри, вот бабушка Валя, вот я извини, а у тебя срочно сообщение?
2: Не срочно.
3: Просто она тут уже пишет с прошлого часа и еще нам комплимент. И пишет, что я вас просто обожаю. Будьте здоровы. Ну, а по поводу
1: спасибо.
3: Темы. А я вот ничего не унаследовала. Живу как хорошо. Все старое выбрасываю или дарю. А вот муж, вот этот вот муж.
1: Плюшкин.
3: Хранит все. 25 лет в Израиле старую одежду хранить-то.
2: Ну, в смысле?
1: Я такой же, меня... И в какой-то момент у меня даже выработался...
2: Оставь перегодиться на дачу съездить,
1: вот,
2: да?
1: Я в какой-то момент... Жена говорит, у тебя здесь несколько порванных трусов, футболок и всего остального. Ты что-то с этим будешь делать? Ну да, на дачу отвезу.
2: На какую дачу?
1: Да, и я так сам остановился, и Даша остановилась, такая секундная пауза, как в каком-то комедийном сериале, и мы начинаем вместе ржать. Так, на какую, блин, дачу?
2: Слушайте, ребята, вот все мы прекрасно знаем, что в Израиле шук, это какая-то вот такая прям отдельная история,
1: место
2: очень харизматичная.
1: Силы.
2: Вот, да, там можно и удивиться, и не только удивиться. И вот, смотрите, Артур пишет, ребята, доброе утро, а помните вот это развлечение из детства, поход на советский рынок-базар? Встаешь ни свет, ни заря, почему-то в 5 утра.
3: Да.
2: Оттуда мама прет эти гигантские сумки, папа тащит мешок сахара, а зимой ты стоишь на картонке за палаткой, примеряешь джинсы, пока продавщица, держи шторку. Господи, какое счастье, что я этого не перенял. Сейчас есть быстрая доставка и всякие приложения.
1: Супер.
2: Я заказываю продукты за 2 минуты со смартфона прямо домой и не трачу на это драгоценное время. А как же впечатление? Хлеба и зрелищ. Вот тебе, пожалуйста. Это же вот наш, чуть не сказала советский, наш израильский шук.
3: Да.
2: Вот. И хлеба, и зрелищ. Там же можно всяко-разно и попробовать, и посмотреть, и померить, и на людей поглядеть.
1: Совершенно
3: и
1: верно.
3: И себя показать.
2: Значит.
1: Что Мария не переняла? Сейчас посмотрим.
2: Давай.
1: Доброе утро. Не переняла вот что. Мои родители покупали всего много и впрок на будущее. А вдруг подорожает, и мы останемся без гречки или сахара. Конечно, понятное дело, был дефицит.
2: А туалетная бумага? Это же вообще было, я не знаю, пройти вот с этими бусами из туалетной бумаги по городу,
1: ну,
2: это
1: мед.
2: Же вообще...
1: Медятина.
3: А сейчас...
1: Вот сейчас Мария не договорила. Или пропадет с полок магазинов, плюс много заготовок, урожай с дачи. У нас был не дом, а склад, поэтому я придерживаюсь небольшого количества еды даже в холодильнике. Класс, Мария, спасибо за сообщение.
2: Да, класс.
3: Сержант нам всего лишь напоминает, он не говорит, что он не унаследовал, но напоминает. А помните это, одежда... и обувь для двора и на выход.
2: Да.
3: Помню, как вернулся с друзьями из кино и задержался во дворе. Мама позвала домой, заставила переодеться. Понятное дело, дефицит импортных кроссовок. И как бы вот, ну, с трудом большим они доставались. Именно поэтому, ну, я тоже помню, в этом не ходи, сюда не это. Вот, кстати, вот этот момент у меня немножечко до сих пор остался. То есть у меня, ну, в хорошем смысле. То есть это у меня для работы, это у меня туда. То есть у меня, как это... Слово забыла.
2: Забыла слово, неважно.
3: Ну, короче, на каждый этот у меня одежда.
1: Кстати, спасибо Израилю за то, что уже 4 года как?
2: Что?
1: Я, как любой израильтянин, забил на то, в чем я хожу.
2: Так.
1: и хожу, в чем хочу, в чем мне удобно.
2: Хожу, в чем хожу. А вот смотрите, моя тезка Елена пишет: ребята, доброе утро. Моя мама была фанатом консервации тогда. И каждое лето наша квартира превращалась в филиал адской кухни. Все кипело, стерилизовалось, везде стояли банки, а зимой нас заставляли насильно есть эти соленые огурцы и варенье. Потому что, ну не выбрасывать же, мы столько вложили труда. У меня дома банок нет вообще. И если мне вдруг захочется соленого огурчика, я просто иду в супермаркет и покупаю одну маленькую баночку. Нервы и чистая кухня дороже.
1: Это кто написал?
2: Это Елена.
1: Елена еще одна почему-то, которая подписалась как Зеля.
2: Так.
1: Пишет: доброе утречко. А что осталось из прошлого? Во-первых, мы говорили, что не осталось.
2: Не осталось.
1: Ну
2: да.
1: Ладно, что осталось из прошлого, это засолки, капуста, огурцы, помидоры и даже баклажаны. А потом в радость угощаю друзей. Слушаю вас с удовольствием.
2: Смотрите,
1: спасибо.
2: Спасибо большое. Да, вот смотрите, Дмитрий написал: меня бесила привычка моих родителей доедать испорченные продукты.
3: О, да.
2: Понятно, что тогда время было дефицитное и все такое прочее. И вообще это была другая страна и другое все. И вот он продолжает. Помните, это знаменитое родительское: ну и что, что суп чуть-чуть прокис, я его сейчас прокипячу и можно есть. Или срежь плесень сыра, он нормальный. Я эту гастрономическую, пишет, рулетку прекратил раз и навсегда. Здоровье и свежие продукты в приоритете. В приоритете, а активированный уголь пусть лежит в аптечке без дела.
1: Знаете, что я не унаследовал от своих предков? Сервант. И чехословацкую стенку.
2: Нормально.
1: Спасибо, боже, что сейчас мне они не нужны. Это, ну, это кошмар. Это стояло, вот эта грабина наполовину комнаты.
2: Зато импортная, понимаешь? Зато импортная.
1: Да.
2: Вот, вот. А тогда же вот, вот эта чехословацкая, как я говорила.
1: Чехословацкая
2: стенка, да. Это признак достатка. Вот что в доме водились деньги и все такое прочее. Короче, ребята, пишите к нам на WhatsApp 054-20-70-800, какие привычки вы не унаследовали от своих родителей, мам, пап, дедушек, бабушек, и теперь, возможно, за это благодарны. Ждем ваше сообщение.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Да, продолжается на первом прогрев шоу. Мы мчим дальше. 8 часов 16 минут. Местное время. Знаете, друзья, пока вот мы с вами тут работаем за океаном, официально завершился отборочный групповой этап чемпионата мира по футболу. Впереди великая и беспощадная битва на вылет в плей-офф. И поверьте, биться парни будут не только за престиж своих стран и красивый кубок, но и за такие денежные чеки, от которых у любого нормального человека закружится голова. ФИФА в этом году официально выкатила исторический рекорд – $871 миллион общего призового фонда. Вы только вот представьте, только вот на секундочку хотя бы эти цифры. Будущий чемпион мира, который поднимет кубок над головой в финале Мундиаля, получит чистыми $50 миллионов. А с учетом всех выплат, деньги на подготовку, там квалификационные какие-то перечисления, будущий чемпион заберет с собой рекордный чек в $63.5 миллиона. Проигравший в финале, ну, можно сказать, неудачник, то есть второе место тоже особо плакать не будет. За него дают $33 миллиона. За бронзу отвалят $29 миллионов. За четвертое место $27 миллионов. Но самое прекрасное, ребята, в этом расширенном турнире то, что ФИФА решила завалить деньгами вообще всех. Даже те сборные, которые с треском проиграли все и вылетели первыми, заняв места с 33 по 48, гарантированно увозят домой по $12.5 миллионов с учетом всех бонусов за участие. В соцсетях, кстати, шутят, ну, этой шутки, конечно, уже много-много лет, она с бородой. То есть, если вы не знаете, куда отдать ребенка, отдавайте футбол. Там платят миллионы даже за то, что ты просто постоял на красивом американском газоне. Не, ну а чё, правильно? Впереди у нас, дорогие друзья, очередной выпуск проекта Первого радио «Открывая футбольную Америку». Вы узнаете о том, как легли карты на игры в плей-офф и все сопутствующие новости. Поехали!
0: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Открывая футбольную Америку.
2: Лидер сборной Аргентины Лионель Месси забил уже 6-й мяч на этом Мундиале. Отличился он в заключительном матче группового турнира против Иордании. Аргентинцы взяли верх 3-1. Месси, забив со штрафного за 10 минут до финального свистка, стал 5-м игроком в истории чемпионатов мира, кто завершил групповой этап с 6 голами. На первом этапе соревнований больше забивали только венгер Шандер Кочеш. В 1954 году 7 мячей. И столько же раз отличился представитель Германии Герт Мюллер в 1970 году. Ну а футболисты Аргентины заняли первое место в квартете и сыграют теперь в 1/16 финала с Кабо-Верде.
0: Круги по воде.
2: В этой четверке команд вслед за аргентинцами финишировали футболисты Австрии, которые спасли матч с Алжиром в конце встречи. На 6-й компенсированной минуте австрийцы счет сравняли, сыграли в ничью со счетом 3-3 и опередили Алжир в таблице только по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В 1/16 финала соперник у Австрии не кто-нибудь, а Испания. Команда Алжира также вышла в плей-офф и встретится со Швейцарией.
0: Против течения.
2: Еще один представитель Африки, сборная Демократической Республики Конго, уверенно обыграла со счетом 3-1 Узбекистан, заняла третье место в группе и вышла в 1/16 финала на Англию. Родоначальникам футбола придется непросто, а лидирующие в этой пульке Колумбия и Португалия сыграли 0-0. В итоге по дополнительным показателям колумбийцы заняли первое место и проведут матч в плей-офф с Ганой, а у Португалии соперник теперь Хорватия.
0: Попутного ветра.
2: Напомним, что хорваты начинали чемпионат мира с проигрыша 2-4 англичанам, но в заключительном туре в группе смогли добиться успеха в матче как раз с Ганой 2-1, заняли второе место в группе, а Гана осталась на третьей строчке. Что касается англичан, то за ними первое место в группе, они обыграли со счетом 2-0 Панаму, один из мячей на счету Харри Кейна, который стал лучшим бомбардиром сборной Англии за всю историю выступления англичан на мундиалях. Теперь Кейн входит в десятку лучших бомбардиров всех чемпионатов мира.
0: Плавали знаем.
2: Тем временем уже матчи 1/16 финала стартовали. Первыми вышли на поле футболисты сборных ЮАР и Канады. Канадцы выиграли со счетом 1-0 и впервые в истории вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Этот единственный мяч забил во втором тайме в компенсированное время Стефан Эуштакио. Это первый гол его на чемпионате и такой важный. Это были некоторые итоги 18-го дня чемпионата мира в программе руками.
3: Открывая футбольную Америку.
0: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Прогрев шоу на первом.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас. От Мама Мэри.
2: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
3: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари, главный по вкусу.
6: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
7: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
8: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
9: Center Car Azur.
10: Дерех Ашива 9.
2: Реклама.
0: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Сержант исправился.
2: Давай.
1: Он написал, какую привычку он не перенял.
2: Ну.
1: Но для меня она странная, потому что он пишет: не перенял странную привычку стирать новые вещи перед ноской, чтобы не сели, в кавычках. Зачем? Всегда спрашивал родителей, куда сели. А я не знаю насчет сели или не сели, но постирать новую вещь, ну это просто необходимость.
2: Ну она да, потому что все лапают, руками, меряют.
1: А если вот это все отбросить, как минимум запах у нее неприятный.
2: Ну,
3: согласен.
2: Да, слушайте.
1: Поэтому, сержант, пересмотрите свое
3: девочки, сейчас сейчас даю вам карт-бланш на свинство, чтобы сказать это имя так, как вы это умеете.
2: Ну.
3: Его зовут Игорь.
2: Игорь!
3: Спасибо. Доброе утро, Игорь. Или как правильно?
2: Игорь!
3: Правильно, спасибо. Помню, как в детстве все в доме было накрыто платками. Стол, тумбочка, телевизор, полка и все, что на ней и под ней. А еще, когда нужно было убираться в доме, то и платков на стирку было больше, чем обычных вещей. Казалось, что вся пыль дома скапливается именно под этими платками. До сих пор не понимаю, для чего нужно было накрывать весь дом платками. Рад, что сегодня уборка дома приятнее, чем была в детстве. Хорошего вам дня. И вам, Игорь, абсолютно согласен. Я помню вот эту вот ситуевину с платками.
1: Вот по поводу платков, а здесь есть ковры на стены.
2: Так.
1: Вот, значит, пишет нам: доброе утро, не подписался и нет никакого ника. Итак, значит, доброе утро. Ковры на стены он не перенял, но также... А, не она, это девушка.
2: Так.
1: Но также есть часть, что мы допереняли, и я очень довольна этим, потому что собирайте гостей, и очень хорошо и приятно. Собирайте гостей — это, видимо, камень в мой огород, потому что я сказала,
3: поняла,
1: что я не люблю собирать
2: съедать,
1: у себя дома,
2: да,
1: гостей.
2: Съедать.
1: Да, и, но если вам приятно, собирайте. Я же не говорю запрет всем.
2: Слушайте, вот Алекс написал: мой дед и отец никогда не выбрасывали пластиковые баночки из-под сметаны и контейнеры от покупанных салатов. Ими были забиты все шкафы, потому что это, цитата, идеальная тара для рассады или болтиков. В итоге в доме случился пластиковый коллапс. Я покупаю нормальные стильные органайзеры сейчас, а одноразовую тару отправляю строго в мусорный бак сразу после обеда.
3: Девочки, скажите, что это за прикол такой с печеньем?
2: А что с печеньем?
3: Коробка от печенья. Почему у всех одна и та же коробка от печенья, в которой лежат гвозди и шурупы?
1: Ну,
3: одна и та же.
1: Во-первых, она красивая. Ты вот про эту синенькую кругленькую.
3: Да.
1: Она красивая, она удобная, и крышечка очень удобно открывается, в отличие от многих других коробок.
2: И она плотненько прилегает, и ничего не
1: будет. А еще,
3: продали, понятно.
1: Самое главное. Куда бы ее ты ни положил, она везде вписывается.
2: Встанет, да, она везде встанет и вписывается из-за своих размеров.
3: Катерина пишет: шторы.
2: Что шторы?
3: Занавески, тюли, кружевные салфеточки и прочие текстильные пылесборники. Нету этого у меня. У меня только в спальне роллерная штора Blackout, абсолютно гладкая и белая. Ее можно как экран для проектора использовать. И все. В салоне вместо штор висели гирлянды. Но коты мне быстро разъяснили, что это не очень правильно. Поэтому длинные не спадающие гирлянды были заменены на короткие.
2: Прекрасно. Смотрите, Ольга написала: доброе утро, ребята. А вот эта привычка выключать все из розеток перед выходом из дома.
1: О, да.
2: Мой папа перед поездкой на дачу устраивал прям часовой ритуал. Выдергивал из сети микроволновку, телек, чайник и даже зарядку от телефонов, потому что они в режиме ожидания мотают электричество и вообще все сгорит. Я сейчас живу спокойно, спасибо современным сетевым фильтрам и предохранителям. Я просто закрываю дверь на ключ и не бегаю по квартире в панике перед выходом.
1: С одной стороны, да, но у меня есть личная история, где вот это вот розеточка,
2: так,
1: да, с этим глушителем не сработала. Это было там, где я жила переездом сюда. Был капремонт дома. И, значит, что-то там, какое-то замыкание. Короче говоря, пол кухни сгорело у меня.
3: Обалдеть.
1: Поэтому, ребят, с одной стороны, ой-ой-ой и ай-яй-яй, с другой стороны, лучше перестраховаться.
3: Согласен. Пишет Нопа Саран.
2: Так.
3: Адмирал... Ладно, хорошо. Но Пасаран пишет: не унаследовал, вернее, можно сказать, оставил в прошлом педантичность в отношении времени. Педантичность в отношении времени. Человек пишет без пунктуации, поэтому уж извините.
1: А читать так?
3: Осталось в прошлом сглаживание острых уголов, не выходить на конфликты, из-за этого держать все в себе и внутри себя переваривать, не подавая другим вида. Короче, быть терпилой.
1: Это не унаследовал он?
3: Не унаследовал. Быть терпилой.
2: Быть терпилой.
1: Это, кстати, хорошо.
2: хорошо. То есть он высказывает сразу и все.
1: Вот, и я здесь полностью поддерживаю этого человека.
2: У меня такое происходит...
3: Кристинин Фингал не даст соврать.
2: У меня такое происходит, ребята, за рулем. Вот, потому что, когда вот тебя, в тебя прямо перестраиваются, хотя прекрасно вот видишь, что человек едет и даже скорость набирает, но в тебя перестраиваются, ты высказываешь вот в своей машине, в рамках своей машины все, что ты о нем думаешь, выбрасываешь вот эту негативную энергию и дальше едешь спокойно совершенно.
1: Да, потому что, смотрите, как начинается, потом ты вот эти все разговоры у себя в голове перематываешь, а надо было, а вот здесь не надо было. Это и все. И вы что? В итоге, нет, психологи тебе говорят спасибо и твоим обидчикам, потому что ты их лучший клиент, постоянный, потому что...
2: А вот смотрите, Ксю написала: «Привет, ребята, для моих родителей лучшим отдыхом была смена деятельности. Когда наступали выходные, нужно было либо затеять генеральную уборку часов на 8, либо клеить обои до кровавых пальчиков в мальчиках в глазах».
3: Кровавых мальчиков?
2: Да. «Просто полежать на диване с книжкой или посмотреть сериал в их понимании — это прям смертный грех, грех,
3: а
2: грех.
3: А чё ты сидишь?
2: Как же я рада, что не унаследовала это все, а научилась отдыхать без чувства вины и устраивать себе абсолютно ленивые выходные».
1: Вот, кстати, это очень круто. Это просто потрясающе. А еще вот эти, помните? Так, выходные, отлично. У нас субботник, генеральная уборка
2: вот это
1: дома.
2: Все.
3: Петух просыпается, через 5 минут ты должен быть готов.
1: Вот этому я безумно рада. Это я не унаследовала. У меня нет субботников, уборка тогда, когда я захочу. И даже если мне грязно или кому-то тебе не нравится,
3: потерпят.
1: Возьми тряпочку и сам вытри.
3: Антон Донцов написал смешное: «Привет, первый не унаследовал хранить лук в чулке». Не ношу чулок, видимо, поэтому.
2: Слушайте, а у всех же, ну, практически у всех висели вот в этих старых колготках страшные вот эти вот штуки. И еще чеснок, по-моему, так хранили.
1: Чеснок, да. Я, кстати, в
3: детстве... Мы неправильно поняли Рождество.
1: Я, кстати, в детстве потрясающе использовала эти колготки. Меня стригли очень коротко по определенным причинам, неважно, сейчас не к теме. И я носила эти колготки на голове и пела песни «Косы мои, косы».
2: Ой, Кристина, никому не рассказываем. Мы никому не
3: скажем. Я сейчас представил Кристину.
2: Мы никому не скажем.
1: Вы же мои коллеги, друзья, вы никому не скажете.
2: Мы никому ничего не скажем.
3: Я тебе, конечно, верю.
2: Ребят, пишите, у вас еще есть время, буквально несколько минут, для того, чтобы прислать к нам на WhatsApp 054-20-70-800 сообщение на тему, какие привычки вы не унаследовали от своих родителей и, возможно, даже за это благодарны. Пишите, ждем.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама.
2: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18.30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctwash.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
7: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
10: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
11: Друзья, в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас.
12: Мебель ДАКС. Решен Лицеон, Лещанский 3.
1: Реклама.
12: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ох, и набросали вы сообщений, друзьяхи наши.
2: Ну, читайте.
1: Ну, читай, ну, делитесь.
2: Давай, делитесь.
1: Доброе утро. Я рада, что не переняла у родителей дурацкую традицию не снимать защитные пленки с новой техники. Да!
2: Да.
1: Телевизора, пульта, микроволновки и так далее, пишет Таня. Но, Таня, спасибо, во-первых. Во-вторых, я сейчас с появлением собаки заказал на тему чехол для пульта.
3: Да, ну это святое.
1: Но я понимаю, что это действительно имеет практическую пользу.
3: Есть в этом что-то. Алена пишет: не пошла по стопам родителей, не научилась экономить деньги на будущее детей и внуков. Что попало, то и потратилось.
2: Нормуль так, слушайте.
1: Аленочка, радикальненько, зато весело.
2: Да. Игорь пишет: ребята, доброе утро, вы забыли важную вещь.
3: Что?
2: Пакет с пакетами.
3: А вот
1: меня
3: это
1: до сих пор
3: я унаследовала.
2: У мамы под раковиной лежит огромный мешок, в котором утрамбованы сотни других пакетов и пакетиков, которые точно когда-нибудь понадобятся. Я этот заговор раскрыл, пользуясь обычными шоперами, и безумно благодарен за то, себе за то, что на кухне у меня порядок, а не пластиковые расходы.
3: Я немного апгрейдила вот этот пакет с пакетами, заказала специальную пластиковую штучку, назовем
1: а
3: ее так.
1: Штучка?
2: Коробка такая, да?
3: Ну, это как просто пластиковая, ну, вы... где у меня вот эти вот пакеты. Но, ребят, я вам хочу сказать, когда-то один раз случилось... ужасно.
2: Ну?
3: У меня закончились все пакеты. Я в такую панику поймал, сам от себя не ожидал, потом сама с собой же хохотала.
2: Я вот эту привычку тоже переняла, и у меня теперь не пакет с пакетами, а шуфлядка с пакетами.
3: А у меня теперь и пакет с пакетами, и коробка с квиточками, вот это вот все, да.
2: Не, коробка с квиточками — это святое, вдруг когда-нибудь
3: пригодится. Есть, но я все равно храню, потому что что? Не верю я вашинскому интернету.
1: Его к нему, их нему.
3: Да.
2: Так, Юля написала: ребята, здравствуйте, мой папа искренне считает, что вызвать мастера — это расписаться в собственной беспомощности. Капающий кран или сломанную розетку он будет чинить сам неделями, матерясь, затапливая соседей. Я же при первой поломке же просто звоню профессионалу. Да, я плачу деньги, зато я сохраняю нервы, время и нормальные отношения с соседями.
1: Ну это же нормально. Во-первых, это сохраняет твои нервы и психику. Во-вторых, зачем тебе вот нынешняя ситуация, если тебе нет какой-то физической, психологической и практической необходимости осваивать какой-то навык типа смены сифона или крана, зачем тебе этим заниматься, если ты можешь вызвать за относительно небольшую сумму денег, можешь вызвать человека, который тебе это нормально поставит.
3: Да, и нервы, и брак сэкономишь.
2: Абсолютно точно.
1: Кстати, пишет: доброе утро. А кто это пишет-то? А? А,
3: ну, кто-то.
1: Алина.
3: Алина, молодец.
1: Кстати, букву-то угадал.
3: Ну да.
1: Доброе утро. Я перегнула палку. Моя мама уже не с нами много лет. Звонила ко мне по несколько раз в день и обижалась, если я не звоню, хотя я с тремя детьми, работы, иногда просто не успевала физически. А теперь почти не звоню сыну, чтобы не надоедать, и жду, когда он сам мне позвонит. Хоть он и говорит: звони, мама, если я буду занят, я просто перезвоню позже, как я это говорю обычно.
2: И не перезваниваю.
1: Нет, я перезваниваю. Пытаюсь поменять в себе это. У мужа нет травмы гиперопеки, так он звонит к детям, как ему, когда ему хочется, и говорит мне делать так же. Извините за длинное послание. Да ничего, все в порядке. Спасибо, Алина, большое. Это вполне себе.
2: Слушайте, я сейчас прочитала сообщение от Натальи и немножечко обалдела. Ребята, вы забыли про привычку хранить обмылки.
1: Да.
2: Мама никогда не выбрасывала эти крошечные остатки мыла.
3: Да.
2: Она их сушила, а потом слепляла в один огромный, жуткий, разноцветный Франкенштейн кусок. Я пользуюсь жидким мылом с дозатором и бесконечно счастлива, что избавила свою ванную от этого странного советского хендмейда.
3: Есть такое, есть.
1: Но а помнишь, как собирали обмылки и делали одно мыло?
3: Так вот еще, об этом же история.
2: Да, об этом история. А мы, кстати говоря, вот еще вот буквально, наверное, года три назад мы собирали вот эти вот обмылки, добавляли, ну, в банку, добавляли туда воды, чтобы они все раз это самое, добавляли туда просеянный песок, и получался вот такое вот средство, очень хорошо руки отмывало от всякой дряни.
3: А можно это все сварить и новое мыло сделать?
2: Да?
3: Да?
2: Ну ладно. Вадим пишет. А, ну мы уже об этом говорили, но тем не менее. Он пишет: ребята, привет. Мои родители никогда не выбрасывали старую одежду. Сношенные футболки и растянутые треники автоматически переходили в разряд домашней одежды, а потом в разряд тряпок для мытья полов. Угу. В итоге дома все ходили как беженцы. Я эту цепочку разорвал. Старая в утиль или на переработку, а дома нужно ходить в красивой и опрятной одежде, чтобы самому было приятно смотреться в зеркало.
3: Поддерживаю.
2: Да. Ребят, спасибо вам огромное за то, что вы с нами поделились такими сокровенными историями. Вы крутыши, и мы вас за это обожаем. Но, к сожалению, прогрев шоу подходит к своему логическому завершению, но эфирный день на Первом радио продолжается. И сразу после нас и после свежего выпуска новостей вас ждет колесо обозрения. Павел Маркулян представит свежий обзор израильской печатной прессы. Узнаем, о чем сегодня пишут главные газеты страны.
1: А в 19.00 прямой ответ с Марианной Беленькой, незабвенной и Яной Гриншпун. Кто не знает, это доцент в Новой Сорбонне, специалист по языкознанию и анализу идеологических дискурсов, научный сотрудник Европейского центра по исследованию исламизма, а также основатель журнала «Perdition idéologique» и одновременно

0: истории или получить разбор, тогда звоните прямо во время эфира по номеру телефона 03-944-7777. Будет интересно. И, кстати, у Первого радио есть и YouTube. Там есть архивы. Раз. Видеоэфир. Два. Прямые трансляции. Три. Возможность комментировать и общаться с нами. Четыре. Так что заходите, подписывайтесь, жмите на колокольчик, и пусть вашей карме станет еще один плюсик.
1: Боже, молодец.
2: Божечки-кошечки,
1: как Лена. Божечки-кошечки. Все, ребят, на этом мы с вами прощаемся. Спасибо за то, что были с нами. Услышимся завтра в 7 часов утра. С вами в студии были Кристина Кипнис,
0: Андрей Ежов
2: и Лена Семенова, соответственно. Пока-пока.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Так, я по делам.
2: Реклама.
3: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
4: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!

0: вместе с ним.
1: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
11: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
12: Реклама.
13: 9-й вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
14: Эй, капитан! Впереди земля!
12: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
15: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
16: Первое радио.
15: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
17: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Новости.
1: США и Иран договорились прекратить удары и провести переговоры в Катаре. Подробнее через несколько секунд. Девять часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. США и Иран договорились прекратить взаимные удары и обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив, пишут Axios, Hill и Reuters со ссылкой на источники. Технические переговоры по всем положениям меморандума о взаимопонимании продолжатся. На данном этапе обе стороны воздержатся от дальнейших действий, а суда смогут свободно проходить через пролив, сказал один из собеседников Hill. По данным Axios, завтра, 30 июня, стороны планируют встретиться в столице Катара Дохе, чтобы обсудить вопросы по Ормузскому проливу. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац вчера поздно вечером распространили совместное заявление, в котором сообщили, что в рамках операции «Точка» Цаль уничтожил подземную инфраструктуру террористической организации «Хизбалла» в районе деревни Мадждаль-Зун на юге Ливана. В ходе операции был взорван туннель протяженностью более 200 метров и глубиной более 25 метров, в котором хранились сотни единиц вооружений. Туннель также имел несколько пусковых шахт, предназначенных для запуска ракет по территории Израиля. В сообщении подчеркивается, что Израиль заранее уведомил США и американского представителя в Ливане о предстоящем уничтожении этого объекта Хизбаллы. Пресс-служба ЦАЛ отмечает, что подземный комплекс был построен с использованием иранских технологий. Депутаты Палаты представителей США призывают администрацию Трампа не одобрять продажу истребителей F-35 Турции из опасений, что такая сделка может представлять угрозу Израилю и противоречить интересам Соединенных Штатов. Как стало известно сегодня, в письме, направленном главам Государственного департамента и Пентагона, конгрессмены написали, продолжение сделки поставит под угрозу национальную безопасность США, ослабит доверие среди ключевых региональных союзников и наградит Турцию, несмотря на давние опасения по поводу ее военных связей с Москвой. В письме напоминается о контракте Турции по приобретению российских комплексов С-400, которые представляют прямую угрозу для американских военных самолетов, включая F-16 и F-35, позволяя российской разведке получать сведения о чувствительных американских технологиях. С начала войны с Ираном в этом году резко выросло число иранских кибератак против Израиля. Об этом заявил глава Национального управления кибербезопасности Йоси Каради в интервью немецкой газете «Вельт». По словам Каради, во время операции «Народ как лев» в июне прошлого года были зафиксированы около 1600 враждебных киберинцидентов. Во время операции «Львиный рык» число атак выросло примерно до 4800. Каради сообщил, что атаки были направлены против критически важных инфраструктур Израиля, крупных организаций, малого и среднего бизнеса, а также против широкой общественности. Глава Национального управления кибербезопасности отметил, что иранская киберактивность стала одним из постоянных элементов противостояния с Израилем наряду с военными и дипломатическими действиями. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного повысится. Жарко, малооблачно. Днем в Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Колесо обозрения».
2: «Колесо обозрения» с Марком Кричевским.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио «Колесо обозрения», которое «Колесо», если на него можно смотреть, то на YouTube-канале Первого радио, ну и, разумеется, слышать на нашей волне 89.1 FM. Я всех приветствую. Ну и, как всегда, прошу вас, если вы на YouTube-канале смотрите прямую трансляцию, лайки, подписки, комментарии, репосты, в общем, все, что нужно для продвижения этого видео. Ну а сейчас мы с вами начинаем. И если вы сегодня держали в руках газеты «Исраэль Айом», «Идиот Ахронот», ну и так далее, то вы там увидите на первых страницах фотографии убийств. Убийств, которые происходили вчера, 5 человек вчера погибли. Кстати, сегодня я прочитал, но это уже новость сегодняшнего дня, разумеется, в газетах этого нет, погиб еще человек в Нацерете, 30-летний парень. В общем, вчера был настоящий криминальный террор на улицах Израиля. И, собственно говоря, судя по всему, полиция просто не может на это с одной стороны не реагировать, а со второй стороны не знают, что с этим делать. Итак, за несколько часов вчера погибло 5 человек, включая жертв перестрелок и взрыва автомобиля в Яффе, при котором также пострадал 6-летний мальчик, находившийся в машине. Спустя несколько часов второй взрыв автомобиля произошел в Хуйлоне, унеся жизнь мужчины в возрасте около 30 лет. Это убийства, причиной которых называют бандитские разборки и семейные конфликты. Увеличили число погибших в арабской общине с начала года как минимум до 141, согласно данным. Волна насилия началась ночью, когда один человек погиб, еще один получил тяжелое ранение в результате стрельбы в городе Тайбе. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и начали поиск подозреваемых. Мотивом преступления стал семейный конфликт. Сообщается, что Бахара Нусейрата, 19 лет, застрелили у входа в собственный дом на том же самом месте, где ранее был убит его двоюродный брат. Итак, значит... Нусейрат задерживался в 25-м году по подозрению в найме киллера для совершения убийства своего кузена из-за земельного спора. Позже и его отпустили из-за нехватки улик. Значит, в 7:30 утра мужчина в возрасте около 40 лет погиб, а его 6-летний сын получил ранение, когда в их автомобиле в Яффе сработало взрывное устройство. Им оказался Ятрап, ну, в общем, неважно, как зовут этого человека, все равно, наверное, нам ничего это его имя не говорит. Полиция заявила, что это заказное убийство, связанное с организованной преступностью. Вот, ребенок получил ранение средней степени тяжести, был доставлен в медицинский центр Вольсон в Холоне. Мальчик получил ожоги лица, но сумел самостоятельно выбраться из машины до приезда врачей. Подрыв автомобиля, ну, по данным следствия, мы знать этого, естественно, не можем, стал местью за смертельное ранение подростка на прошлой неделе в Яффе. Так, ну, как заявил начальник полиции Тель-Авивского округа Хаим Саргаров, значит, машина проехала около 100 метров до взрыва, что указывает на то, что бомба была заложена до того, как водитель сел за руль. Под днищем находилось около полукилограмма тротила. Так, ну и ближе к полудню еще двое мужчин в возрасте около 40 лет были застрелены в арабском городе Калансуа. Ну, в общем, короче говоря, уровень преступности в арабском секторе зашкаливает. Я и говорю, сегодня убийства продолжились. Ну, будем надеяться, что полиция под руководством Итамара Бен-Гвира, который, собственно говоря, гордится тем, что он напрямую руководит полицией. И мы помним, да, что юридический советник правительства вообще предлагал Нетаньяху уволить Бен-Гвира, потому что он вмешивается непосредственно в работу полиции. Но вот в этом вопросе полный, конечно, провал, и это ужасно. И самое главное, мы должны понимать, вчера, если вы видели эти видео, ну, видео с места преступлений, на этом может оказаться каждый. Ну, там шел уборщик, помните, вот, я не знаю, видели ли вы видео с этой тележкой для уборки улиц, и чудом остался жив, ну и так далее. То есть проходить там в Яффе, в Холоне или в каком-нибудь другом городе Израиля может каждый просто стать вот жертвой вот этих вот всех разборок, и это уже касается не только арабов, хотя, ну, даже если только, ну и что, все равно с этим надо заниматься, потому что мы с вами видим, как преступность распространяется, потому что уже сегодня, мы об этом много говорили, но и кроме убийств мы видели, например, как сегодня уже знаем, не только на юге и на севере, что было, в общем, и какое-то время назад, но уже и в центре большинство мелких и средних бизнесов платит, так сказать, протекшн, ну, или платит ракетирам. И это распространяется и больше, и больше. Ну, проблема есть у нас, ну, будем надеяться, что ее будут решать. Хорошо. Теперь, наверное, перейдем и... Что тут можно сказать? Теперь перейдем из области, так сказать, криминальной в область большой ближневосточной политики. Рамочное соглашение между Израилем и Ливаном, подписанное на прошлой неделе, прямо сохраняет за нашей армией полную свободу действий против угроз в зоне безопасности на юге Ливана, сообщает издание «Исраэль Айом», изданию «Исраэль Айом» официальный источник, знакомый с содержанием этого документа. засекреченное приложение по безопасности к сделке, достигнутой в Вашингтоне, также подтверждает, что автоматического вывода Цааля не будет, хотя Иерусалим по-прежнему опасается, что давление со стороны Тегерана может сорвать соглашение. Этот факт подтверждает информацию из более раннего репортажа 12-го телеканала, ну, потому что там есть две сделки, берем это в кавычках, без кавычек, как угодно. Первая сделка, которую заключил вице-президент Венц. Вице-президент Венц заключил сделку с Ираном. Иран берет на себя, так сказать, патронаж над Ливаном. И Иран заявляет, что никакие сделки США не действительны, пока не в Ливане нет прекращения огня, и пока израильская армия не начнет вывод войск с Южного Ливана. То есть они говорят, мы, собственно, решаем проблему Ливана, и Ливан под нашей, ну, под нашим протекторатом, что ли. Это сделка вице-президента Венца. Сделка Марко Рубио, госсекретаря, и это говорит о том, что в администрации, в общем, идет настоящая борьба. Она заключена между Израилем и Ливаном, между правительством Израиля и Ливана. Вот о которой мы говорим. Заключили ее послы, подписали послы, ну, соответственно, Израиля и Ливана. Но она одобрена, естественно, президентом Ливана и премьер-министром Израиля. Вот. И она говорит о том, что Хизбаллу надо, собственно говоря, вытеснять. Иначе никакого мира не будет, это понятно, но вот тут сейчас стоит вопрос о том, чья линия победит, линия Венца или линия Рубио, потому что там заруба идет в Вашингтоне, ну, мягко скажем, очень-очень серьезная. Мы ее не видим, но она очень серьезная. Ну и что касается вот этого документа, который подписан в Госдепартаменте непосредственно, то там есть приложение по безопасности, на которое было засекречено по просьбе правительства Ливана. Я не знаю, почему нашим журналистам дали этот засекреченный меморандум или по внутриполитической причине в США, или по внутриполитической причине в Израиле, но это, конечно, очень сильно подставляет правительство Ливана, которое и так находится под сумасшедшим давлением. Не знаю, может быть, это люди Венца, может быть, люди Нетаньяху, понятия не имею, об этом не пишут, но мы прекрасно понимаем, если журналистам попадает в руки какой-то засекреченный документ, значит, ищите, кому это выгодно. А выгодно это может быть или Венцу, или Нетаньяху, в данном случае как бы по внутри своим политическим причинам. Ну, для одного, чтобы сорвать то соглашение, которое вот подписано под людьми Рубио, а для другого, для того, чтобы показать, что не все так плохо, как говорят политические противники, потому что Лапид и Беннет осудили вот это соглашение с Ливаном. Итак, статья 4 приложения содержит положение о том, что Цааль сохраняет за собой свободу действий как против возникающих, так и против непосредственных угроз в зоне безопасности. Это было главным приоритетом для Израиля на фоне недавних опасений, что переговоры между США и Ираном ограничат способность нашей страны отвечать на угрозы боевиков Хизбаллы. Значит, статья также включает четкое обязательство со стороны Израиля и Ливана, что вывод войск Цааля не будет происходить автоматически или по заранее установленному графику. Любая передислокация будет основываться исключительно на условиях на местах. В основном тексте соглашения аналогичным образом указано, что вывод войск зависит от выполнения неких условий. А условия — это разоружение Хизбаллы в данном конкретном месте. Сообщается также, что в приложении указаны две пилотные зоны вывода войск, о которых было объявлено в субботу. В обозримом будущем они останутся единственными подобными зонами, и немедленных планов по расширению этого соглашения нет. По текущей оценке Израиля, реализация пилотного проекта, в рамках которого ливанская армия войдет в эти две первоначально определенные зоны, после обучения и проверки займет несколько недель, пока ливанские силы готовятся принять на себя ответственность на этих территориях. Израильские официальные лица по-прежнему обеспокоены тем, что Иран может попытаться подорвать соглашение через свои параллельные переговоры с Вашингтоном, оказывая давление на вице-президента Венца с требованием полного вывода израильских войск с юга Ливана в рамках более широкого американо-иранского соглашения. Ну и рамочное соглашение между Израилем и правительством Ливана призвано проложить путь к возможному мирному договору между двумя странами. Ну, в общем, посмотрим на самом деле. Посмотрим на самом деле, потому что, как вы понимаете, я думаю, вы это знаете прекрасно, следите за развитием событий. Хизбалла и ее представители в парламенте Ливана, разумеется, Наим Касым, генеральный секретарь этой группировки, категорически против этого соглашения, называют это предательством и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, очень сложно себе представить, как все это будет выполняться, потому что Хизбалла на сегодняшний день, ну, остается главной, наверное, силой в Ливане, во всяком случае, военной силой. По сообщению из дипломатических источников, США при содействии сотрудников израильской разведки обеспечивают зонтик безопасности для президента Ливана Джозефа Ауна и высокопоставленных правительственных чиновников, поддерживающих соглашение с Израилем. Ну, мы помним, да, как убивали ливанских лидеров, и прекрасно понимаем, на что способна Хизбалла, Рафик Харири, ну и так далее. Помните Джумейль, который подписал соглашение с Израилем, президент Джмайль. Но, в общем, все понимают, что Хизбалла, которая говорит о возможной гражданской войне, ну, что называется, с нее станется, не первый, не последний раз она убивает ливанских лидеров. В общем, вы же понимаете. В то же время Аун получил поддержку со стороны лидеров стран Персидского залива для продвижения этого дипломатического шага. Заявление президента Джозефа Ауна привлекло внимание всего региона. Он четко осудил Иран. Значит, после произошедшей накануне вечером атаки на Бахрейн и Кувейт. Ну, Аун полон уверенности в себе, что Хизбалла и стоящий за ней Иран представляют куда меньшую угрозу, чем в прошлом, и что это соглашение пользуется широкой общественной, политической и дипломатической поддержкой. Он получил одобрение стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию. Ну, посмотрим на самом деле. Посмотрим, куда это все приведет, но мы должны прекрасно с вами понимать, что Хизбалла будет бороться. Президент Ливана получил, как пишет Исраэль Айом, от США гарантии сохранения своей власти, личной безопасности, а также жизни других высокопоставленных лиц в своем правительстве, которые поддерживают соглашение с Израилем, выступают против Хизбаллы. Посмотрим, куда все это приведет. И очень важно сказать, что Нада Хамада Маавад оказалась на прицеле у Хизбаллы. Это уважаемая дама, она посол Ливана в Соединенных Штатах Америки. Она занималась вот этим соглашением между Израилем и Ливаном. Ну и сегодня Нада Хамада Маавад, в общем, ее называют изменницей, посланницей предателей Ливана и его народа. Ну и так далее, так далее, так далее. И, в общем, она стала целью Хизбаллы, и я думаю, что она тоже должна находиться под действительно большой охраной, потому что ее жизни ее жизни угрожает огромная опасность. Хорошо, друзья мои, наверное, давайте мы с вами пойдем на небольшую рекламу. Я напомню, что вы нас слушаете на 89.1 FM. И еще раз повторяю, что если вы не можете дослушать эту передачу до конца, а хочется, то ничего страшного, идет трансляция на YouTube-канале. Когда освободитесь, включите, откройте YouTube-канал Первого радио и спокойно все дослушаете, так что ничего страшного сегодня не происходит. Есть, так сказать, делаем и там, чтобы вам было удобно. Все, выкрутился. После рекламы продолжим.
2: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
6: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
7: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
8: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
9: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет. Мебель ДАКС, Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3. Жаркое лето в Центр Кар.
10: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
9: Центр Кар Азур.
11: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
3: Итак, дорогие друзья, давайте мы, наверное, останемся на Ближнем Востоке. Почитаем газету «Исраэль Айом», и она пишет о том, поскольку в этом году американо-израильская война против Ирана перекинулась на регион Персидского залива, главный арабский союзник Израиля, но имеется в виду Объединенные Арабские Эмираты, оказались в крайне неудобном положении. Столкнувшись с одним из самых массированных иранских атак за все время конфликта, Объединенные Арабские Эмираты углубили военные связи с нашей страной, согласно имеющимся данным, сотрудничая как в оборонительных, так и в наступательных, так сказать, мероприятиях, однако боевые действия также обострили существующие политические разногласия для эмиратской стороны, которая была стержнем созданной при посредничестве США платформы нормализации отношений, то есть Авраамовых соглашений, параллельно создав новые точки трения. Эксперты отмечают, что окончательное решение Вашингтона пойти по пути дипломатического урегулирования, при котором иранский режим уцелел и готов к восстановлению, заставило ключевые государства залива снова искать компромисс с Тегераном. Это усложняет отношения Абу-Даби как с США, так и с Израилем. Война пока не привела к явному изменению курса Эмиратов, однако снижение доверия к военной защите со стороны США и растущее понимание необходимости сосуществовать с режимом в Тегеране, который никуда не делся, наряду с давними политическими разногласиями с Израилем, мешают этому влиятельному государству залива открыто демонстрировать сближение с Иерусалимом. Хотя сотрудничество Эмиратов с Израилем в сфере безопасности, скорее всего, продолжится, не публично и даже углубится, может пройти немало времени, прежде чем эмиратская сторона будет готова открыто пойти на потепление отношений. То, сколько именно времени это займет и насколько теплыми станут связи, во многом будет определяться тем, какое именно правительство Израиля будет сформировано по итогам предстоящих выборов. При правительстве Нетаньяху эмиратские официальные лица выражали обеспокоенность действиями и риторикой Израиля вокруг Храмовой горы в Иудее и Самарии, также заявлениями ультраправых министров, в частности Итамара Бен-Гвира. Для сравнения, при предыдущем правительстве Нафтали Беннета и Яира Лапида связи демонстрировались гораздо более открыто, ну потому что умеренные люди, в общем, не подставляют своих союзников. Во время войны против Хамаса Абу-Даби сохранял верность курса на нормализацию. Тем не менее, власти сталкивались с растущим сочувствием палестинцев внутри страны и в регионе, также были разочарованы отсутствием у Израиля четкой послевоенной стратегии, что касается сектора Газы. С одной стороны, государства залива посчитали, что американцы и израильтяне действовали таким образом, что это угрожало интересам арабских монархий, не учитывая эти интересы в долгосрочной степени. Но как только Иран начал наносить удары, особенно по Эмиратам, эти атаки четко показали, кто является главным агрессором, они обнажили уязвимости, что повысило ценность военного сотрудничества с Израилем для Абу-Даби. Так, ага. Ну и, как вот пишут, тут большая статья. Так, мы, наверное... так, вот, ага. Так, несмотря на военное взаимодействие, многие продолжают винить Израиль в том, что Эмираты фактически превратились в мишень. И они говорят, вы накликали на нас эту катастрофу. Ну и посмотрим. Более того, удар был нанесен заявлением премьер-министра Нетаньяху о том, что он ездил с тайным визитом в Абу-Даби, встречался с Мухаммедом бен Заидом, президентом. Ну и, в общем, это было неловко. Ну и теперь, как говорится, в Эмиратах будут следить за выборами в Израиле. Ну и уже от того, кто победит в Израиле, будут выстраиваться те или иные отношения, потому что Эмираты надеются, что если... Они надеются, что к власти в Израиле придет другое правительство, которое будет более сдержанным, склонным к консультациям и прагматичным в отношении интересов Эмиратов. Но опять же, да, хорошо, идем дальше. Так, ага, ну и мы с вами знаем, США и Иран согласились прекратить продолжавшиеся несколько дней столкновения в районе Армузского пролива, возобновить мирные переговоры. Ну, в общем, не будем сейчас много об этом говорить, потому что вы все прекрасно слышали в новостях, хотя тут большая статья, посвященная в «Идиотах Ранот» этому. Ну, наверное, не будем. Давай пропустим, ну... Будем следить за развитием событий, но опять же нас интересует первый пункт этого договора. Нас интересуют две вещи. Первое, что в первом пункте, извините, договора есть решение по Ливану. Я же говорю, Венс против Руби, это перешло в открытую фазу. Ну и второе, что стороны договариваются по Армузскому проливу, а ядерная программа Исламской Республики осталась где-то в стороне. И это при том, что Армузский пролив 27 февраля этого года был абсолютно открыт. Ну, в общем, посмотрим, как будут развиваться события. В числе 4 террористов, уничтоженных в ходе недавних ударов по сектору Газа, вошли высокопоставленный командир морской полиции Хамаса и боевик, участвовавший во вторжении Израиля во время резни 7 октября, заявила пресс-служба армии. Авиаудар, который был в пятницу, был нацелен на Мансура Сами Махмуда Шахтута, командира морской полиции Хамаса в районе центральных лагерей. Вместе с ним в автомобиле находились и были ликвидированы еще два командира этого же подразделения. Морская полиция действует под управлением военного крыла Хамас, организуя атаки против израильских сил. Все трое ликвидированных боевиков были вооружены, представляли прямую угрозу. Ну и, в общем, короче говоря, армия потихонечку уничтожает тех, кто участвовал в атаке 7 октября. Ну и дай бог, чтобы так и продолжалось дальше. Идем дальше. Значит, премьер-министр Бенямин Нетаньяху, мы с вами это прекрасно знаем, я наверняка коллега, хотел сказать коллега Либерман, нет, коллега Маргулян, конечно, я бы задумался. Нет у меня такого коллеги. Маргулян, конечно. Вчера об этом говорил, но сегодня газеты, в общем, все это тоже, что называется, анализируют. Так вот, премьер-министр Нетаньяху в субботу вечером пообещал сформировать широкое национальное правительство после октябрьских выборов. Это заявление прозвучало в ходе пресс-конференции, которая большей частью была посвящена защите его действий во время войн в секторе Газа, Ливане и против Ирана, и стала попыткой изменить собственный политический имидж, ну, типа того, что «я всех победил». Мы стали... Ну, я, опять же, не буду передавать, Маргулян вчера все рассказывал. Идея такая. За эти 3 года мы стали намного сильнее, а они стали намного слабее. Да, мы не победили, но мы стали сильнее. А тут вопрос, конечно, слабее и сильнее. Это вопрос, невозможно его, собственно говоря, положить на весы. Его невозможно положить на весы. Сильнее, слабее, Вопрос. Хамас стал слабее. Сегодня была информация о том в газетах, что Хамас готовится к войне с Израилем. Мы знаем, что жители севера Израиля, в общем, Хизбалла стала слабее, они не могут нормально жить. И пока вот без этих соглашений о перемирии, ну, мы знаем, какая была жизнь на севере, просто ее не было, и жители не возвращались туда, если возвращались, то жалели об этом, ну и так далее. То есть здесь вопрос, Иран стал слабее, безусловно, наверное, но он диктует свои условия Соединенным Штатам Америки. То есть как бы это на весы не положишь. Слабее, сильней, умней, красивей. Но это такое, это субъективно. Вот мы победили, это понятно. Они сдались, это понятно. А слабее, сильней, надо четко понимать, что это все очень субъективно для кого-то. Так, для кого-то иначе. Итак, по словам Нетаньяху, о стремлении к консенсусу и единству на первый взгляд казались предвестником возможного отхода от нынешней многолетней зависимости от коалиции ультра правых ультраортодоксов, а также перекликались с риторикой, которую чаще всего используют его центристские соперники. Однако политические аналитики отмечают, что призыв Нетаньяху был направлен не столько на поиск послевыборного партнерства с лидерами оппозиционных партий, сколько на то, чтобы убедить умеренных сторонников Ликуда и правоцентристских избирателей в том, что именно он, а не набирающий популярность соперники во главе с лидером партии Яшар Гади Эйзенкот, лучше всего подходит для руководства широкой сионистской правящей коалиции после выборов. Как вы понимаете, объединиться надо вокруг меня. Вокруг Нетаньяху. Ну, он говорит, не, если бы он сказал, давайте я отойду в сторону, а вы, собственно говоря, создайте правительство национального единства, которое вот поможет и так далее. Это была бы другая история. Объединитесь вокруг меня, ну, несколько, да. По мнению одного из аналитиков, цель Нетаньяху заключалась в том, чтобы поднять низкие рейтинги его нынешней коалиции, которая по опросам получает примерно 52 мандата. Однако в случае успеха этого маневра и своего переизбрания он, скорее всего, сохранит союз с теми же ультраправыми и ультраортодоксальными партиями. Ну, потому что. Среди нас есть силы, которые хотят вызвать раскол в нашем обществе, которые хотят углубить и усугубить и углубить недопонимание, разногласия, разделение между нами. И я думаю, что это ужасная ошибка, заявил Нетаньяху в субботу. Я намерен создать широкое национальное правительство, не узкое правительство, не левое правительство, которое зависело бы от арабских партий, а широкое национальное правительство. Поэтому я верю, что только так мы сможем прийти к согласию между собой, продолжил он. И заявил, что коалицию, которую он намерен построить, потребует прекращения бойкотов между политическими лагерями, но имеется в виду, люди не хотят работать с ним, потому что не доверяют. Дело в том, что вот... Можно как угодно говорить, что политика — это грязное дело. Да, во многом да. Но когда вас тысячекратно обманули, ну, тысячи первый, ну, да, ну, нет, говорите вы себе. Так, и будет он опираться на то, что он назвал растущим общественным консенсусом против создания палестинского государства, а также на общее желание избежать гражданской войны из-за вызывающих споры внутренних вопросов, таких как призыв ультраортодоксов. И отметил, что его будущее правительство будет открыто для всех, кто разделяет базовые принципы, включая признание Израиля национальным государством еврейского народа, уважение прав личности, свободную технологическую развитую экономику, а также способность Израиля защищать себя самостоятельно. На мой взгляд, в народе гораздо больше единства, чем то, что вы видите в Кнессете, гораздо больше. Я верю, что во многим вопросам существует широкое согласие, сказал премьер-министр во время пресс-конференции. Люди не хотят гражданской войны. Я в этом уверен. Есть те, кто пытается разжечь ее и углубить разногласия в обществе. Я хочу сделать все возможное, чтобы успокоить ситуацию, заявил он. Если это намек, то, скорее всего, на Ярива Левина, который 4 января 2023 года вызвал полный раскол общества своей, так сказать, юридической реформой. Но имя Левина он не назвал. Будучи неоднозначной фигурой, которую ранее демонизировали, будучи вот фигурой, которая ранее демонизировала политических оппонентов как опасных левых и продвигала целый ряд спорных, мягко скажем, законопроектов, Нетаньяху не признал личной ответственности за раскол в стране. Ну, в другой части пресс-конференции он подверг резкой критике Айзенкота, назвав его излишне осторожной фигурой, которая ставила бы весь Хамас в целости. Хамас в целости. Ссылаясь на сообщения об угрозах насилия в адрес демонстрантов Харидим во время недавних массовых протестов против призыва ультраортодоксов, Нетаньяху сказал: «Кто-то достал пистолет, и, кажется, пострадала женщина, мы не хотим до этого доходить». Ну и он не упомянул о насилии со стороны самих протестующих Харидим, включая недавние нападения на дом заместителя председателя Верховного суда Ноама Сольберга и других высокопоставленных, так сказать, политиков, чиновников, участвующих в обеспечении соблюдения закона против уклонистов от призыва. Он также выступил с примечательной критикой тех, кто якобы собирается отправлять полицию в ешивы для ареста студентов за неявку на призыв. По его словам, это лишь навсегда отобьет у ультраортодоксов желание служить. Мы видели огромный отклик со стороны ультраортодоксальной общественности. Молодые мужчины харидим хотят служить. Но когда аресты проводятся в местах изучения Торы, это дает противоположный результат, заявил он. Ну, проблема в том, что этого не было, и никогда в ешивах никто никого не арестовывал. Ну, это говорит о том, что кто-то дает Нетаньяху специально непроверенную информацию, или уже он ее берет со своей головы. Это большая проблема, кстати. И если кто-то дает ему непроверенную информацию, кто-то должен быть уволен, а если он берет ее со своей головы, то тут, конечно, ну, мы видели Байдена, мы видим сейчас, что творит Трамп. В общем, это сплошь и рядом. Если бы я сказал вам, что в какой-то стране Европы полиция входит в ешивы, забирает молодых людей, изучающих Тору, и сажает их в тюрьму, вы бы были бы потрясены, сказал он. Но я еще раз говорю, такого не было. Хотя зря. Так, выступление Нетаньяху прозвучало на фоне его попыток остановить отток поддержки среди умеренных сторонников Ликуда, как я уже говорил. Ну и, в общем, как заявил Айзенкот, Нетаньяху пытается сместить свою партию к центру, чтобы перетянуть на свою сторону центристов. Значит, однако, если это сработает, то после выборов он в конечном итоге воссоздаст то же самое правительство, которое есть сейчас, с Бен-Гвиром, со Смотричем и с ультраортодоксами. Ну, такая вот, такой маневр для людей, которые, в общем, хотят верить во все хорошее против всего плохого. Ну и на предыдущих выборах Нетаньяху неоднократно обращался к соперникам и оппонентам, включая Нафтали Беннета, Бенни Ганца, Гедеона Сара и Авигдора Либермана, призывая их оставить разногласия и объединить силы с ним. Но вместо того, чтобы сигнализировать о подлинной готовности управлять страной вместе, ну он, Нетаньяху, в общем, на самом деле собрал ту коалицию, которую собрал. И мы видели после 7 октября. Либерман что требовал, чтобы войти в коалицию к Нетаньяху? Место в военно-политическом кабинете. А что требовал Лапид? Вы хотите, так сказать, нормальное правительство единства? Уберите Бен-Гвира и Смотрича. А, Бен-Гвира, Смотрича. Уберите Бен-Гвира, и мы зайдем. Что сказал Нетаньяху? Нет. Нет. Ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну и заявление Нетаньяху о том, что он может достичь консенсусных соглашений по двум наиболее спорным вопросам в Израиле, призыву ультраортодоксов и роли судебной системы, резко контрастирует с законодательной повесткой его нынешнего правительства. Его коалиция спешит продавить спорные законопроекты именно по этим вопросам до того, как Кнессет уйдет на каникулы 16 июля в преддверии выборов 27 октября. Ну, на этой неделе организационная комиссия Кнессета проводит марафонские заседания для продвижения проекта основного закона, позволяющего объявить изучение Торы фундаментальной ценностью государства Израиль. Этот законопроект продвигается ультраортодоксальными партиями, чтобы оградить студентов ешив, уклоняющихся от призыва, от санкций и судебного преследования. Нетаньяху и его министр обороны Кац также продвигают предложения, запрещающие аресты уклонистов от призыва. Законопроект об изучении Торы продвигается на фоне сообщения о сделке между Нетаньяху и двумя ультраортодоксальными партиями о продвижении части их законодательной повестки в обмен на поддержку приоритетов в коалиции. Хотя ШАС и Еду Тотара отрицают существование такого соглашения, законодательная деятельность коалиции фактически была заморожена на 2 недели из-за бойкота со стороны религиозных партий. Ну, в общем, короче говоря, Помните, в 23-м году Нетаньяху отверг предложение президента Герцога по согласованной судебной реформе. Ну и, в общем, короче говоря, что тут можно сказать, кроме того, что, ну, выборы. Мы все больше и больше будем слушать всякого вот такого. Ну и Боас Бисмут, председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, объявил вчера, что продвигает временный законопроект, приостанавливающий аресты ультраортодоксов от призыва на 90 дней. Почему 90 дней? За это время как бы выборы. А потом они хотят провести закон об изучении Торы как основной закон квазиконституционный, который не даст, даст возможность харидим не идти в армию. Все. Ну и вот тебе национальный консенсус. Ну, в общем, да. Ну, а что вы хотели? Ну, да. Так они харидим, они молятся. Им на здоровье. После небольшой рекламы мы продолжим.
11: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
12: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
13: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
14: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
15: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
16: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
17: Работаем в субботу.
18: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
19: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и цирконевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
20: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
21: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
22: Шеф Абухари, шеф Абухари.
21: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
22: Шеф Абухари.
21: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
11: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
3: Итак, наша программа продолжается. Конституционная комиссия партии Ликуд назначила дату проведения праймериз по формированию предвыборного списка. Они состоятся 4 августа, но вопрос, конечно, там стоит очень интересный. Сколько бронированных мест дадут лидеру партии Беньямину Нетаньяху? Он, конечно, желает радикально освежить партию. Потому что понимает, что при всем уважении и при всей для него легко работать с нынешними депутатами, за исключением, конечно, можно, конечно, из новых просто выделить Дана Илуза. Понятно, что он не попадет уже в следующий состав Кнессета, но мальчик молодой, ну, парень, ну, для меня это. Вот, молодой парень, репатриант, кстати, из Франции, он показал себя идеально. Ну, вот человек со стержнем, хотя такой хнун хнуном, со стержнем человек. А, ну, это, не знаю, это французское или воспитание, или еще что-то, или самоуважение. Но, есть люди, которые действительно, ну, там, тот же Юлий Эдельштейн проявил себя, человек довольно компромиссный, но проявил себя как человек, имеющий убеждения. А так, в принципе, и некого вспомнить. Ну, Галант, он ушел из политики. Ну, некого вспомнить. Ну, даже можно сказать из этого списка, ну, может быть, председатель вот экономической комиссии, этот, господи, Биттон. Ну, может быть, Биттон. Все. Все остальное, и Натаньягу это прекрасно понимает. Что с этим как бы в Одессе денег не заработаешь. И он, конечно, хочет кардинально изменить, освежить лицо партии, показать, что партия стала гораздо более серьезная, ну и так далее. Но, естественно, в Ликуде это не нравится, потому что тогда смысл проводить праймерис, если половину мест, 10 мест требует председатель, а куда всех остальных засунуть? Ну и Натаньягу как только не давит, он говорит, что он может отменить праймерис, выйти из Ликуда, но это мало на кого действует, ну потому что все понимают, куда он сейчас пойдет, 77 лет, что-то делать. В общем, короче говоря, ситуация очень серьезная, идет борьба, ну, он требует 10, может, 8 получит, и то 8, если все опросы общественного мнения дают 22, ну, так себе история. Комиссия по назначению судей вчера, впервые за полтора года, назначила новых судей, заполнив десятки вакансий в мировых судах, то есть, ну, в шалом, как у нас говорят. Так, а также в судах по транспортным делам, делам несовершеннолетних и семейным спорам. Эти назначения состоялись после юридического давления, оказанного через БАГАЦ, с требованием обязать министра юстиции Ярева Левина созвать комиссию для заполнения некоторых из 51 вакансий во множестве мировых и окружных судов по всей стране. 17 судей были назначены в мировые суды Северного и Хайского округов, поздравляемых. 12 судей в суды по транспортным делам, 6 в суды по делам несовершеннолетних, 12 в суды по семейным делам. Кроме того, 6 председателей мировых судов были повышены до судей окружных судов. А 15 временных судей были назначены в окружные суды, чтобы помочь снизить высокую нагрузку, с которой они столкнулись за последние 18 месяцев, пока открывались многочисленные вакансии без назначения новых судей. Так, ну и депутат Кнессета Карин Эль-Харара, вот, партия Йеш Атид, представляющая оппозицию в комиссии по назначению судей, воздержалась при голосовании за повышение председателей мировых судов вместе с двумя представителями коллегии адвокатов в знак протеста против отказа Левина производить назначения в мировые суды Центрального, Тель-Авивского и Иерусалимского округов, где наблюдается острая нехватка судей. Трое судей Верховного суда в составе комиссии проголосовали вместе с тремя представителями коалиции за эти назначения, обеспечив таким образом их прохождение. Среди тех, кого повысили в должности председателей мировых судов, оказался судья Менахем Мизрахи, который рассматривал многочисленные запросы полиции об ограничительных мерах для подозреваемых по делу Катаргейт в мировом суде Ришон Лициона. Ну а подозреваемые близкие помощники премьер-министра Натаньягу и Мизрахи часто критиковал действия полиции, прокуратуры. Ну и в окружном суде постоянно отменяли его решение. Но, тем не менее, многие говорили, что таким образом Мизрахи зарабатывает себе повышение в окружной суд. И, собственно говоря, так это произошло. Ну, посмотрим, на самом деле. Посмотрим. Все равно мы всех их поздравляем. Ну и идем дальше. Испания, Италия и Франция. Большая статья в Исраэль Айом. Три самые влиятельные страны Европы. Там, кстати, была в Исраэль Айом была большое интервью с новым премьер-министром Словении, который, кстати, хочет перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Большой друг Израиля. И Словения из, так сказать, антиизраильской оси Европы, слава богу, выпала после выборов. Так что вот, ну, Словения маленькая страна, она мало на что влияет, но тем не менее, это все равно голос Европы. Так вот, сегодня Исраэль Айом пишет, что Испания, Италия и Франция, три самые влиятельные страны Европы, в ближайший год вступят в предвыборные кампании, способные серьезно изменить политический ландшафт целого континента. Несмотря на острые внутренние проблемы, экономика, иммиграция, коррупция, для Израиля эти выборы имеют критическое значение, так как они напрямую затронут нашу позицию в Евросоюзе, главном торговом партнере, вот Израиль. Различные избирательные кампании в Европе уже доказали, что одержимость антиизраильской риторикой дает ограниченные политические дивиденды. Так произошло на всеобщих выборах в Норвегии, где партии, сделавшие борьбу против Израиля основой своей программы, не смогли набрать дополнительных голосов. Опросы в Испании показывают, что отношение к Израилю не является решающим фактором для избирателей. Результаты местных выборов в некоторых регионах Италии и Великобритании также подтвердили, что кампания построена исключительно на отрицании Израиля, малоэффективна, за исключением округов с мусульманским большинством. Дело в том, что все люди, и мы такие же. Нам, в общем, наплевать на какую-то страну, которая находится черти где от нас. Нам важно, чтобы наши власти обеспечивали нам нормальную жизнь, безопасность, экономику, образование, медицину. А какой-то там непонятный Израиль, такая-то маленькая точка на карте. Ну да, там живут евреи, нам принято их ненавидеть. Но какое они ко мне имеют отношение, задаются люди. Это вот правда, то, что происходит в Испании, например. Но это важный момент. Как нам все равно, что происходит, там, грубо говоря, там в Ирландии повысили налоги, например. Ну и повысили, ну и черт с ними, или понизили. То же самое. Ну как бы одно и то же. Тем не менее, израильская тема, как пишет газета, займет важное место в предвыборном дискурсе из-за общего антиизраильского тренда на континенте и борьбы за каждый голос. Ситуация в европейском общественном мнении сейчас складывается не в пользу Израиля, и политические силы пытаются этим воспользоваться, заявляет Рами Даниэль, руководитель Европейской программы Института исследования национальной безопасности, NCC. Ну, кстати, то же самое в Демократической партии США. Там, посмотрите, три округа в Нью-Йорке, кто победил. Ну, просто катастрофа. Более того, Окасия Кортес после вот этой победы уже речь идет о том, что она может баллотироваться на всеобщих выборах от Демократической партии. Ну, Окасия Кортес, ну, если вы следите хоть немножко за американской политикой, вы понимаете, о ком я говорю. С одной стороны, левые силы пытаются привлечь избирателей с помощью антиизраильских лозунгов, это отчетливо видно во всех трех странах. С другой стороны, даже самые лояльные к нам правительства находятся под растущим давлением со стороны враждебных Израилю партий. Понимаем, что общественное мнение разворачивается против Израиля. Ну, особенно речь идет об этом правительстве, которое у нас сегодня есть, которое не идет навстречу вообще никому. Ну и мы, опять же, и США, и Европа. Лидеры, и опять же мы говорили про Ближний Восток, лидеры вынуждены занимать двусмысленную позицию, чтобы не растерять электорат в условиях жесткой предвыборной гонки, отмечает Даниэль. По словам эксперта, даже без официальных опросов ясно, если бы внешняя политика Европа определялась референдумом, почти все страны заняли бы антиизраильскую позицию. Лидеры знают об этом и действуют соответственно. Израиль находится в уязвимом положении. По мере приближения выборов разрыв между общественным мнением и позицией лидеров, стремящихся к переизбранию, будет сокращаться, что приведет к очереди жестких заявлений и шагов против Израиля. Самый ярый пример – премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она считается одной из самых дружественных к Израилю европейских глав правительств, но итальянское общественное мнение – одно из самых проблемных на континенте. Перед выборами она будет вынуждена подстраиваться под настроение масс. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Испании Педро Санчес

0: объединиться, особенно в таких вопросах, как насилие со стороны поселенцев и действия отдельных министров, которые воспринимаются в Европе как пересечение всех красных линий, приемлемых даже для консерваторов. Ну, понятно, о Бен-Гвире, смотри, что идет речь. Значит, в Италии Мелани балансирует на грани. Выборы запланированы на конец 27-го года, если только Джорджа Мелани не решит объявить досрочное голосование, что в последние дни кажется все более вероятным. В любом случае ее ждет тяжелая борьба, хотя, скорее всего, она может остаться лидером. Болезненное поражение на референдуме по судебной реформе, а также ощущение, что она не оправдала ожиданий в вопросах иммиграции и экономики, вызвали разочарование у части ее электората. Если Мелани сохранит власть, отношения с Израилем останутся на прежнем уровне, пусть и в более осторожном, непубличном формате. В случае победы левых ожидаются резкие антиизраильские шаги. Лидеры этого лагеря уже пообещали признать палестинское государство. Это только начало. Но это так, Мел, так, идем дальше. Испания. В Испании выборы должны пройти следующим летом, однако давление на действующего премьер-министра Педро Санчеса усиливается. Ну, там посадили на 24 года его ближайшего соратника, бывшего министра транспорта. 24 года. Жена у него под подпиской, и забрали у нее даже загранпаспорт. Значит, недавно суд предписал изъять загранпаспорт у супруги премьера Бегоньи Гомес в рамках дела о коррупции. Параллельно ведутся расследования отношений брата Санчеса и его близких политических союзников. Полиция провела обыски в штаб-квартире партии в Мадриде. Более того, Верховный суд приговорил бывшего министра транспорта, я уже сказал, к 24 годам. Санчес отрицает любую причастность, называет преследованием политически мотивированным, наотрез отказывается покидать свой пост. Кого-то мне это напоминает, даже непонятно кого. Элис Кон, редактор еврейского издания в Испании, отмечает, что именно судебные процессы определяют дату выборов, и они могут состояться раньше срока. Последние опросы сулят преимущество правоцентристской народной партии, однако сформировать правительство она сможет лишь при поддержке правой национальной партии «Вокс». Что касается Израиля, правительство Санчеса проводит подчеркнуто антиизраильскую политику, которая включает бойкоты, отмену сделок, продвижение антиизраильских инициатив в Евросоюзе и арабском мире. Сам Санчес заявляет, что защищает права человека и при этом налаживает очень теплые отношения с Китаем. Но внутри Испании его обвиняют в использовании израильской темы для решения внутриполитических задач. Ну и если придут, конечно, дело в том, что в Испании палестинское государство пользуется поддержкой населения, но это все же зависит, идет сверху, 80% населения. И это дает Санчесу широкое пространство для маневра, ужесточения тона в отношении Израиля. Ну, посмотрим, если придут правые, умеренно правые, то все может поменяться. В общем, идея такая. На самом деле, Израиль, конечно, будет на этих выборах каким-то... Будут звучать израильские, антиизраильские настроения, как это звучало, кстати, вот в Колумбии, где оппозиционный кандидат победил с маленьким перевесом, но тем не менее такой произраильский. Но надо понимать, что, конечно, люди будут голосовать не за Израиль, не против Израиля, а именно за свою нормальную жизнь. Но это ясно. Все, друзья мои, это было «Колесо обозрения» здесь на Первом радио 89.1 FM. Пишите, как вы меня любите. Как вам нравится меня слушать? Пишите на YouTube-канале Первого радио под этим видео, конечно, обязательно. А я благодарю Лену Семенову и Катю Вергунову за помощь, так сказать, и поддержку. С вами был Кричевский. Пока.
1: Колесо обозрения с Марком Кричевским. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
2: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
5: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в это Амим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: 7 клинических.

0: клинических исследований доказали, BQ-Razer побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14, звездочка 34 14.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
6: Реклама.
7: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
8: Эй, капитан! Впереди земля!
9: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
10: Первое радио. Новости.
11: Израильские спасатели прибыли в Венесуэлу. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Израильская спасательная делегация прибыла в районы, пострадавшие от землетрясения в Венесуэле, и приступила к работе совместно с местными службами. В состав делегации входят 16 спасателей и специалистов компании «Маген», организации «Ready for Rescue» и международной гуманитарной организации «Smart AID». Израильские специалисты участвуют в поисково-спасательных работах, обследуют поврежденные здания и оказывают первичную гуманитарную помощь пострадавшим. Участники делегации сообщили, что масштабы разрушений в районах бедствия не обычайно велики, а в ряде точек продолжаются попытки найти выживших под завалами. В спасательных и гуманитарных работах участвуют также команды из США, стран Латинской Америки и Европы и международные организации. По данным Рейтер, в Венесуэлу прибыли уже более 2600 иностранных спасателей и специалистов. Ранее власти Венесуэлы сообщали о более чем 1450 погибших и тысячах раненых в результате двух мощных землетрясений, произошедших 4 дня назад на севере страны. США и Иран договорились прекратить взаимные удары и обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив, пишут Axios, Hill и Рейтер со ссылкой на источники. Технические переговоры по всем положениям меморандума о взаимопонимании продолжатся. На данном этапе обе стороны воздержатся от дальнейших действий, а суда смогут свободно проходить через пролив, сказал один из собеседников Hill. По данным Axios, завтра, 30 июня, стороны планируют встретиться в столице Катара, Дохе, чтобы обсудить вопросы по Ормузскому проливу. Депутаты Палаты представителей США призывают администрацию Трампа не одобрять продажу истребителей F-35 Турции из-за опасения, что такая сделка может представлять угрозу Израилю и противоречить интересам Соединенных Штатов. Как стало известно сегодня, в письме, направленном главам Госдепартамента и Пентагона, конгрессмены написали, продолжение сделки поставит под угрозу национальную безопасность США, ослабит доверие среди ключевых региональных союзников и наградит Турцию, несмотря на давние опасения по поводу ее военных связей с Москвой. В письме напоминается о контракте Турции по приобретению российских комплексов С-400, которые представляют прямую угрозу для американских военных самолетов, включая F-16 и F-35, позволяя российской разведке получать сведения о чувствительных американских технологиях. Также отмечается, что одобрение сделки подорвет доверие к США среди союзников, которые последовательно поддерживают стратегические интересы Вашингтона в Восточном Средиземноморье. Среди таких союзников называются Греция, Кипр и Израиль. Правительство Австралии объявило об удвоении максимального штрафа для технологических компаний, нарушающих введенный страной запрет на использование социальных сетей детьми до 16 лет, до 99 миллионов австралийских долларов. Правительство также расширит полномочия регулятора и позволит ему требовать от компаний-владельцев соцплатформ предоставлять доказательства мер, которые те принимают для того, чтобы не допустить открытия детьми и подростками учетных записей. Правительство вновь подчеркнуло, что регулятор расследует подозрения в несоблюдении нарушение запрета 5 платформами – Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat и TikTok. Полгода назад Австралия первой в мире ввела запрет на использование соцсетей лицами 16 лет и младше. С момента вступления запрета в силу более 5 миллионов учетных записей были заблокированы. Однако через полгода после вступления запрета в силу выяснилось, что дети легко обходят механизмы проверки возраста. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного повысится. Жарко, малооблачно. Днем в Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Время Романовой».
4: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время работать.

10 часов и 7 минут на часах в студии первого. Доброе утро всем. Время Романовой стартовало. Я вместе с ним. Легкого утра желаю всем вам. Посылаю свое любимое традиционное.

0: I got you playing with yourself on camera. You my bae, just like Tampa. Speaking of bucks, I got those. And as for fucks, well, not those. And as for thoughts, well, do you really wanna know? I thought so. I fly you from Korea to Kentucky, and you ain't gotta guarantee me nothing. I just wanna see if I get lucky. I just wanna meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Реклама.
2: Ну, у нас самое время вернуться в эфир для того, чтобы продолжить узнавать о возможностях Big U Laser на этой неделе и представлять эту компанию здесь, в эфире первого. Это Нафтали, это доброе утро.
3: Доброе утро, Яна. Доброе утро, дорогие слушатели.
2: Возвращаемся к возможностям. Итак, эти возможности предлагает не только сама компания, да, предлагая нам, в свою очередь, мероприятие этой недели, ну и, конечно же, сам прибор Big U Laser Pro, у которого, как мы выясняем, с каждым днем все больше и больше открываем для себя возможности. Оказывается, они практически безграничные, да, там более 250 разных показаний к применению. Это же очень круто. Это же вообще прям все тело. Скажите, пожалуйста, ваши активные точки. Покажите, где ваши болевые места. Сейчас мы лишим вас этих болевых мест. Да, давайте сделаем жизнь легче. Как можно сделать при помощи прибора Big U Laser жизнь легче?
3: Да, вот, например, зайду с такой неожиданной стороны. Мне кажется, многие из тех, кто уже слышал про Big U Laser, не знают именно про, конкретно про эту область, на которой можно воздействовать вообще лазерной терапией, это зубы. Так, очень так. Неожиданный такой поворот, потому что мы, когда думаем про боль мы, и какие-то аппараты, связанные с ней, мы скорее думаем про мышцы, про суставы, про факт. Позвоночник, про грыжу и так далее.
2: Да,
3: но про зубы, я думаю, мы думаем в последнюю очередь в этом смысле. А так как лазерная терапия, даже не только сам Big U Laser, но лазерная терапия в целом, она состоит, как бы ее суть состоит не в том, чтобы поверхностно обезболить, а в том, чтобы воздействовать именно что на воспаление, да, зубы и десны являются абсолютно, как бы, ну, являются частью спектра действия Big U Laser. Конечно, мы ни в коем случае не говорим, что это замена походу к стоматологу, что это замена какой-нибудь коронки или импланту и так далее. Это пока Big U Laser, к сожалению, не может, к сожалению, выстроить коронку с нуля мы пока не умеем. Но, например, снять временно, пока вы, например, ждете очереди к стоматологу, если это не какой-то срочный прием, и вы прям побежали бегом в клинику, если вы ждете своей очереди, помочь вам снять болевой синдром воспаления с десны, который окружает воспаленный зуб, или, например, помочь вам быстрее заживить место на десне, которое осталось пустым после удаления зуба, или помочь вам быстрее восстановиться как раз после имплантации, которая тоже такая очень сложная процедура, в смысле, что потом требуется много времени для воспаления, для того, чтобы все там заново выросло, кости восстановилось после повреждения вот этим штифтом, который вставляется и так далее. При воспалении мягких тканей области рта, это может быть какие-то разные тоже воспаленные штуки на внутренней стороне губ, например, или на небе и так далее, даже на языке, то есть все, что касается мягких тканей и воспаления, это тоже удивительным образом спектр действия Big U Laser. Вот. Неожиданно,
2: да.
3: Знаю.
2: То есть это, получается, такое подспорье для регенерации, для восстановления любого повреждения, будь то внутреннее повреждение, вот, например, как десна, или внешнее, допустим, как герпес или какой-нибудь шрам, кстати, да? Со шрамом же тоже этот прибор может работать?
3: Да, абсолютно, да. То есть ускоренная регенерация тканей и ускоренный как бы процесс шрамирования, как это называется правильно, рубцевание. Да, это, конечно, тоже, да, к Big U Laser. Вот у меня прям совсем недавно подружка в Эстонии, к сожалению, не в Израиле, удалила зуб, осталась такая достаточно крупная лунка, у нее решили не зашивать, то есть стоматологи объяснили, что это не про зашивание, просто тебе нужно там недельку поесть что-нибудь жидкое. Она пришла ко мне такая, блин, мне бы сейчас хотелось бы как-то это ускорить, потому что, ну, хочется побыстрее как-то уже начать есть нормальную еду, это все очень неудобно. Если бы у нее под рукой был Big U Laser, скорее всего, все бы произошло значительно быстрее, чем у нее в итоге произошло. Вот.
2: Итак, восстанавливаемся, причем независимо от возраста, дети, или взрослые, вообще не имеет значения. Главное, чтобы это был человек, как я понимаю, хотя...
3: Кстати, с животными тоже работает лазерная терапия. Между прочим, может быть, я когда-то вам про это расскажу в одном из следующих выходов.
2: Да, мы обязательно эту тему поднимем, потому что вот у меня, например, тоже есть животные, и когда они проходили стерилизацию, вот, например, я видела, как заживают эти швы, я видела, как они бедные страдают, и хотят и вылезать, и выкусать, но мы же хотим, чтобы быстрее все заживало, поэтому бедные они ходили в этих колпаках, а может быть, если бы у меня был микролейзер, и, может быть, я помогла быстрее, и колпак этот не разносил бы мне полквартиры. Ладно, звездочка 3-4.
3: Знакомая история про колпак.
2: Да-да-да. Такой сразу, да, образ сразу всплывает в голове.
3: Конечно, у меня же тоже собака, конечно. Ну вот, все сразу все. Знаем, все колпаки, конечно.
2: Звездочка 3-4-1-4. Задавайте свои вопросы, звоните Нете. Спасибо большое, отпускаю вас.
3: Спасибо большое.
2: В скором
3: до
2: времени
3: связи.
2: Вернусь к вам, да, и напомню всем нашим слушателям. Сейчас особое мероприятие проходит на этой неделе специально от Бикеру Лейзер. Конечно же, специальные возможности для всех вас, специальная цена и подробности все по телефону. Звездочка 3-4-1-4. Звоните.
1: Реклама.

0: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Альта Линелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Линелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: Жаркое лето в Center Car.
11: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
10: Center Car Azur.
11: 03-558-5458.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир, и вновь я приветствую здесь Нету Нафтали. Нету,
2: ну, привет, доброе привет утро. Еще раз, Ян.
1: Итак, Викер Лейзер, продолжаем узнавать о возможностях. Поговорили уже о том, что не только с болью помогает справляться Викер Лейзер, но еще и с регенерацией, с восстановлением тех тканей, которые были повреждены. Будь они где-то у нас, например, челюсть, да, например, вырванный зуб, или это будет какая-то там проблема кожи. Да, ведь с проблемами кожи не только со шрамами или с ранами помогает справляться Бикрю Лейзер.
2: Да, это правда, это правда. Мы, по-моему, мы вчера с тобой это обсуждали, да, если я не ошибаюсь, что у нас есть целый отдельный спектр, да, кожных заболеваний, которые, на которые тоже, да, действует Бикрю Лейзер, потому что он действует как раз не поверхностно, а на воспаление. А такие заболевания, как экзема, разные виды дерматита, псориаз и так далее, они, да, произрастают из разных первоисточников, у них разные причины, какие-то аутоиммунные, какие-то аллергические, какие-то еще какие-то, но в любом случае это все воспаление на поверхности кожи, поэтому Бикер Лейзер может значительно уменьшить это воспаление, ускорить восстановление, может быть, во время вашего какого-то параллельного лечения вместе с дерматологом или с человеком, который занимается как раз иммунными вот этими всеми сложностями. Да, Бикер Лейзер — это не только про мышцы и суставы, и там какие-то поверхностные травмы, но и про кожу тоже. Да, это правда.
1: Ну вот подросток. У меня дома, например, подросток. Я вижу, как он каждое утро рассматривает себя в зеркале, да, так, ага, чёлочкой по прикрывает там все, что у него могло где-то какое-то вырасти. Да, он, например, мог бы пользоваться для того, чтобы восстанавливать как-то, я уж не знаю,
2: да,
1: там, поврежденные,
2: да, конечно,
1: ткани.
2: Конечно.
1: Ага.
2: Да, да, да. Ну, я полагаю, что раз подросток, то речь об акне, разных тоже вариаций.
1: Ну, там всякие,
2: видов.
1: Да, ага, да,
2: да,
1: есть,
2: да,
1: такой,
2: да,
1: момент.
2: Да, конечно.
1: Прыщечки.
2: Конечно, да, конечно, да, это тоже абсолютно применимо. Бикрю Лейзер, опять же, подростковое акне — это одно, взрослое акне — это другое. Акне у женщины, акне у мужчин — это тоже разные акне, потому что у нас совершенно разный гормональный фон, и у нас все это абсолютно разное, да. Но опять же, все это выливается в что? В воспаление на поверхности кожи.
1: Да.
2: Поэтому, да, конечно, я не буду утверждать, что мы сейчас один раз приложим своему сыну Бикрю Лейзер, и все, его подростковое, да, акне исчезнет
1: навсегда.
2: Навечно, конечно, нет. Мне бы тоже хотелось, если честно, у меня в 32 года тоже иногда что-то такое вылезает. Я думаю, господи, боже мой, я же уже не 14, ну сколько можно? Вот. Но, конечно, снять воспаление на поверхности Бикрю Лейзер может и обязательно это сделает, если мы будем его применять и с акне, и с воспалениями на коже тоже. Да. А особенно, особенно зная, что, скорее всего, делает и подросток, и я лично признаюсь,
1: догадываюсь,
2: если мы дальше своими, да, ручонками начинаем лезть в эти все маленькие ранки, все это выдавливать, и лезть туда грязными руками, тогда
1: всё?
2: Я понимаю, что может быть очень сложно удержаться, ну как раз если уж вдруг, да, мы признаемся, что мы это сделали, и уже все, но уже не удержались, давайте хотя бы потом Бикрю Лейзером пройдемся и поможем все эти ткани восстановить после того, как мы там все расковыряли.
1: Вот, несколько минут вы взяли, воспользовались для того, чтобы скрыть следы собственного преступления. Да, и все. Слушайте, ну кто у кого что болит, тот о том и говорит. Вот я то про сына, то про дочь говорю. Ну, потому что они маленькие, постоянно травмируют себя то или еще что-то. У меня младшая, самая младшая, она спортивная гимнастика, там постоянно какие-то травмы. То синяк, то ушиб, то растяжение, то еще что-то. И вот я считаю, что такая вещь, как Бикрю Лейзер, это просто незаменимый помощник в таких ситуациях. Поправьте меня, если не так. Потому что,
2: абсолютно,
1: мне кажется,
2: так.
1: Не только с хроническими, да, но и вот с такими резкими какими-то проблемами, такими как вот растяжение, тот же синяк, да, Бикрю Лейзер поможет.
2: Да. Конечно, конечно, обязательно, потому что как раз он будет помогать клеткам тела, в частности, дочки, которая на спортивной секции, тем более такой сложной, как гимнастика, как-то эти ткани повредились, он поможет этим тканям быстрее самостоятельно как бы восстановиться. В любом случае, конечно, нашему организму нужно время. Мы не все можем вот так резко ускорить, нажать волшебную кнопку, и все, растяжение уже нас больше не болит, все нормально. Конечно, телу нужно время для того, чтобы восстановиться, но мы можем помочь ускорить этот процесс значительно, и поэтому, да, мне кажется, очень хорошая идея иметь Бикрю Лейзер как раз вот такой один на всю семью.
1: На всю семью,
2: тебе, я на взрослому человеку по каким-то своим причинам, сыну по другим причинам, дочери по третьей причине.
1: Ко всем местам прикладывать просто регулярно. Да, слушайте, Неда, а еще вопрос. Еще вопрос. Вот, допустим, представим себе, что раз этот прибор помогает нам восстанавливаться быстрее, а если, например, я хожу в спортзал, и у меня крепатура после некоторых упражнений, то а если воспользоваться, вот мне просто любопытно, например, с крепатурой поможет? Туда же?
2: Абсолютно туда же. Да, конечно, конечно, туда же. Конечно, ускоренное восстановление, это опять про все то же самое.
1: Отлично. Слушайте, я надеюсь, сейчас мы открыли для кого-то какую-то новую возможность. И для того, чтобы узнать поподробнее о самом приборе, вы можете воспользоваться номером телефона +3 414. Все свои личные истории я в эфире озвучивать не буду. И ваши истории. У вас
2: а можно я акцию еще сегодняшнюю очень приятную
1: тем
2: озвучу?
1: Тем более, что подспорьем как раз вот является акция. Сейчас особые условия. Да. И отказать себе в них – это вот пройти мимо себя. Рассказывайте.
2: 100%. Учитывая, да, что, сколько мы сейчас с Яной проговорили про многофункциональность, про то, что он всем подходит, и про то, что это для всей семьи и так далее, мне кажется, акция делает все это еще более какой-то выгодной и привлекательной. Вот, только сегодня, только до конца этого дня мы предлагаем приобрести BQ Laser со скидкой 40%, плюс дополнительно как раз для ваших уставших, затекших, как-то поврежденных мышц, замечательный подарок, роллер-массажер стоимостью 200 шекелей. Вау. И, конечно же, также, так как это, опять же, не волшебная таблетка, которая действует сию секунду, а вещь, которая требует регулярного применения, мы предлагаем бесплатный пробный период в течение 30 дней, в течение которого вы сможете попробовать понять, как работает, что работает, увидеть результат. Но если вдруг что-то вас все еще не устроит, вы сможете без проблем вернуть нам его обратно. Звоните скорее, скидка 40% сегодня закончится, +3 414, и давайте как-то уже приобретать и использовать вообще всем.
1: Ой, Нета, да-да-да, BQ Laser в каждый дом, +3 414. В следующем часе мы с вами встретимся.
2: До связи.
1: Ну и еще раз напомню номер телефона 3 414. BQ Laser, звоните. Реклама.

0: Реклама. Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
2: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Мебель Дакс. Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.

0: Реклама. Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.

0: клинических исследований доказали, BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14, звездочка 34 14.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Мебель Дакс. Ришон-Лицион, Лещанский 3.
6: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В Газе ликвидирован боевик исламского джихада, причастный к резне 7 октября. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Пресс-служба Цали и Шабака сообщает, что вчера на севере сектора Газа был нанесен авиаудар, в результате которого был ликвидирован Захар Барахом Халиль Абу Салем, боевик исламского джихада. По данным Цали и Шабака, Абу Салем участвовал во вторжении на территорию Израиля 7 октября 2023 года, принимал участие в похищении израильских граждан из их домов и в удержании заложников. В сообщении также сказано, что на протяжении войны, в том числе в последнее время, Абу Салем пытался осуществлять атаки против сил Цали и граждан Израиля. Министерство иностранных дел Азербайджана призвало правительство Израиля пересмотреть решение о признании геноцида армян в Османской империи. В заявлении используется термин «события 1915 года». Искажение исторических фактов, связанных с событиями 1915 года, превращение сложных исторических процессов в предмет политических решений, далеких от правовых и научных основ, является недопустимым, заявляет официальный Баку. Согласно заявлению, подобные шаги служат не примирению и взаимопониманию, о дальнейшему углублению существующих противоречий и препятствует усилиям по достижению устойчивого мира и примирения в регионе. Мы призываем правительство Израиля пересмотреть принятое решение. Азербайджан и впредь будет последовательно придерживаться своей позиции в целях защиты исторической правды, уважения принципов международного права и содействия устойчивому миру в регионе, отмечает МИД. Главной темой технических переговоров между представителями Соединенных Штатов и Ирана, которые состоятся завтра, будет деэскалация ситуации в районе Ормузского пролива, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. По их словам, США и Иран договорились прекратить взаимные нападения, и обе стороны планируют встретиться во вторник в столице Катара, чтобы урегулировать спор по поводу Ормузского пролива. Источники подчеркнули, что обе стороны должны воздержаться от силовых действий, чтобы продолжать технические переговоры и чтобы суда могли свободно передвигаться. Ожидается, что в переговорах примет участие Ник Стюарт, возглавляющий техническую группу США. Израильская спасательная делегация прибыла в районы, пострадавшие от землетрясения в Венесуэле, и приступила к работе совместно с местными службами. В состав делегации входят 16 спасателей и специалистов компании «Маген», организации «Ready for Rescue» и международной гуманитарной организации «Smart AID». Израильские специалисты участвуют в поисково-спасательных работах, обследуют поврежденные здания и оказывают первичную гуманитарную помощь пострадавшим. Участники делегации сообщили, что масштабы разрушений в районах бедствия необычайно велики, а в ряде точек продолжаются попытки найти выживших под завалами. И о погоде. Температура воздуха сегодня в пределах среднесезонной. Жарко, малооблачно. В Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе.

0: Реклама.
1: Самое время вернуться в эфир и в новом часе поприветствовать Нэту Нафтали, которая представляет BQ Laser, компанию, которая на этой неделе раскрывает для вас свои возможности. Ну и, конечно же, говорим не только об акции этой недели, говорим о самом аппарате. Что он из себя представляет, на каких условиях его можно приобрести и, конечно же, для чего, да? Нэта, доброе утро.
2: Доброе утро еще раз, Ян.
1: Итак, мы говорили и о боли уже, да, и о том, как помогает регенерировать какие-то повреждения, да. Мы говорили о разных возможностях и даже немного поговорили о том, что этот прибор BQ Laser Pro можно использовать и на животных.
2: Да.
1: Вот это отдельный правда. Момент, да, то есть я, конечно, понимаю, что мы тоже млекопитающие. Я, конечно, понимаю, что природа, она в нас, она в нас говорит, несмотря на то, что мы вроде как вершина всего, да, вершина всей пищевой цепи, но меж тем, да, мы вроде как и понимаем все и все, но мы остаемся все равно животными. То есть я не хочу ставить, конечно, нас в один ряд с собаками, с птицами или с котами, которых тоже можно лечить, но и тех, и других BQ Laser как-то лечит, как-то восстанавливает.
2: Это правда, Яна. Я начну вот этот наш с тобой выход с небольшого признания, что помимо того, что я занимаюсь болью как бы с людьми, рассказывая о BQ Laser, рассказывая о лазерной терапии, как бы продвигая вообще идею заботиться о себе в контексте боли, вообще-то основная моя профессия — я специалистка по поведению собак, если что.
1: Вау, вот это да.
2: И да, я училась в Европе много лет, и я член международной ассоциации и все такое. Ну, в общем, я очень по науке, не буду сейчас долго разглагольствовать про свои, естественно, регалии, я очень по науке, я очень люблю научный подход к этому вопросу, и в частности, я очень конкретно заинтересована и сфокусирована как специалистка именно что на боли и на мышечно-скелетном здоровье. У меня есть отдельные сертификаты и отдельная специализация именно что по мышечно-скелетному здоровью.
1: Так.
2: И ты как раз очень права в том, что мы вообще-то млекопитающие все, мы вообще все животные, это правда. Mm-hmm. То, что у нас совершенно разные, как бы по-разному устроен как бы интеллект и мозг, это совершенно не говорит о том, что мы как-то сильно отличаемся, мы все млекопитающие. Особенно мы и наши привычные домашние животные, такие как собаки и кошки, у нас очень-очень похожим образом, мы не до конца понимаем иногда, насколько у нас похожим образом вообще устроены тела. У нас есть, нас объединяет абсолютно одинаково мышечный каркас, нас объединяют позвоночники. Понятно, что они разные, понятно, что мы на двух ногах, а не на четырех, это другой вопрос. Но система, по которой устроены суставы, система, по которой устроены мышцы, это у нас все одно и то же. Да, абсолютно то же самое. То есть даже есть такие классные картинки, я очень люблю их про собак, что тело нас и собаки очень похоже. Если мы встанем на четвереньки, это будет практически собака, потому что передние лапы собаки, например, это руки по устройству, потому как устроены пальцы, и кисти, и локоть, и вот это все, мы очень похожи на самом деле.
1: Ну, то есть, когда я говорю кому-то «собака злая», я, в общем-то, права в какой-то степени. Я поняла.
2: Примерно, да. И еще есть один печальный такой факт, на который я очень часто опираюсь вообще в разговорах о боли и поведении, которое в 2020 году было очень большое скандальное такое исследование, которое открыло, что 80% проблемного поведения собак, которое нам очень знакомо, агрессия, зооагрессия, агрессия по отношению к еде и так далее, это боль. То есть боль и поведение связаны непосредственно. Поэтому я так часто говорю о том, что наши проблемы очень похожи, и собака... чаще всего, причем, испытывает боль молча.
1: Ну да,
2: потому что
1: правда.
2: Состояние, в котором собака уже начнет кричать о том, что ей больно, это уже высшая как бы степень. До этого мы можем даже не знать, что ей больно, она будет проявлять это через поведение, а мы не понимаем, что это об одном и том же.
1: Согласен,
2: в общем, абсолютно, да, лечение боли, в том числе через лазерную терапию, это сейчас один из основных инструментов физиотерапии животных разных, и собак, и кошек, и многих других, потому что это неинвазивный способ, потому что это не причиняет животному дискомфорт в моменте, это не горячо, не больно, не щекотит, не электричество, не какое-то там еще что-то. У меня есть очень много знакомых физиотерапевтов, которые очень активно используют это в собаках тоже. Поэтому да, в том числе, если вы приобретаете BQ Laser, наверное, я бы посоветовала все-таки проконсультироваться со специалистом, как именно и на каких именно местах стоит сконцентрироваться. Например, у собаки или кошки, чтобы вы поняли, где болит-то, потому что собака вам не покажет, что мама, у меня бедро болит или там у меня локоть болит. Но опять же, применять его и к животным тоже, да, абсолютно можно. Нет никаких противопоказаний в этом смысле, что людям можно, собакам нельзя и так далее. Абсолютно можно, да, я бы советовала как бы уточнить у хорошего, ответственного, научно как бы обоснованного ветеринара, куда именно прикладывать. Но абсолютно, да, если мы говорим про то, что биоферлейзер, он для всей семьи, он действительно для всей семьи. И для кошек, и для собак, и для всех остальных. И ты, кстати, да, Ян, в прошлом выходе хорошо упомянула про операции, про да. Стерилизацию и так далее. То даже абсолютно все, да, особенно у девочек, собак и кошек, потому что у них более как бы полостные такие mm-hmm. широкие операции, когда mm-hmm. стерилизация, помочь им с помощью биоферлейзер все это быстрее заживить абсолютно можно. Единственное, что я тоже тут ставлю 5 копеек как специалист, конечно, по поведению, очень важно делать это очень аккуратно, спокойно, не заставляя, не, например, там, обездвиживая собаку, чтобы ей куда-то что-то предложить, потому что очень быстро привьется ассоциация, что
1: всё, там потом
2: если меня
1: травма,
2: зафиксировали,
1: да,
2: очень быстро да. появляется эта травма. Если мы потихонечку будем как бы вместе с каким-то массажем, например, мягким, приучать собаку к тому, что вот прикладывание к твоей коже, к твоей шерсти лазера, это неплохо, потихонечку вы сможете использовать это регулярно. И да, использовать его и для животных своих домашних тоже. Да, это правда.
1: А вот я почему спрашиваю. Опять же, личный интерес. У моего брата, так. у него малинуа, да, это не собака, так. это просто орел. Это да. птица, а не собака.
2: Да.
1: И я увидела синяки на собаке, когда она врезалась в стену, просто прыгнув
2: Ого,
1: за мячом.
2: Прям
1: ну,
2: синяки?
1: Потому что, да, потому что малинуа, потому что она просто за мячом в стену, ну...
2: Да.
1: Ой, боже мой. Mm-hmm. И вот я, да, я каждый раз, когда вижу синяки, когда я вижу какие-то ушибы, когда мне кто-то рассказывает про какую-то травму, я всегда думаю о том, как бы быстрее это все восстановить. Mm-hmm. И вот если у нас есть такой инструмент, например, как биоферлейзер, который mm-hmm. основной функцией его является как раз помощь в скорейшем восстановлении, он не делает чудес,
2: да.
1: я уверена, но регулярное использование, я вот логически да. Да, рассуждаю, когда мы что-то делаем постоянно, регулярно, то вот
2: да.
1: как поддерживать зубы, допустим, да, здоровыми.
2: Да.
1: Никто не сказал, что от одной чистки у тебя навсегда потом здоровые
2: да.
1: зубы.
2: Угу.
1: Ты делаешь это регулярно, ты делаешь это на постоянной основе. Здесь за травмой и за каким-то ушибом тоже нужно ухаживать. И для того, чтобы быстрее он восстановился, вот вам, пожалуйста, биоферлейзер. Аппарат,
2: да.
1: который работает, который создан для того, чтобы делать вот для нас, за нас эту работу, помогать нам восстанавливаться. Очень круто. Сейчас специальная акция на приобретение.
2: Да. Да, 40% скидка на биоферлейзер только сегодня, плюс в подарок роллер-массажер стоимостью целых 200 шекелей и бесплатный 30-дневный пробный период. Вы сможете как раз попробовать, опробовать всей семьей, понять, как работает, для чего работает и так далее. В любом случае, вы всегда сможете нам позвонить по номеру 3414 и задать какие-то, может быть, доп. Вопросы, для чего можно применять, для чего нет. Скорее всего, почти для всего, что вы будете спрашивать, можно. Uh-huh. Вот, звоните скорее, 3414 сегодня замечательная большая скидка, плюс подарок и 30-дневный пробный период.
1: Отличные условия. Нета, спасибо большое, скоро встретимся.
2: Спасибо большое, на связи.
1: Да, 3414, нужный номер телефона, воспользуйтесь им для того, чтобы получить как можно больше информации, узнать о своих собственных каких-то, я не знаю, показаниях, да, есть вопрос, задайте специалистам, они ответят вам. И воспользуйтесь возможностью, которая есть только сегодня. 3414, звоните.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен лицеон. Бен Цви, 23.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Мебель Дакс. Решен лицеон, Лещанский 3.
9: Реклама.

0: время Романовой. Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир, и, конечно же, здесь со мной Нета Нафтали, которая представляет компанию Бикер Лейзер, и завершающий на сегодня выход мы, наверное, посвятим всему, как подытожим, да, наверное, Нета, доброе утро. Итак, мы говорили и о... Да о чем мы только не говорили сегодня, даже о животных говорили, о том, как использовать Бикер Лейзер Про для того, чтобы помогать им восстанавливаться, нашим братьям меньшим. Да, и есть же специальная акция, которую, мне кажется, самое время повторить.
2: Да, акция сегодняшняя совершенно замечательная, со скидкой 40% вы можете приобрести BQ Laser только сегодня, плюс получить дополнительно подарок стоимостью 200 шекелей и плюс получить, конечно же, 30-дневный пробный период, после которого вы сможете оценить действительно, как вам подошло, не подошло, и если вдруг не подошло, хотя я в этом очень сомневаюсь, редко у нас уже, если честно, пользуются этим возвратом, этой возможностью, но мы предоставляем эту возможность. Вот, если вдруг вас что-то не устроит, сможете, конечно же, без каких-либо проблем подводных камней вернуть аппарат обратно. Вот.
1: А вообще этот аппарат, он же настолько универсален, благодаря тому, что его можно использовать и взрослым, и детям, и брать с собой куда угодно. То есть его же можно и возить за собой, да, и к родственникам тоже отвезти.
2: Да,
1: то есть
2: да,
1: это вообще вещь, одна вещь для всей семьи, и она же очень долго служит.
2: Да, да, это правда. Понятно, что конкретные аппараты там конкретное количество лет служат, но да, конечно, это много лет, то есть это не то, что, знаете, вы купите на полгода, потом выкинете, потому что никто не знает, что с ним делать. Конечно же, у нас есть сервисное обслуживание, конечно же, вы всегда сможете позвонить нам и спросить, как бы, что делать, если там что-то вдруг не работает, не знаю, там сломалась зарядка или что-то такое, мы всегда на связи, поэтому да, конечно, это инвестиция действительно в вас самих, в ваше здоровье, в ваш комфорт надолго, на много лет, вот, там практически нечему ломаться еще, вот в чем дело, то есть часто аппараты, которые как бы основаны на каком-то световом воздействии, это инфракрасное воздействие, это или еще какое-то, чаще всего они как раз ломаются, потому что лампочка, ну, как бы потеряла, вышел срок ее годности, вот, а лазерные аппараты служат значительно дольше, именно потому что там стоят, как бы, лампы, которые очень-очень долго служат, поэтому можно за это совершенно не переживать, приобрести один раз и на несколько лет вообще забыть про все эти вопросы технические.
1: Вот что мне нравится, это то, что мы живем в такое время, когда у нас все, ну, можно сказать, мобильно, да, мобильно я имею в виду здесь как раз то, что он, во-первых, автономно его зарядил, и можно ходить с ним, я не знаю, можно ли положить его в карман, если у вас, допустим, там, я не знаю, бедро болит.
2: Достаточно большой должен быть карман.
1: Ну вот, да, опять же, я же говорю.
2: Но весит он очень мало, да.
1: Он мало весит, его можно брать с собой, можно в дороге им пользоваться, где угодно вообще, и в этом его преимущество, что можно взять с собой, я понимаю, что иногда мы обязываем себя каким-то определенным действием, да, и вот здесь как раз те самые несколько минут, которые мы уделим для того, чтобы воздействовать аппаратом на определенную зону, например, болит колено, поехали на море, взяли с собой, вот сидите на берегу моря, медитируйте и пользуйтесь, ловите момент, используйте в этот момент Бикер Лейзер, если вас уже очень как-то напрягает. Смотрите фильм, тоже, пожалуйста, можно им пользоваться, да, если вас напрягает, сесть и уделить себе несколько минут. Я про себя знаю, что мне заставить себя просто так сесть и сидеть, ничего не делать с Бикер Лейзер, да,
2: я
1: например?
2: Знаю, я да? знаю, я понимаю, ну как это? Понимаю,
1: как
2: это очень.
1: Как? Время расходуется никуда, да? А тут вроде как ты ничего не делаешь.
2: Слушай, мне кажется, еще отличная идея, стоя в наших бесконечных пробках, тоже взять его с собой.
1: Пожалуйста.
2: И что-то сделать полезное в этот момент, пока мы на Айлоне стоим бесконечно.
1: Конечно.
2: Да.
1: Так что у нас есть вопрос. Нам слушательница Алла прислала свой вопрос. Добрый день. Кстати, а гарантия есть на этот аппарат? Вот своевременно заданный вопрос всегда останется с ответом. Хотя можно, конечно, позвонить напрямую,
2: конечно.
1: Вот пока на это в эфире. Да, есть?
2: Да, конечно, есть. Да, уточните только, пожалуйста, по телефону, сколько именно, не буду сейчас брать, сколько именно, год или два, или даже, по-моему, больше. Уточните, конечно, лучше по телефону. Ну, конечно, безусловно, гарантия есть. Как я уже сказала, мы всегда на связи. Если вдруг что-то не так, что-то какая-то, ну, случайная ошибка произошла в аппарате, он перестал работать слишком рано, конечно же, мы поможем, заменим, починим и так далее. Конечно.
1: Хочу обратить еще внимание, что акция распространяется на аппарат Pro. То есть это вообще продвинутый, скажем так, аппарат, да? Потому что есть обычный Бикер Лейзер, а есть Бикер Лейзер Pro. И акция действует именно на модель Pro.
2: Именно на него, да, это так. Самая последняя, самая мощная, такая самая медицинская версия. Мы мощность в данном случае измеряем в количестве пульсов в секунду, которые выпускает как бы аппарат в наше тело. Количество пульсов в данном случае почти 32 тысячи, это почти в два раза больше, чем в предыдущих моделях, поэтому да, это самая, самая мощная модель. На практике это означает, что он будет действовать и работать быстрее, эффективнее, чем в предыдущие, так что даже если вы знакомы с предыдущими версиями, у вас была версия Classic или версия Sport, вы, например, знакомы, да, с ним уже какое-то количество лет, версия Pro значительно-значительно мощнее, чем все предыдущие.
1: А что делать владельцам тех упомянутых Sport и обычного прибора?
2: Ну, могут продолжать, ли они как-то продолжать пользоваться, может быть, да, для каких-то других более, как бы, менее острых каких-то
1: на
2: целей,
1: собаку,
2: да, но все-таки.
1: На собаку.
2: Ну, кстати, да, да, да, да, на собаку. У нас, кстати, еще есть ветеринарная версия, да, вот.
1: Вау.
2: Но, в общем, да, версия Pro, конечно же, сейчас самая-самая классная, очень советую ее приобрести, да.
1: Тем более вот, на таких условиях.
2: Ей. Да, 40% скидка и подарок еще бесплатный проводный период, мне кажется, совершенно замечательные условия. Вот, звоните скорее по номеру звездочка 3414, все выясняйте, все спрашивайте, нет никаких глупых, неуместных вопросов, наши сотрудники замечательные ответят вам на все-все-все, что вас интересует. Вот, спешите, наконец-то давайте заботиться о себе, о всей своей семье, как мы с Яной сегодня обсудили, и о животных, и о детях, и о взрослых, и о бабушках, и дедушках, о всех, и о себе, конечно, в первую очередь.
1: На это спасибо большое. Действительно, отличная возможность сейчас позаботиться о себе, приобрести для своей семьи, для всех ее членов один прибор, настолько универсальный, настолько действующий, что вам, я не знаю, спасибо, конечно, вряд ли кто-то скажет, да, но вы сами себе скажете это спасибо, именно потому что у вас теперь не... Как там? У собаки боли, у кошки боли.
2: Ни у кого не болит.
1: У меня там заживи, вот без этих молитв обойдемся, возьмем бикулейзер, да, справимся. Нет, спасибо большое. Да. До встречи в эфире
2: спасибо
1: завтра.
2: Спасибо большое, Ян.
1: Всего
2: будь
1: доброго,
2: здоровы.
1: Хорошего дня. Спасибо.
2: Пока-пока.
1: Всем нашим слушателям напоминаю номер телефона звездочка 3414. Звоните прямо сейчас.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
2: Пельмени?
3: Да.
2: Вареники?
3: О, да.
2: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Сано Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Все это по половине цены. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
0: Реклама.

11 часов и 52 минуты на часах в студии Первого. Расстаюсь с вами с этим часом, со своим эфиром на сегодня для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романовой на Первом. Оставайтесь с нами на одной волне нашей музыки для вашего настроения.

0: время Романовой.
1: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
2: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
2: Кожний вторник музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїт познайомитися.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание! Вся програма производится і транслюється исключительно на українському язикі.
0: Реклама.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
10: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
11: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
12: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
13: Мебель Дакс. Ришон-Лицион, Лещанский 3.
0: Реклама.

стране полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Азербайджана призвало правительство Израиля пересмотреть решение о признании геноцида армян в Османской империи. В заявлении используется термин «события 1915 года». Искажение исторических фактов, связанных с событиями 1915 года, превращение сложных исторических процессов в предмет политических решений, далеких от правовых и научных основ, является недопустимым, заявляет официальный Баку. Согласно заявлению, подобные шаги служат не примирению и взаимопониманию, а дальнейшему углублению существующих противоречий и препятствуют усилиям по достижению устойчивого мира и примирения в регионе. Мы призываем правительство Израиля пересмотреть принятое решение. Азербайджан и впредь будет последовательно придерживаться своей позиции в целях защиты исторической правды, уважения принципов международного права и содействия устойчивому миру в регионе, отмечает МИД. Азербайджан – ключевой союзник Израиля в Кавказском регионе. Так же, как и Турция, он не признает геноцида армян Османской империи. Министерство обороны Израиля требует немедленно увеличить оборонный бюджет на текущий год со 144 до 183 миллиардов шекелей из-за текущих задач в Газе и Ливане. В Минфине отказываются и называют эти требования абсолютно нереалистичными. В оборонном ведомстве в ответ заявляют, что пока Минфин тянет время до выборов, армия может обрушиться, сообщает сегодня Вайнет. Между тем, армия уже столкнулась с жестким дефицитом средств. Из-за нехватки финансирования ЦАЛЬ вынужден досрочно распускать резервистов по домам и отказываться от проведения некоторых важных военных операций, требующих больших финансовых затрат. В оборонном ведомстве подчеркивают, наше финансирование фактически заморожено. В Минфине прекрасно понимают, что как только в стране объявят досрочные выборы, перевести деньги технически станет невозможно, поэтому они намеренно тянут время. В ведомстве Бецалеля Смотрича эти обвинения категорически отвергают и заявляют, что все бюджетные статьи были согласованы еще весной, и запросы военных тогда удовлетворили в полном объеме. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил данные о разблокировке 6 миллиардов долларов, находящихся в Катаре. Сумма будет переведена Тегерану. Глава Центробанка Ирана Абдельнасер Химати накануне заявил, что США на первом этапе разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных иранских средств. В соответствии с реализованной программой, 6 из 12 миллиардов иранских средств в Катаре будут разблокированы и поступят в стране. Что касается возврата оставшихся средств, то в настоящий момент над этим идет работа, сказал Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба. С начала войны с Ираном в этом году резко выросло число иранских кибератак против Израиля. Об этом заявил глава Национального управления кибербезопасности Йоси Каради в интервью немецкой газете «Вельт». По словам Каради, во время операции «Народ как лев» в июне прошлого года были зафиксированы около 1600 враждебных киберинцидентов. Во время операции «Львиный рык» число атак выросло примерно до 4800. Каради сообщил, что атаки были направлены против критически важных инфраструктур Израиля, крупных организаций, малого и среднего бизнеса, а также против широкой общественности. Глава нацуправления отметил, что иранская киберактивность стала одним из постоянных элементов противостояния с Израилем наряду с военными и дипломатическими действиями. И о погоде. Температура воздуха сегодня в пределах среднесезонной, жарко, малооблачно. В Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 41. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает PM.

0: Первое радио. Новости.
1: Азербайджан призвал Израиль пересмотреть решение по геноциду армян. Подробнее через несколько секунд.

Софи Эликс Бекстер стала известна благодаря этой ее песне. Это, так сказать, наверное, до сегодняшнего дня самая популярная песня в ее репертуаре. «Убийство на танцплощадке». Ну, романтическое убийство, я думаю, а не криминальное. Софи открыла сегодняшний выпуск программы «ПМ». Раз открыла, значит, я всех приветствую, уважаемые радиослушатели. Неделя разгоняется, понедельник, Йом-Шини, июнь кончается, 29 июня, 14-й день месяца Тамуз, Юдалит Батамуз в еврейском летоисчислении. Мы первое радио, 89.1 FM. ПМ до 14 часов. Планы. Ну, во-первых, после новостей моя реакция. Ну что, дадим Министерству обороны еще 40 миллиардов шекелей? Ну, им, правда, добавили за последний год 50-60 миллиардов. Просят еще 40, чтобы была круглая цифра 100. На что они деньги тратят? Такие огромные. Сложимся. Поможем армии и Министерству обороны, товарищи. Ладно, в программе ПМ Инга Айзенберг в середине этого часа расскажет о финансовых процессах, проходящих в нашей стране. Начинают ли они пахнуть выражением, которое я часто употребляю, калькалят пхирот, предвыборная экономика, когда правительство делает нам приятно, снижает цены, что-то там налоги, обещает это сделать. Только с одной целью, чтобы мы за них проголосовали. Если вы думаете, цель у них, чтобы делать нам приятно, я думаю, что нет. Давайте будем реалистами. Сделать так, чтобы за них мы проголосовали. Инга расскажет, есть ли какие-то подвижки в этом плане. А в следующем часе я вам загадываю загадку. И вы ее, как это бывает в большинстве случаев, отгадываете. Кроме всего этого прочего, вот этого, у нас есть новая песня из нового альбома группы Rolling Stones, музыкальная новинка от нашей музыкальной редакции. Ну и общение наше, оно никуда не денется, нам каждый день есть о чем поговорить. У вас наверняка каждый день есть о чем рассказать, чем поделиться с нашими радиослушателями. Я предлагаю вам это сделать. Тематика не ограничена, главное, чтобы она была интересна и важна лично вам, персонально вам. Напоминаю, что для ваших сообщений у нас, как обычно, есть два канала в программе PM. Страница программы PM в Фейсбуке и наш мессенджер WhatsApp, номер которого 054-2070-800, на который вы можете отправлять как текстовое, так и голосовое сообщение. Напоминаю, господа, правила говорят о не более двух сообщений от одного радиослушателя за программу. Голосовое должно быть полминуты, не больше, но зато два можно прислать. Подписываться в текстовом или в голосовом представляться нужно. Ну и соблюдать какие-то нормы этические, цивилизованные дискуссии всегда необходимы в любом случае. Еще раз наш ватсаповский номер 054-2070-800 для ваших реакций, сообщений на любую тему. ПМ до 14, потом тема дня с Марком Кричевским. Поехали! We'll be right back.

0: Это Наргиз. Песня прозревшей девушки, что вот это все, что происходит, это уже не любовь. Теперь ваше сообщение. Антиарсабат нам пишет, он сегодня первый в WhatsApp. Не так давно один радиослушатель высказал мнение, что сборная Ирана по сравнению с другими сборными находится в неравных условиях. Я удивляюсь, Антиарсабат записывает, что ли, что было в программе PM? Я вот не помню этого. Он помнит. Не так давно с другими сборными находится в неравных условиях, и наш уважаемый ведущий с ним согласился. Соглашусь и я. Я вот не помню, почему она в неравных условиях. Болельщиков меньше, что ли? Чем она в неравных-то? Почему я тогда согласился-то? Продолжаю читать. Только вот одно «но». Россия напала на одну страну, ее тут же выгнали из всех соревнований. Иран же атаковал 12 стран, из них 11, которые ни разу на него не нападали, но все равно принял участие в Кубке мира. Любому адекватному человеку понятно, что должно быть так. Либо Россия и Иран аут, либо Россия и Иран ин. Но мы, к сожалению, живем в мире двойных стандартов и неимоверной русофобии. Всем здоровья, Антиарсабат. Послушайте, Антиарсабат. Вы как-то уж совсем проявляете какую-то необъективную, субъективную необъективность. Мне приходится ради истины вставать сейчас на сторону Ирана. Из-за вас, между прочим. Иран был атакован. Его атаковали. Сначала Израиль, а потом Израиль и Соединенные Штаты. И Иран в ответ атаковал Израиль и страны, в которых находятся военные базы Соединенных Штатов Америки или какие-то инфраструктуры связанные. Поэтому он отвечал. И поэтому пример с Россией и Украины, которая никак не была атакована Украиной, никакой агрессии не подвергалась, мягко выражаясь, ваш пример некорректен, уважаемый Антиарсабат. Так, но мне приятно, что вы помните, что что-то обсуждалось, когда, я не помню, когда, в программе PM. Добрый день, уважаемый Павел Михайлович, пишет нам батька Махно, и не менее уважаемые радиослушатели. Ну, как вам вчера сборная Канады по футболу? Конечно же, не хоккейная дружина, но все же проявили характер и дожали южноафриканцев. Мне лично очень понравился матч, а утром проснулся, и WhatsApp забит фоторепортажами из Торонто, Ванкувера и Оттавы. Друзья присылают разные радостные фотографии, видеоролики и картинки. Glory to Canada! По скриптам приготовился к новинке. Вам анонсирован от Mick Jagger and Company, а тут новая волна и DJ Mash. Smash, то есть DJ Smash. Ну, сейчас будет реклама, потом будет новинка. Но мне тут, я встретил одного знакомого на стоянке, он сказал, сегодня начинается вот. Сегодня начинается. Кто сегодня там, Япония, с кем Япония играет? Он мне сказал, Япония против Бразилии, да, по-моему? Сегодня начинаются самые крутые матчи. Добрый день, Павел Михайлович, все слушатели Первого радио, пишет нам Виталий Криворожский. Вчера после обеда был в аэропорту Бен-Гурион, третий терминал. Это полный капец, куча людей, стоянки закрыты. Водители, кто оставил машины возле бордюра, сразу штрафуют. Так что, кто приезжает в аэропорт, едьте на поезде, такси или приехал, выгрузил пассажиров и сразу уехал. Ну, Виталий Криворожский продолжает то, о чем я вчера рассказывал нашим радиослушателям. Вы когда были после обеда? Я был в 2 часа ночи. Аэропорт был битком, место на стоянке по часовой с трудом нашел. Люди стояли, вот если вы заезжали на стоянку, там на подъемы есть, вдоль подъемов ставили машины, потому что на стоянках не было места. Мне повезло, я там нашел какую-то дырку, запарковался. Но положение было тяжелое, поэтому я и рекомендую, во-первых, если есть возможность, к моей рекомендации присоединяю рекомендацию Виталия, езжать на поезде, такси или приехал, выгрузив пассажиров, сразу ехал. Ну, людям иногда надо проститься, понимаете? Зайти в здание, подождать, пока они пройдут безопасность, сдадут чемоданы и довести их уже до того места, куда уже заходить нельзя дальше людям. Но в любом случае, наша с Виталием Криворужским рекомендация приезжать в аэропорт за 3 часа. Спокойней будет. Так, Марк 1, здорово, народ. Приветик, Михалыч. Вероятно, многие радиослушатели обратили внимание на сообщение СМИ о том, что репатриация в Израиль значительно уменьшилась, и большинство прибывших из Северной Америки и Франции, а из стран бывшего СССР мало кого интересует наша страна. Виной тому множество причин. Это не есть хорошо, дядя Паша. У тех, имеющих право на алию, у кого средний достаток, а таких немало, нет желания или смелости начинать здесь все сначала, включая язык. А кто крепко стоит на ногах, не хочет перемен в своей жизни. Алия оттуда увеличивается, если только жизненный уровень населения резко упадет почти до дна. увеличится. Уважаемый Марк-1, я, в отличие от вас, не буду рассуждать, по каким причинам люди едут или не едут. У каждого свои причины. Статистика, да, она есть. Причины – это дело подробного изучения, опроса с Карим, так называемых, тех, кто приезжал. Почему? Как я не видел результатов, поэтому рассуждать на эту тему. Каждый человек – это свой мир, а каждая семья, тем более, потемки вообще. И считать, почему вот они, вот, а потому что вот это, а потому что вот это… Я не знаю. Зато у нас есть радиослушатели, которые знают, все они восполняют эти пробелы. Так, давайте я вам сейчас прочту информацию нашего спонсора, и это будет уже начало рекламного блока. Спонсор у нас все тот же вкусный. Магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, а кто их не ищет? Кто их не ищет, настоящие вкусы Востока и Кавказа, они гарантированы. Не гарантированы тем, кто не любит восточные кавказские блюда. Шашлык, понимаешь ли, тот. Чебуреки, самса, кто не любит. У нам тут приносили, между прочим, с фабрики «Мантис» эти продукты. Израильтяне, которые тут, у нас же две радиостанции, может быть, в жизни никогда не пробовали, хватали эту самсу, говорили, вау, вкусно, вкусно. Домашние пельмени, вареники, кюрзе, хинкали, сытно-ароматный бакш, лагман, душпере, пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все делается вручную из свежих качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Можно приготовить шедевр дома. Как? Многое из этого забрать в виде полуфабрикатов в холодильничек, морозильничек. И когда надо, достали в микроволновочку, разогрели потихонечку, так это... Съели и решили, что же я мало разогрел-то, надо еще разогреть. В общем, добавок к этому, каждый четверг и пятницу шеф-повар там лично готовит наваристый восточный плов. Кроме того, настоящий восточный плов. Всегда наличный свежий хлеб из тандыра и фокаччо с разными вкусами. Господи, боже мой. Я вот это все начинаю представлять в реальности и вздыхиваю. Ну ладно, Ришон Лицион, промзона Ромат Элиягу, улица Бен Цви, 23. Он к Кричевски прибежал, думал, что я тут объявляю, что у нас это все раздают. Нет, это реклама. Улица Бен Цви, 23 в Ришине. Есть своя бесплатная парковка. Информация, полное меню. Смотрите в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
1: Реклама. Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Лицион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: 7 клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
10: Мебель DAX. Ришон Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.
0: Так, теперь обещанная новинка от Rolling Stones. Дело в том, что 10 июля выходит их новый альбом. Один сингл с этого альбома уже звучит в наших программах. Сейчас второй. Между прочим, записали его они вместе еще с одним ветераном, Стивом Уинвудом. Вместе. И песня эта... Смотрите, участники группы Rolling Stones, ребята уже в возрасте, как вы знаете. Мику Джаггеру 80 с чем-то, по-моему, да? И поэтому понятное название песни в переводе на русский, оно довольно длинное получается. Каков размер пособия я буду получать от Института национального страхования, если брошу сцену и выйду на пенсию? Естественно, их интересует эта тема. Хотя вы будете правы, если скажете, что этого не может быть. Несмотря на возраст, рок-музыканты поют на все те же темы, которые пели всю свою творческую жизнь. И поэтому новая работа Rolling Stones называется «Jealous Lover» — «Ревнивый любовник».

0: Новая работа группы Rolling Stones из их альбома, который выйдет 10 июля. Продолжаем, господа, 32,5 минуты. 13-го Инга Айзенберг с нами в эфире, как и почти каждый понедельник. Инга, добрый день.
1: Добрый день, Павел.
0: Что там у нас нового с финансовыми? Расскажите, пожалуйста, какие облегчения готовит нам правительство?
1: Да, ну на самом деле, вот в конце июня, да, то есть мы еще в конце июня, но 23 июня объявило Министерство транспорта, которое возглавляет министр Мири Реге, вместе с министром финансов Бецалель Смотричем объявили о том, что стоимость проезда в общественном транспорте не будет все-таки повышаться до конца 26 года. Ну или хотя бы там, в принципе, наверное, до выборов, да, то есть, а потом посмотрим, что будет. То есть в течение 26 года не собирается, не будет повышения. Ну, я, кстати, хочу напомнить, да, какие были вообще, в принципе, повышения и что планировалось. Планировалось повышение с 1 июня, потом с 1 июля 26 года. Это, так сказать, очередная индексация тарифов, которая должна была повысить с 8 шекелей до 9 шекелей оплату за стандартную поездку. То есть, ну, мы знаем, что есть поездки, которые свыше 15 километров, они стоят, у них одна цена, а вот которые до 15 или 14 километров, это вот 8 шекелей на сегодняшний день. То есть, в принципе, предполагалось увеличение практически на 13% за проездку. Но это решение отменяет вот это повышение, и тогда остается до 26 года 8 шекелей. Ну, кстати, когда было до этого повышения, 25 апреля было повышено с 6 шекелей до 8 шекелей. Это было, на самом деле, одно из самых крупных повышений за последние годы, практически на больше, чем на 30%. Все это входит в какую-то транспортную справедливость. Это реформа, которая есть, которая называется транспортная справедливость, которую возглавляет и проводит министр Мири Реге. Что входит, это, в принципе, это сама эта реформа, конечно же, она идет на пользу гражданам Израиля, но она касается абсолютно не всех, а пытается каким-то образом поддержать вот, ну, слабые какие-то, социально слабые или, может быть, даже, ну, есть, касается определенных групп нашего населения. То есть, например, тем, кто свыше 67 лет, они могут получить бесплатный проезд практически везде, да, то есть на любом транспорте.
0: То есть, давайте, Инга, я это так вижу. Государство говорит, мы хотим помочь людям золотого возраста, кто старше там 67 или скольки-то лет, пенсионеры, даем им возможность ездить на общественном транспорте бесплатно. Ура, аплодисменты. Да. Потом она добавляет. Да. Но оплачивать это будут остальные граждане, а не мы, государство. Поэтому мы повышаем цены на билеты. Так, что ли, это, да, все получается?
1: Это именно так. Вы все абсолютно правильно поняли, да. На самом деле, да. Если мы как бы будем говорить, то с 1 июля...
0: То есть, получается, это мы даем. Да. Это те, кто ездит и платит теперь новую цену. Это мы позволяем пенсионерам ездить бесплатно, а не государство.
1: Так. Да. Именно так. Именно так, да. Это как бы, в принципе, получается, за наш счет. То есть с 2024 года повышение, в принципе, прошло с 5,5 шекеля до 8 шекелей. Действительно, большие суммы, то есть действительно получается 2,5 шекеля разница, это очень много. Ну, в принципе, как бы если мы говорим, то да, должна проходить индексация, то есть автоматическая и так далее. Мы знаем, что повышение цен всегда идет, но как бы здесь получается оно дополнительное. Если мы говорим про то, кому это еще будет кому это полагается, ну, то есть, как бы, кроме вот этих граждан свыше 67 лет, ну, конечно же, это полагается молодежи, мобилизованным военнослужащим и так далее. То есть, как бы, многие определенные группы, которым это полагается. Некоторым полагается 50% скидка, но, в принципе, это, конечно же, на среднюю прослойку населения это все касается. Ну, я, как бы, как мы иногда говорим, что, в принципе, то есть какие-то льготы, которые наступают, а есть которые решения, которые должны были повышать, наоборот, цены, они отменяются. Иногда это происходит, может быть, как бы случайно, ближе к выборам, да, то есть иногда такое происходит какие-то в течение обстоятельств.
0: Да, подождите, у нас все льготы появляются или цены снижаются случайно ближе к выборам. Это всегда происходит чисто случайно, это известно. Да. Так, ну, я тут, да, буду иногда цинично комментировать ваши данные. Давайте, не обращайте внимания. Так.
1: Да, ну, а, кстати, вот если мы уже, как бы, да, перешли к тому, что скоро будут выборы, да, то на самом деле можно сказать, что Выборы происходят, да, то есть не только выборы, но и праймерис тоже. А вот праймерис, кстати, за праймерис у нас повышается оплата, то есть и за, кстати, в Израиле только две партии, которые проводят праймерис внутри. Раньше было три, но сейчас как сейчас осталось только две. Мы знаем, что это Ликуд, и вторая партия это Демократия, да, то есть это которая Яир Голан и Бенямин Нетаньяху во главе стоят. Вот эти две партии, которые проводят на сегодняшний день вот эти самые праймерис, и которые, в принципе, тоже будут проводятся за счет государства. То есть эти, в принципе, все законы, все финансовые какие-то действия партии, они проводятся за счет государства всегда. То есть, ну, как бы есть это, конечно, разумное объяснение, почему это делается, в принципе, за счет государства, а не за счет, как бы, может быть, каких-то личных вложений и так далее. Ну, естественно, новые партии, да, кстати, мы помним, что, например, Беннет создал новую партию, да, есть те, кто говорят, а почему у нас была раньше партия, почему же именно той старой партии, как бы, что случилось с той партией. Та партия как бы закрывается, но у нее остаются долги, а так как закона в данный момент нету, который говорит, что нужно продолжать старые долги на новую партию, поэтому новая партия остается уже как бы входит заново в...
0: Претендует да, на новые бюджеты, да, мы новые. А что делать со старыми долгами? Они где? Они что? Они как? Они растворяются в воздухе или как-то их надо выплачивать?
1: Да, они остаются, они до сих пор там записаны, то есть и как бы, ну, в принципе, если у партии есть, может быть, какие-то, иногда у партии есть свои какие-то, может быть, имущества или какие-то биржи или еще что-то, то есть вот именно с этих денег, в принципе, должно это все оплатиться. Угу. Ну, как бы, скорее всего, там, наверное, уже такой ситуации нету. Есть закон, который пытались продлить, но он не получился, называется Хока Беннет, когда хотели сделать так, чтобы новая партия, которая создается одним и тем же человеком, в принципе, она не будет уже действовать. Она должна будет вначале
0: отдать
1: деньги, которые получится, да, от государства, да, угу, она должна будет вначале отдать те долги. Ну, как бы, пока что этого закона нету, поэтому Беннет, в принципе, может делать то, что он хочет, и как мы знаем, что у нас законы, в принципе, прежде всего. Вот. Ну, и праймерис, конечно же, тоже оплачивает государство, но это касается только тех граждан, которые, ну, да, то есть, если есть новые какие-то члены партии, которые хотят вступить, ну, и уже быть членами партии, да, депутатами от партии, то тогда именно они будут, то они, если они проходят праймерис, то будут государство на них оплачивать. А те, кто не прошли праймерис, то как бы они уже со своего кармана то, что
0: то есть смогли, государство, смогли... опять же, это мы будем оплачивать.
1: Это опять-таки мы, да. Ну, кстати, можно сказать, что это, в принципе, только до 350 тысяч шекелей на каждого кандидата, если мы говорим про Ликуд. А если мы говорим про, например, демократию, то это около 270 тысяч примерно. Ну, разница состоит в том, что сколько человек находится в каждой партии, сколько человек подписано на каждую партию, да, то есть это зависит от этого, от количества людей, которые входят в партию.
0: А вот вы сказали, что раньше было три таких партии с праймерис. Третья — это Мерец, да, по-моему, проводили?
1: Тоже. Нет, Ешликуд. Ешатид.
0: Ешатид. А, окей.
1: Да, так, но так. Они в 2024 году последний раз провели, так как они сейчас соединились вместе с Беннетом, поэтому как бы праймерис там не предусматривается, понял, так как они сами составляют свою партию. Ну, все остальные, как бы, да, то есть Шаридим, то есть все эти вот партии, они делают сами, формируют списки.
0: Понятно. Ну что ж, мы будем держать руку на пульсе с вашей помощью по поводу финансовых потоков, которые у нас есть. Инга Айзенберг. Инга, спасибо большое за то, что держите нас в курсе. Спасибо. Всего доброго. Bye-bye.

0: Реклама.
1: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
4: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максаны Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максаны Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максаны Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максаны Хашмаль.
10: Жаркое лето в Центр-кар.
11: Центр-кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
10: Центр-кар Азур.
0: Реклама.
12: Библиотека ТМ.
13: Маяковского как-то спросили: вот вы писали, что среди грузинов я грузин, среди русских я русский, а среди дураков вы кто? Маяковский не растерялся: а среди дураков я впервые.
14: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Это группа The Cure, лекарство с песней Lullaby, то есть колыбельная. Под этот ритм можно укачивать ребенка, другого человека, вот напевать ему. Спи, моя радость, усни. Этого я не могу сказать своей гости Лидии Топельбер, потому что она пришла напомнить о том, что сегодня выходит программа «Какая-то карта». Я все время забываю, какого цвета. Но Лида мне напоминает. Лида, привет.
1: Здравствуйте, Павел.
0: Рассказывай.
1: Карта, какого же она цвета?
0: Крапленая карта. Не
1: белого,
0: было такого?
1: Белого.
0: Да, окей.
1: Да, сегодня у нас последний понедельник первого летнего месяца. И по традиции у нас Кристина Кипни. Сегодня программа по вашим заявкам в режиме реального времени. Мы не готовимся к программе. Мы принимаем звонки с 8 до 9. Звонки, сообщения в чат.
0: Сразу вот говори, звонки на какую тему вы принимаете?
1: Мы принимаем сегодня звонки на тему какую-то очень быструю, актуальную, когда вас мучает какой-то вот прям здесь и сейчас вопрос из серии, что делать с работой, что делать с отношениями, что делать с квартирой, с недвижимостью, с машиной, покупать, продавать, подождать. Либо можно задавать вопросы сиюминутные, ну, сиюминутные в мерках духовных практик, то есть на ближайшие там 2-3 месяца.
0: Подожди, ты же говорил раньше, что для ответов на такие вопросы надо как-то готовиться, а сегодня будет экспромт?
1: Нет, наоборот, это те вопросы, на которых можно...
0: Готовиться вам надо, чтобы
1: да,
0: там, смотреть карты.
1: Карты...
0: Астрологию.
1: Простые вопросы, покупать, не покупать, сегодня можно задавать. Вопросы, касающиеся разбора какой-то очень глобальной ситуации, кармического пути или какой-то ситуации там...
0: А можно задать вопрос? Я хочу, подумаю, поменять работу, как вы считаете, вот сейчас
1: да,
0: мне надо это делать или нет?
1: Такой вопрос задать можно, потому что на такой вопрос отвечает харарная астрология, что касается меня и звезд. Харарная астрология, она отвечает на вопрос в моменте, как раз когда вопрос формулируется, и вот этот момент фиксируется в астрологии, и строится карта конкретно на этот вопрос, на этот момент, на это место, где этот вопрос был мною осознан. И, соответственно, я могу посмотреть, мне нужно буквально несколько минут для того, чтобы посмотреть какие-то основные моменты, и я это чаще всего делаю в перерыве, на музыкальной паузе, либо в процессе, когда Кристина Кипнис отвечает на вопросы картам Таро.
0: У меня вопрос.
1: Конечно.
0: А на как стать астрологом? Надо учиться как-то? Или можно объявить завтра, я астролог, я вам сейчас по картам, по звездам буду такое рассказывать, что тут вот, только слушайте.
1: Вы знаете, Павел, я не буду утверждать, наверняка существуют и те, кто решили, что они астрологи, и вот завтра об этом сообщат, но вообще-то астрологии люди учатся. Я училась в школе кармической астрологии, я пришла к этому осознанно. Я пришла учиться для того, чтобы разобраться в своей собственной жизни, потому что у меня были вопросы. И так вышло, что помимо своей собственной жизни ко мне начали приходить люди со своими вопросами. Так я и стала заниматься астрологией глубоко. И теперь помогаю отвечать вместе с Кристиной Кипнис на вопросы наших радиослушателей.
0: То есть ты хочешь сказать, что сегодня могут звонить люди без предварительного звонка на автоответчик, просто в эфир, да, и задавать вопросы, и вы будете им отвечать в 8 часов вечера в программе «Белая карта» с 8 до 9.
1: 03-944-7777. И самое
0: фишечка
1: сегодняшнего...
0: телефон называешь?
1: Чтобы люди записали его, и уже в 8 часов начали стартовать и звонить по этому телефону.
0: Подожди, это же автоответчик.
1: Не имеет значения, мы...

0: сегодняшнего дня, поэтому не пропустите. Сегодня будет очень важный астрологический прогноз на ближайший месяц.
1: 8 часов, белая карта, Кристина Кипнес, Лидия Топельберг. Лида, спасибо.
0: Спасибо.
1: Так, я должен успеть напомнить вам про спонсора этого эфирного часа, вкусного спонсора, магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Для тех, кто ищет настоящие вкусы Востока и Кавказа, да и вообще вкусно поесть. В «Мантисе» все это есть. Кюрзе, хинкали, домашние пельмени, сочная самса, золотистые чебуреки, вареники, сытный ароматный бахш, лагман, душпере, пирожки с мясом, картофелем и яблоками. Все изготавливается из свежих и качественных продуктов и по приятным ценам. Большая часть можно забрать в виде полуфабрикатов домой и разогреть тогда, когда вам нужно. То есть не обязательно купить и быстро горячее привозить домой и класть на стол. Можно сохранить это дело. Ну и «Мантис» напоминает, что по четвергам и пятницам шеф-повар готовит настоящий восточный плов. Не забудьте об этом. А также у них всегда в наличии свежий хлеб из тандыра и фокачча с разными вкусами. Адрес: Ришон Лицион, промзона Рамат Ильяу, улица Бен-Цви, 23. Улица Бен-Цви, 23, в Ришине. «Мантис» — наш спонсор.
2: Реклама. Первое радио всегда с тобой.
1: Плавно переходим во второй час эфира, господа. Услышимся после новостей.

0: Реклама. Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
1: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
2: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет. Мебель Дакс. Ришон Лицон, Лещанский 3.
0: Реклама.
3: Первое радио. Новости.
4: Генинспектор полиции обсудит борьбу с преступностью в арабском обществе. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Полиция Израиля сообщила, что генеральный комиссар полиции Дани Леви проведет этим вечером специальное обсуждение по вопросу борьбы с

преступностью в арабском обществе. Напомню, что вчерашнее воскресенье войдет в уголовную хронику Израиля как один из самых кровавых дней. Менее чем за 12 часов жертвами преступников стали 5 человек. Взрывы прогремели в Яффе и Халоне. 2 человека были убиты в Калансуа. В арабском секторе число убитых с 1 января достигло рекордного показателя 141 человек. Намного больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Министерство обороны требует немедленно увеличить оборонный бюджет на текущий год со 144 до 183 миллиардов шекелей из-за текущих задач в Газе и Ливане. В Минфине отказываются и называют эти требования абсолютно нереалистичными. В оборонном ведомстве в ответ заявляют, что пока Минфин тянет время до выборов, армия может обрушиться, сообщает сегодня Вайнет. Между тем, армия уже столкнулась с жестким дефицитом средств. Из-за нехватки финансирования ЦАЛЬ вынужден досрочно распускать резервистов по домам и отказываться от проведения некоторых важных военных операций, требующих больших финансовых затрат. В оборонном ведомстве подчеркивают, наше финансирование фактически заморожено. В Минфине прекрасно понимают, что как только в стране объявят досрочные выборы, перевести деньги технически станет невозможно, поэтому они намеренно тянут время. В ведомстве Бецалеля Смотрича эти обвинения категорически отвергают и заявляют, что все бюджетные статьи были согласованы еще весной, и запросы военных тогда удовлетворили в полном объеме. Депутаты Палаты представителей США призывают администрацию Трампа не одобрять продажу истребителей F-35 Турции из опасений, что такая сделка может представлять угрозу Израилю и противоречить интересам Соединенных Штатов. В письме, направленном главам Государственного департамента и Пентагона, конгрессмены пишут, продолжение сделки поставит под угрозу национальную безопасность США, ослабит доверие среди ключевых региональных союзников и наградит Турцию, несмотря на давние опасения по поводу ее военных связей с Москвой. В письме напоминается о контракте Турции по приобретению российских комплексов С-400, которые представляют прямую угрозу для американских военных самолетов, включая F-16 и F-35, позволяя российской разведке получать сведения о чувствительных американских технологиях. Также отмечается, что одобрение сделки подорвет доверие к США среди союзников, которые последовательно поддерживают стратегические интересы Вашингтона в Восточном Средиземноморье. Среди таких союзников называют Грецию, Кипр и Израиль. Компания «Ракевит Исраэль» сообщила, что увеличит частоту поездов перед мероприятиями «Макабиады», которые пройдут 1-9 июля на стадионе «Теди» в Иерусалиме и в комплексе «Экспо Тель-Авив». 1 июля будут добавлены 2 поезда на линии Герцлея и Иерусалим-Ицхак-Навон. В этот день на станции Иерусалим-Ицхак-Навон будет стоять резервный поезд, который используют при необходимости и в соответствии со спросом. С понедельника по четверг, с 6 по 9 июля, также будет усилено движение поездов до станции Тель-Авив-Университет, рядом с которой расположен выставочный комплекс «Экспо Тель-Авив». Компания рекомендует следить за сообщениями в приложении или на сайте «Ракевит Исраэль». И о погоде. Температура воздуха сегодня в пределах среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 28, в Бершеве 35, в Эйлате 41. Вы слушали новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать моя коллега Лидия Топельберг.

Самая лучшая известная песня группы The Cars Drive прозвучала сейчас в нашем эфире. PM на первом радио 89.1 FM. Вторая половина программы, 8 с половиной минут 14-го, вторая половина дня. Конец июня 26-го года, 29-е, простите, число. Приветствую всех слушателей этого часа. Напоминаю, господа, для отправки сообщений в сегодняшний выпуск программы PM у вас максимум 25 минут. И предлагаю вам воспользоваться, написать, поделиться с нами любой темой, которая вас радует, волнует, огорчает вот в данную минуту. Или сегодня с утра, или вчера вечером, или этой ночью, прошедшей. Напомню, что у нас есть два канала связи для ваших сообщений. В Фейсбуке страница программы PM, которую я администрирую, ставлю туда, может быть, не очень часто, но какие-то интересные вещи, которые мне попадаются в жизни. Делюсь с вами в жизни, в виртуале, прежде всего, конечно же. То, что в жизни я ставлю на телеграм-канале, там разные кино, музеи, выставки, винодельни, где посетил и которые рекомендую, которые посетил и рекомендую посетить. Это на канале, который называется просто PM891FM. Ну, в общем, пишите, господа, времени. Кажется, что 25 минут много, но пройдут они быстро, потому что скоро загадка. Дворник написал нам вот что в WhatsApp. Смертные вкладывают записки в стену плача, сайт Первого радио. Приходит апостол Павел и решает, кому сразу отвечает, кого выше отсылает. Часто просто предупреждает. Это наш иконостас. Молитесь, братья, и он полюбит вас, дворник. Это, видимо, стихи от дворника. Насчет того, что часто я предупреждаю, это неправда, я предупреждаю очень редко. Когда дело доходит уже до того, что надо предупредить человека. А так, и это не сайт Первого радио, это WhatsApp или Facebook, WhatsApp радио или Facebook программы PM. Ну, ради рифмы чего только не напишешь. Апостол Павел. Добрый день, пишет нам кто-то. Ой, кто-то, не вижу подписи. Вай. Вы меня расстраиваете. Добрый день, Павел Михайлович. После вашей рекламы о восточной кухне я думал, что слюной захлебнусь. А мне, представляете, каково было? Уже очень вкусно вы рассказываете о спонсоре. А учитывая, что я еще не завтракал и стою в очереди на тест машины в Ашдоде уже 3 часа, и это не предел, я так понимаю, то вообще чуть с ума не сошла от перечисленных наименований блюд. Спасибо за тут смайлики. Я вас прекрасно понимаю. Потому что я сам, когда вот это читаю все, вот эти вот дюшпере, курзе, самса, я сам это представляю, чебуреки, но, представляете, желаю вам пройти тест с первого раза, чтобы ничего у вас в машине не нашли, и чтобы вы были свободным водителем и поехали. Ну, я знаю, если будете проезжать в Ришине, к нашему спонсору заедете и удовлетворите свой разыгравшийся аппетит. Отметите, так сказать, прохождение теста. Это всегда приятно. Прошел тест. Классно. Иногда, правда, у тебя что-то находят. Говорят, вот это надо доделать, вот это надо починить, вот это переделать. Но ты все равно его в конце концов пройдешь. Приветули дядюшка Паша. Пишет нам Лопух. Это именно он так меня приветствует. Почему, я не знаю. Ну, вот такой человек. Что-то мне подсказывает, что надо поставить на Японию. Бразилия уже не та, а самураи молодцы. Если это сингл, то поставлю, может быть, 100. Мата у Мэральзе, где вата Лопух? О, давно вы не спрашивали, где вата с вашими провокациями. Слушайте, я не могу вам что-то говорить по поводу того, сколько на кого ставить. Это же ваши деньги, я надеюсь, честно заработанные. Поэтому решение должно быть за вами. Про вату я вас прошу прекратить спрашивать и провоцировать наших слушателей. Я вас, по-моему, предупреждал, да, что если вы продолжите, я просто не буду читать ваши сообщения. Приветствую. Очень советую фильм, который набирает обороты обсуждения в соцсетях «Гражданин Мститель». Фильм 26-го года. Подпись «Ясо». «Ясо» вы не написали, какая страна производитель этого фильма. Где? Какой киностудии он принадлежит? «Довженко»? «Мосфильму»? «Одесской киностудии»? Она, по-моему, не существует уже. Или Netflix? Я знаю, там «Sony». Что у нас там еще существует?
Universal Pictures. Это надо уточнить, чтобы людям было легче искать. Так. Здравствуйте, Павел Михайлович. Здравствуйте всем. Неделя паразитического образца жизни... Образца жизни, наверное, образа жизни закончилась. Ура! Ни новости, ни ТВ, ни радио. Отпуск закончился, Кузя. Ну, возвращайтесь. У нас тут новости все время. В Израиле без новостей вообще никак нельзя. Некоторые новости так давят на людей, что вот типа, вот как вы, говорят, все, я неделю новости не слушаю, я не могу все это вот это слушать, обдумывать, нервничать, перерабатывать это все через свою голову. Ну, пошли они все к черту. Тоже, такая тоже позиция есть. Ира, мы с мужем приехали утром в Шиши. Мы с мужем приехали утром в Шиши в Мантис. Кроме чашечки кофе, как говорится, внутри ничего не было. И тут самса из слоеного теста. Я, откусив, закатила глаза от удовольствия, а тут еще принесли продегустировать кюрзе. Это было что-то. Сейчас наша слушательница, которая стоит в очереди на тест в Ашдоде, развернется, выйдет из очереди и поедет в Мантис. Вы доведете человека, Ира. Так. Насчет признания геноцида армян Израилем. Во-первых, это правильно. Правда, это должно было случиться немножко раньше, лет так эдак 700 тому назад. Ну, я так понимаю, что это вы образно, типа 700 назад, давным-давно, в смысле. Но, как говорится, лучше поздно, чем как всегда. Реакция Эрдогашки неудивительна, но она никого не интересует. А вот реакция официального Баку немного удивила. Видимо, им пора напомнить, благодаря чьему оружию они взяли Карабах. Всем здоровья, антиарсават. Антиарсават, вы как-то односторонне смотрите на наше сотрудничество с Азербайджаном. Оно более широкое и глубокое, чем вы себе представляете. И оно не одностороннее. Израиль, я думаю, Азербайджану тоже должен быть кое-за что благодарен. Но вам это, видимо, не интересно. Павел, добрый день. В субботу ездил на север. Хотел слушать первое радио. В Афуле, Твери не слышно. Надо починить, Виктор. Слушайте, у нас со слышимостью на севере я вообще не знаю, что происходит. По идее, нас там не должно быть слышно. Но сейчас есть какие-то подвижки по поводу того, чтобы нас было там слышно. И вроде бы там был какой-то период, что было слышно. А теперь вот вы пишете, опять не слышно. Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Там дело, знаете, в законодателях наших. История там такая сложная и длинная. Так. Открываю следующее сообщение. И вижу, что оно примерно на один лист текста. Без подписи. Прислал нам кто-то. Значит, уважаемый кто-то, вы сделали это напрасно. Тексты такого объема я в эфире читать не могу. Ну, надо как-то чувствовать формат программы PM и понимать, какого размера текст можно присылать в эфир, а какого не надо, потому что я не буду читать, у нас нет столько времени. Значит, мы возвращаемся к музыке. Напомню, что теперь 15 минут осталось для ваших сообщений сегодняшний эфир программы, но музыка... Есть такая певица в Израиле, на сцене она называет себя Нуну. Не Ну-Ну-Ну, а просто Нуну. Ну, такой у нее сценический псевдоним. На самом деле она Наоми Арони Галь, по-моему, так ее зовут. Ей 28 лет. Родилась в семье стоматолога, специалиста там по лечению челюсти и юриста фактически. А нет, не юриста, а писательницы и переводчицы. А знаете, где родилась? Есть у нас такой район рядом с Шуком Кармель. Керен Тайманим он называется. Там ходят и кулинарные экскурсии, по-моему. Всем рекомендую. По Шуку Кармель есть экскурсии, по Керен Тайманим есть экскурсии. И по Шуку Левинский есть кулинарные экскурсии с дегустацией. Поищите, сходите, вам наверняка понравится и будет вкусно. Заодно узнаете историю этих районов Тель-Авива. Но Нуну училась в самой известной гимназии в нашей стране. Какая у нас гимназия? Гимназия иврит Эрцелия. Ну, училась в каком-то джазовом, специализация джазовая. Естественно, стала
по джазу она не пошла. Она делает такую полурэперскую, полуэлектронную музыку. И вот сегодня отослала, разослала на радио «Боу». Так называется ее песня, новая, для того, чтобы познакомиться. Я просто о ней часто встречаю последние недели, месяцы информацию. То «Ну-ну» там, то она исполнила с кем-то там, то это. В общем, она так пробивается. Стала популярной благодаря чему? Соцсетям, Ютубу, как и многие-многие сегодня музыканты. Итак, «Ну-ну».

0: Это была Нуну. Теперь время 21 минута 14-го. Что у нас тут с сообщениями? Кое-что есть, прилетело. Сообщение осталось 10 минут. Загадка. Значит, уважаемые радиослушатели, я не знаю, хорошо ли это, плохо, но в связи с осознанием моим того, что вам на помощь приходит интернет давно, а сейчас к нему еще разные AI или EE, и мне становится все сложнее, я буду как-то сильнее закручивать загадки для того, чтобы не только вот набрал вы и получил ответ, но еще и надо о чем-то догадаться. Как-то прийти каким-то путем к правильному ответу. Не могу сказать, что у меня всегда это будет получаться. Вы наверняка меня будете критиковать. Кто-то... это слишком легкая загадка. Вы что, над нами издеваетесь? Вы за кого нас принимаете? Или кто-то скажет, что вы такие сложные загадки загадываете? Ну ладно. Значит, сегодняшняя загадка, как всегда, я напоминаю, господа, технические правила. Ответы мы принимаем только по телефону. Дарья Достоевская сейчас внимательно смотрит на телефоны. Но пока она расслабилась, но после того, как я задам вопрос, она будет 40 секунд ждать и потом начнет поднимать телефонную трубку. И вы можете сказать: здравствуйте, Дарья, хорошего вам дня. Поднимите быстрее меня, пожалуйста, в эфир, я хочу быть первым. Не знаю, что она вам ответит. Значит, мы принимаем ответы только по телефону. 07-52-891. Никаким другим способом не пишите. Это будет напрасный труд. Вы знаете почему? Только по телефону, я уже много раз говорил. Значит, мой вопрос будет касаться, сегодня касается, и я, наверное, часто буду спрашивать вас на ту тему, которая в ближайшие 5 месяцев, 5, да, июль, август, сентябрь, октябрь, 4, будет очень актуальной в нашей стране. Выборы. Даже вот Инга Айзенберг, которая рассказывала нам про финансы в прошлом часе, упомянула про выборы, про оплату партии, долги партии, деньги, которые выделяются каждой партии и так далее. Куда мы без... Куда в Израиле? Где Израиль? Куда Израиль может пойти без выборов вообще? Мы, по-моему, рекордсмены по количеству выборов, которые были в нашей стране вот за 78 лет существования страны. Значит, сегодня мой вопрос такой. Было как-то дело, когда в нашей стране в выборах участвовала партия, которая в своей партийной выборной программе, платформе ратовала за то, чтобы в Израиле появилось, и может быть даже не одно, а несколько, значит, здание в архитектурном объекте эпохи Возрождения. Оно находится в ансамбле виллы эпохи Возрождения, центральное здание. Вот эта партия говорила, у нас в стране должны появиться вот эти центральные здания в ансамбле виллы, которые были во время эпохи Возрождения. Была такая партия с такой платформой. Вы не поверите, но так было. Значит, вы мне должны позвонить по телефону 07-52-891 и сказать, что я имею в виду. Это мой любимый вопрос в конце загадки. Что я имею в виду? Скажите мне, пожалуйста, утверждая, что в Израиле была партия, которая в своей предвыборной платформе говорила о том, мы за то, чтобы у нас появились центральные здания в ансамбле виллы, те самые, которые были в эпохе Возрождения. В эпоху Возрождения. Что я имею в виду? 07-52-891 наш телефон, по которому мы принимаем ваши ответы. А пока я читаю сообщение. Салам пополам всем, я рыбак. Люди, как мухи, дохнут в Европе, а в Ассерке идет футбол и мундиаль. Как по мне, Голландия возьмет Кубок мира. Ну, ну что вы так о людях? Люди, как мухи, дохнут в Европе. Ну, что это за фраза такая? Ну, каждая смерть — это трагедия. Ну, что же, как мухи? Давайте будем проявлять уважение к человеческой жизни. Как насчет того, чтобы... К человеческой жизни. К жизни мухи не обязательно. К человеческой надо проявлять уважение. Так. Сержант уточняет по фильму «Гражданин-мститель», который нам кто-то рекомендовал. простите, это фильм производства, пишет он, Германия, Хорватия, 26-й год. Заявлен как боевик. Муть редкостная. Смотрел в шаббат и уснул даже за 10 минут до конца. Не тратьте свое время. Вы мне за эту рекомендацию еще спасибо скажете. Полтора часа выброшенного времени. Лучше какую-нибудь советскую комедию пересмотрите, советую сержант. Вот те раз. А нам кто-то рекомендовал этот фильм. И что же нам делать? Я знаю, что делать. О вкусах мы спорить не будем. Вот что мы будем делать. Марк 1. Наши спасатели в Венесуэле, дядя Паша, мужественно работают в очень рискованных обстоятельствах. Для этого нужен высокий профессионализм. К сожалению, у Израиля наработался серьезный опыт в этом из-за многочисленных войн и разрушений зданий в результате попадания ракет. Будем надеяться, что они завершат свою работу безопасно и по максимуму помогут найти выживших и погибших в этой страшной трагедии. А интересно, дядя Паша, Венесуэла лично просила Израиль прислать спасателей или не обратились ко всему миру, а может быть и не обращались? Не знаю. Понятное дело, что наши спасатели одни из самых опытных в мире, и понятно, по каким обстоятельствам. Обычно многие страны сами предлагают стране, в которой есть такие большие разрушения, свою помощь. Что даже просить не надо. Насколько я знаю, это так происходит. Мы готовы вам прислать там вот тот и тот, и тот, и тот, и тот. Страна может согласиться, может не согласиться. Павел Михайлович, вы все-таки очень капризный фрукт. Вам не так и не сяк. Кто вас не устраивает длинное приветствие, типа наш дорогой, бесценный и так далее? Дядя Купасова вас тоже смущает. Так что мне делать? Второе, чуть не забыл. А че Баку тут же всунул свой нос в наши дела? Лопух. Значит, уважаемый Лопух, почему Баку всунул свой нос в наши дела, вам надо спросить у Баку. Найдите какие-нибудь сайты официальных организаций Баку, Министерства иностранных дел и так далее. И переадресуйте им этот вопрос. Я проявляю иногда, как вы выразились, капризность, когда вижу, что человек намеренно провоцирует наших радиослушателей. Вот такой я капризный фрукт. Вот Ясо прислал нам вообще подробное описание этого фильма. «Гражданин Мститель». Это остросоциальный боевик, триллер, вышедший в цифровой релиз 19 июня 2026 года. То есть совсем свежий вообще. 10 дней назад. Режиссер-сценарист, немецкий постановщик Уве Болл. Известный своими громкими, часто скандальными, бескомпромиссными работами. Трилогия «Ярость», «Постал». В главной роли Арми Хаммер. Тут подробности про этого актера. В других ролях Костас Менделор сыграл шефа Интерпола, который ведет охоту на героя. Производство Хорватия-Германия. Съемки проходили в Загребе. В центре истории. Слушайте, Ясо, я не просил такого подробного описания этого фильма. Вы что? Не надо присылать там такого объема информации. Коротко, чье производство, и все. Что вы скажете, как вы можете возразить сержанту, который говорит, что это муть, этот фильм? И он заснул вообще. Ясо говорит, что есть интересный факт. Фильм спровоцировал громкий скандал в Европе. В Германии ему фактически отказали в выдаче возрастной классификации, что привело к запрету официального проката. Власти просчитали, что картина имеет сильный антииммигрантский подтекст и может спровоцировать насилие на улицах. Из-за проблем с прокатом Илон Маск даже временно открывал к нему бесплатный доступ к своей соцсети. Сейчас вы заинтересовали наших слушателей. День добрый. Сегодня день рождения у моей сестрички Лискевич Аллы. Здоровья ей, успехов в нелегком труде. Она хирургическая сестра. Успехов в творчестве. Народный театр Ашдода, хор Ашдода. Чтобы жизнь играла яркими красками. Мы все гордимся и любим. Таисия, племянники Виктор, Сергей и Максим. То есть хирургическая сестра, это, я так понимаю, которые говорят зажим. Что там еще? Скальпель. Это вот она передает все хирургу. Что-то еще. Потом спрашивают, а где ножницы, которые ты мне передавала? А мы уже зашили его. Это вот эта вот история. Хирургическая сестра, она говорит, не знаю, я вам передавала, вы мне обратно не отдавали. Но смотрите, я обожаю людей, которые, кроме своей основной работы, профессии, пытаются в жизни искать что-то для себя. Вот тут она в Народном театре Ашдода, в хоре Ашдода. У меня есть знакомые, которые вообще вот у них... В заднице колючки, я вот так считаю. Вот они то там, то тут, то спорт, то то театр, то еще какой-то спорт, то экскурсии. Классно, вот надо так активно жить и находить себе силы на все это. Так что, сказав все это, уважаемая Таисия, поздравьте от моего и нашего имени Аллу Лискевич с днем рождения. Мазали Итов, и пусть продолжает вот этот вот огонь энергетический внутри ее гореть все время. Что, есть звонок? Всего один? Вау, вау, вау. Ну ладно, давайте попробуем. Алло.
1: Добрый вам день.
0: И вам тоже добрый день. Как вас зовут?
1: Меня зовут Геннадий. Вот вы задаете вопрос. Я надеюсь, что все-таки вы задаете вопрос, который предусматривает один точный ответ. Я думаю, что то, о чем вы спрашиваете, это предвыборное обещание в государстве Израиль открыть казино.
0: И кто, не знаете, кто у нас кто-то был, кто обещал открыть казино?
1: Ну, в Израиле масса любителей казино. Это обещало несколько партий, в том числе и Ликуд тоже обещал, но это было не одобрено.
0: А почему именно казино, извините меня?
1: Ну, потому что казино – это хорошо для людей.
0: А какая связь с центральным зданием ансамбля «Вилла эпохи Возрождения»?
1: Да прямая связь, это же казино.
0: Как вас зовут, Геннадий? Вы меня просто поразили, Геннадий. Я думал, один звонок, но все, сейчас человек даст неправильные ответы, мы провалимся, и больше звонков нет. Хотя есть еще звонки.
1: Ну, давайте трудные вопросы. Все будет.
0: Я решил, что он трудный, а вы говорите нет.
1: Да, ну перестаньте.
0: Да, серьезно?
1: Ну, кто же в Израиле не знает то про казино?
0: Так я же не говорил про слово казино, понимаете? Я же не произносил это слово казино. Я произносил центральное здание в ансамбле «Вилла» эпохи Возрождения, которое называлось «Казино», между прочим. «Каза», да, помните? Да, да. Значит, я имел в виду конкретную партию. Ну, да. Я не настаивал на конкретное. Вы ключ нашли к загадке моей. Партия называлась «Казино». Участвовала в выборах 1999 года. Создал ее Эзра Тиссон, который говорил: «Друзья, товарищи граждане, гвертай-воработай, давайте построим казино, и от доходов казино мы повысим социально-экономический уровень нашей страны и граждан нашей страны». Это было в 99 году. Как вы думаете, Геннадий, прошла эта партия электоральный барьер или нет?
1: Да что вы такое скажете? Это же противоречит всем канонам. Что же надо?
0: Тем не менее, партия такая была и участвовала в выборах 99-го года. Конечно, она не прошла и исчезла, канула в лету. Теперь в казино наши игроки в казино продолжают летать в другие страны. Геннадий, правильный ответ. Речь идет о казино, о партии, которая ратовала за создание казино в нашей стране. Ваша музыкальная заявка, Геннадий.
1: Ну, давайте с оригинальностью. Поскольку все звонившие настаивают на конкретной вещи, я вам предлагаю на выбор одну песню. То, что вам больше нравится. Первое. «Як тебе не любити, Києву мій». Это первая песня. Вторая песня, альтернативная. «Вышел в степь донецкую парень молодой». И третья песня «Let my people go». Выберите сами.
0: Слушайте.
1: Делайте приятное тем слушателям, которые будут... которым это порадует.
0: Так как у вас из трех песен две украинские, какая-то тематика?
1: Нет, одна украинская, одна русская, одна с еврейской тематикой.
0: Слушай, ну, Геннадий, ну почему вы решили издеваться надо мной? Ну,
1: Потому что все остальные вас глубоко уважают. Ну пусть хоть один слушатель над вами
0: поиздевается
1: и даст вам задание выбрать. Ну хорошо, поставьте все. Не выбирайте.
0: Поставить что?
1: Все три поставьте, не выбирайте.
0: А почему не пять тогда?
1: Не, ну я скромный человек.
0: Нет, вы может быть, и скромный человек, но правило предполагает только одну музыкальную заявку, а никак не три.
1: Ну, выберите сам.
0: «Як тебе не любит», да? Как это дальше?
1: «Як тебе не любити, Києві мій».
0: Любити...
1: Это на украинском языке песня посвящена городу Києву. «Вышел в степь донецкую парень молодой», это песня посвящена Донбассу. Ну и третья песня посвящена выходу.
0: Третья песня, понятно. Но я хочу с первой. «Як тебе не любити, Київ». То есть, типа, как тебя не любить, Київ, да?
1: Мой вот Київ, да. Совершенно верно. Вы правы.
0: Окей.
1: Я думаю, ведущему программы на украинском языке Дмитрию Дершинзону это будет очень...
0: Ну да, а он где? Его нету. Надо было мне вызвать его, чтобы он мне подсказал. Его пока...
1: Да он вам и сыграет, и споет. Ну,
0: Ну, тем более. Вы хотите, чтобы мы ему сейчас позвонили?
1: При следующей встрече, попросим.
0: Геннадий, пошли искать вашу песню, пока реклама. Надеюсь, найдем что-то из вашей заявки. Спасибо вам большое, Геннадий. Всего доброго. Бай-бай.
2: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
6: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
7: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
2: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
2: Реклама.
0: Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вчера было послание от одного нашего слушателя, который находится в этот момент в гостях у дедушки, по-моему, в Тамбове. И он в этот момент, видимо, слушал радио, и я включил песню группы «Океан Эльзи», а его там предупредили: ты осторожнее с украинскими вообще песнями, тут могут повязать тебя за это. Значит, когда-то, как вы знаете, были другие времена в Советском Союзе и в России, и другое отношение к Украине. И мне хочется надеяться, что те другие времена, более лучшие, чем сегодня, они вернутся. Правда, не скоро. Очевидно, что скоро это уже вряд ли будет. Слишком большой разлом между двумя странами образовался благодаря одному фактически человеку. Но давайте вспомним те самые времена. Тем более, что вот такая заявка от Геннадия. Юрий Гуляев. «Киев ми». «Мой Киев», так называется песня.

0: Keep it simple, baby.
1: Again.
0: Keep it simple, baby.
2: Реклама.
3: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте CityWash. C-O-I-L.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
5: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
6: 7 клинических исследований доказали. Бикюрозер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: Мебель Дакс. Решен Лицион, Лещанский 3.
2: Реклама.

Девушка называет себя на сцене From Ксюша. Если бы... Мы, по-моему, часто вот любим помечтать и представить, а что было бы, если бы? А что, если бы так, а не эдак, а не так? Хотя чаще всего это, конечно, бессмысленное рассуждение. Потому что произошло так, как произошло. А если бы надо было раньше? Так, давайте посмотрим последнее сообщение. Значит, наш рыбак из Афулы. Помогите, кто может, я ищу еще одну работу. Ну, вам вряд ли кто поможет. Надо по месту жительства искать работу, а не в эфире радиостанции. Лопухон предлагает ставить на японцев. Они победят Бразилию, считает он. Теперь по поводу фильма, который нам рекомендовал радиослушатель Ясо, тут развернулась дискуссия. Ира пишет, мы с мужем... А, это я читал во втором сообщении. Мы с мужем тоже смотрели. Нельзя сказать, что шедевр. Умудрились не заснуть. Уже хорошо. Но думаю, что посмотреть можно. Он таки оставляет какой-то след. Это гражданин Мститель, да? Арчиба. Яд Вашем, ребята. Я бы хотел, чтобы вы читали хотя бы одно сообщение с Яд Вашем. Я не понял, что вы имеете в виду. Потом Арчибальд, он в одном месте подписался Арчиба, во втором Арчибальд, а в третьем Арчибат. Вы меня запутали, уважаемый Арчи. Буду сокращенно так вас называть. Только что мне позвонила, как назвать, террористка телефона. Я говорю, говоришь по-русски, она говорит Арчибальд. Вот так здесь написано. Вот тебе смешно, да, я тут Павлик, я такой думаю, то это как ко мне звонит и говорит, значит, Артибат, вы пишете какие-то непонятные вещи, и я не понимаю, зачем я их читаю в эфире. Вам надо как-то разобраться с собой, чтобы смысл ваших сообщений был понятен. Добрый день, Павел и все радиослушатели. Отличный поучительный фильм, я читаю. Правосудие достало тех, на которых закон не смог повлиять, безликий. Это все про тот же фильм «Гражданин Мститель», по-моему, да? Доброго дня. Согласен с сержантом. «Гражданин Мститель» — редкостная муть. Главный герой убивает, оставляя отпечатки и не пряча лицо, и вообще полно ляпов и бессмысленных приемчиков, как и режиссер, так и главный герой, который, кстати, убежал с Голливуда, так как его подозревают в разных преступлениях, вплоть до каннибализма. Оба они не кино снимали. Андрей М.Д. Здравствуйте. Спасибо большое за песню «Якорек». Это про Киев, я так понимаю, песня. Ну, слушайте, те, кто жил в Киеве, эта песня не могла не вызвать каких-то эмоций, когда звучала в нашем эфире. Павел Михайлович пишет, батька Махно. Ну, к загадке можно было бы и пояснение, хотя мы могли бы сказать о том, что главой партии был журналист Ури Авнери. Кстати, вот маленькая ремарка об этом человеке. Выступал за создание независимого палестинского государства и стал первым израильтянином, встретившимся с Ясером Арафатом. Благополучно покинул этот мир в 2018 году. Если вы слушали мой комментарий, уважаемый батька Махну, то услышали бы, что главой партии, которую я загадывал, партии «Казино», был не Ури Авнери вообще, а другой человек. Спасибо Геннадию за песню, Аленка написала. А до этого, вот что, доброго дня. В свое время я побывал на трех киностудиях: Мосфильм, Киевская имени Довженко и Одесская киностудия. Так вот, из них Киевская киностудия — это цветущий сад, парк и очень большая ухоженная территория. Фильм тоже на уровне, фильмы тоже на уровне. Так что не надо с усмешкой о киностудии Довженко, которая пострадала при последних бандитских российских обстрелах, Аленка. Я говорил с усмешкой. Где вы услышали мою усмешку? Аленка, я говорил про Одесскую киностудию, которая, по-моему, больше не существует. Я был на экскурсии по Одесской киностудии. Она, по-моему, не работает. Смотрел костюмы, там, мушкетеров, еще что-то из всех знакомых фильмов. Спасибо за Киев, за песню. Я киевлянка, бывшая Марина. Но я чувствовал, что песня про Киев вызовет эмоции у тех, кто жил в этом городе. И вот так оно и оказалось. Не могла не вызвать таких эмоций про Киев. Так, я проверяю, по-моему, я все прочитал. Спасибо Геннадию за песню, написала Аленка. Уважаемые радиослушатели, заканчиваем программу «Пьем». Сейчас тема дня с Марком Кричевским. Дискуссии на актуальные темы. Я предлагаю вам, как обычно, порвать Марка Кричевского в этих самых дискуссиях. Просто положить на лопатки так, чтобы ему нечем было возразить. Всем спасибо за внимание, кто 2 часа был с первым из программы PM. Тем, кто писал, двойное спасибо за вашу активность.
Мы с вами услышимся завтра в 9 часов в обзоре газет и в 12 в программе PM. Всем хорошего дня, спокойствия на дорогах, терпения к близким вам людям. Бай!

0: Реклама.
1: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
2: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
4: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
5: Жаркое лето в Центркар.
6: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
5: Центркар Азур.
6: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Азербайджан против признания Израилем геноцида армян. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», Азербайджан выступил с резким осуждением решения израильского правительства о признании геноцида армян. В опубликованном сегодня заявлении азербайджанский МИД назвал его искажением исторической правды в отношении событий 1915 года. В сообщении также отмечается, что превращение сложных исторических вопросов в предмет политических решений без правовой или научной основы неприемлемо. Противодействие Азербайджана признанию геноцида армян обусловлено в том числе его конфликтом с Арменией и солидарностью с Турцией, государством, которое считается виновным в уничтожении армян. Баку призвал Иерусалим пересмотреть этот шаг, заявив, что подобные решения не способствуют примирению и взаимопониманию.

0: а лишь углубляют разногласия и подрывают усилия по достижению мира и стабильности в регионе. 63-летний Рамин Мизрахи приговорен окружным судом Иерусалима к 7 годам тюремного заключения по делу об изнасиловании девочки-подростка и совершении двух сексуальных преступлений против женщин с ограниченными возможностями. Он будет обязан выплатить компенсацию в размере 130 тысяч шекелей потерпевшим. Мизрахи управлял магазином домашней утвари и антиквариата рядом с центральной автобусной станцией в Иерусалиме. И согласно приговору, он воспользовался доверием и состоянием трех женщин, которые посещали его магазин. Прокуратура просила суд назначить Мизрахи 11 лет тюремного заключения наряду с дополнительными мерами наказания. В Сан-Хосе в Калифорнии один человек погиб, и еще один получил тяжелые ранения в результате стрельбы на территории фан-зоны чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает полиция города. Инцидент произошел в популярном развлекательном районе, где транслировались матчи турнира в рамках организованных вечеринок просмотра. В момент стрельбы прямые трансляции игр не велись. По данным полиции Сан-Хосе, один пострадавший скончался на месте происшествия. Второй пострадавший был доставлен в местную больницу с травмами, угрожающими жизни. Ведомство также заявило, что происшествие расследуется как убийство, а несколько улиц в районе были перекрыты. Стрельба произошла на площади Сан-Педро, где традиционно собираются большие толпы болельщиков во время матча чемпионата мира. На месте работали многочисленные полицейские подразделения и медики. По данным очевидцев и журналистов, территория была оперативно оцеплена, а часть баров и заведений в районе закрыта. Власти продолжают расследование обстоятельств произошедшего и ищут подозреваемых. Министерство обороны Великобритании обнародовало планы строительства по меньшей мере 6 гибридных боевых кораблей вместо эсминцев, которым предстояло сменить стареющие корабли 45-го проекта. По данным BBC, одной из основных систем вооружений, которыми они будут оснащены, станут беспилотные летательные аппараты. Министерство обороны отмечает, что новые корабли будут более подходящими для современной войны, чем небольшое количество дорогостоящих эсминцев. Первый эсминец 45-го проекта был спущен на воду в 2006 году. Стоимость кораблей этого класса превысила 1 000 000 000 фунтов, и вместо планировавшихся 12 было построено только 6. Предполагалось, что их сменят эсминцы 83-го проекта, но программа была закрыта. 6 новых общих боевых кораблей смогут координировать действия беспилотных систем в воздухе, на морской поверхности и под морской поверхностью, чтобы обеспечить более стойкую оборону. Этот поход позволит увеличить огневую мощь и обороноспособность без увеличения экипажа и стоимости, сообщает Минобороны Великобритании. По данным издания «Индекс», правительство Венгрии объявило о временном переводе работников бюджетной сферы на дистанционную работу из-за экстремальной жары, которая накрыла страну. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр. По словам главы правительства, сегодня и завтра могут стать самыми жаркими днями за всю историю метеонаблюдений в Венгрии. В связи с этим сотрудники государственных учреждений, где это возможно, будут работать из дома. Петер Мадьяр также призвал работодателей отказаться от проведения работ на открытом воздухе, если это позволяют обстоятельства. Кроме того, он обратился к владельцам и управляющим зданий с кондиционированными помещениями с просьбой открыть их для людей, нуждающихся в защите от жары. По прогнозам синоптиков, дневная температура в Венгрии в ближайшие дни может достигнуть 41 градуса. Пик жары ожидается до среды, после чего с четверга в большинстве регионов страны температура снизится до уровня ниже 30 градусов. Экстремальная жара затронула и другие страны Европы. Красный уровень погодной опасности объявлен почти на всей территории Румынии. В Германии высокие температуры уже привели к повреждению дорожного покрытия на автомагистралях и остановки трамвайного движения в Лейпциге. В Чехии был зафиксирован второй температурный рекорд подряд – 41,1 градуса по Цельсию, а в Польше столбики термометров поднялись до 40,5 градусов, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений в стране. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысилась, прежде всего в горных и внутренних районах, и незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 28 градусов, в Хайфе 29, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 30, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 37, на побережье Мертвого моря 39, в Элате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов. Высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на первом тема дня с Марком Кричевским.
1: В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
2: Дорогие друзья, как всегда в это время на Первом радио программа «Тема дня». Меня действительно зовут Марк Кричевский. И я напоминаю, что в эту передачу вы можете нам звонить по нашему номеру телефона 07-528-91, 07-528-91, потому что если позвоните по не нашему, вам никто здесь не ответит. Ну и на наш WhatsApp номер 054-20-70-800, 054-20-70-800, можете писать и, собственно говоря, задавать вопросы или наоборот что-то утверждать и так далее, спорить с ведущим, не соглашаться, ну, в общем, делать совместное шоу, потому что, по большому счету, вот правильно в Америке называют политическое шоу. Это то, чем мы с вами занимаемся. Итак, давайте я перед тем, как мы начнем, скажу, что задело меня. Ну, кроме чемпионата мира по футболу, но это уже другая история, к ней мы сегодня, наверное, возвращаться не будем, хотя, если вы хотите, то пожалуйста. Итак, вчера была дикая вспышка насилия в Израиле, за несколько часов погибли 5 человек, 2 взрыва автомобилей. Ну, мягко скажем, каждый из нас может стать жертвой этих разборок. И, к сожалению, мы уже привыкли к тому, что полиция ничего не может с этим поделать. И это, конечно, печально, и это, конечно, опасно, и это, конечно, страшно. Ну и рамочное соглашение между Израилем и Ливаном, подписанное на прошлой неделе. Вчера 12-й канал передал, что-то был секретный, так сказать, протокол безопасности. Но все эти рамочные соглашения, как и, собственно говоря, то, что пока предварительно проговаривают, с одной стороны, Венц, вице-президент Венц, с другой стороны, Марко Рубио, вице-президент Венц практически отдал Ливан на откуп Ирану, то есть Иран типа становится патроном Ливана. Марко Рубио с этим не согласен, и он организовал такие вот израильско-ливанские переговоры на уровне правительств. Но правительство, собственно говоря, представляют послы в США, но, естественно, их подписи — это при полном одобрении глав правительств, в данном случае в Ливане президент, у нас премьер-министр. Вот. Но тут надо, главное, понимать не то, что мы подписали, или не то, что, о чем договорился Венц, надо понимать, что идет очень серьезная внутренняя борьба внутри республиканской партии, между изоляционистами, которых представляет вот МАГА, которых представляет Венц, и более традиционными республиканцами, которых представляет Рубио. Непонятно, куда это вывезет, выплывет куда, что будет, понятия не имею, но на самом деле это важный момент, и поэтому сегодня, конечно, когда Израиль заявил, что оставит там две какие-то деревни в Ливане, туда войдут ливанские войска при наблюдении США, но дай бог, чтобы это весь пилотный и прочий проект, что называется, состоялся. Но очень трудно себе представить, что Хизбалла будет сидеть сложа руки, а убивать своих ливанских политических деятелей они, к сожалению, умеют очень хорошо. Семейство Харири. В общем, да и не только они. Джмайли и так далее. Хорошо, давайте вот, это что касается меня задело. Это меня задело, так сказать, на международной арене, хотя, ну что тут можно, мы можем сказать по поводу ситуации в арабском секторе, это не международная арена, но что мы можем сказать? Ну, только то, что, все вышло из-под контроля. Ну и вчера, на пресс-конференции, не вчера, позавчера, 27 июня, Бенямин Натаньягу заявил, что руководителю ультраортодоксальных ешив СДР якобы пожаловались ему, что армия и полиция заходят прямо внутрь ешив, собирают оттуда учащихся, сажают их в тюрьму. Он сказал, представляете, если бы такое было в Европе. Но самое интересное здесь, любопытное, важное, заключается в том, что этого не было. Более того, руководители вот этих вот ешив СДР говорили, что мы не могли такое сказать, такого не было. И вот здесь у меня возникает два вопроса. Конечно, мы знаем долго Бенямина Натаньягу. Мы помним, что говорил о нем, например, Бенни Бегин, человек, который имел репутацию, ну, честнейшего, так сказать, настоящего ликудника. То есть он нес свою фамилию очень-очень-очень высоко, знаете, как... И вот он сказал, культура лжи Натаньягу затронула саму нашу душу. Дан Меридор, еще один очень известный ликудник. Натаньягу ведет себя так, как будто он может обманывать каждый день заново. Но здесь, но это не имеет к этому высказыванию никакого отношения. Когда человек лжет, и эту ложь невозможно проверить сегодня, завтра и даже послезавтра, например, Натаньягу призывает опять создать широкое правительство национального единства. И понимает, например, что он говорит, ну, мягко скажем, не совсем то, что он имеет в виду. То есть эту ложь попробуй проверь после выборов туда-сюда. Но когда человек говорит то, что легко проверить одним кликом, чего ни разу не было, у меня возникает два вопроса. Первый вопрос. Кто-то ему врет. Есть некий человек, потому что премьер-министр не может, в отличие от нас, проверять всю информацию, гуглить. Нет, у него нет на это времени. Ему какую-то информацию дают люди, с которыми он работает. И это нормально. Это нормально. Значит, те люди, которые с ним работают, его как бы используют в темную и ему дают недостоверную, абсолютно лживую, легко проверяемую информацию. Это значит, что этот человек работает, я не знаю, там, на кого-то. Ну, показать премьер-министра, мягко скажем, да, не будем говорить эти слова. Это значит, что этот человек должен быть уволен. Но мы об этом не слышим. Второе. Очень часто, как это происходит, например, с другими лидерами, ну, давайте вспомним Байдена, давайте посмотрим на Трампа, очень часто эти люди говорят сами с собой. То есть какие-то голоса им чего-то подсказывают. И вот здесь я бы, как гражданин Израиля, предпочел, чтобы Нетаньяху какой-то плохой сотрудник его обманул, чем его обманул голос собственной души. Потому что человеку уже 77 лет, человек, я бы очень не хотел этого. Но мы видим, что и президенты США, да я вам скажу, очень много в истории было таких случаев. Мы вспомним Франко, вспомним парагвайского Стресснера. Господи, кого только нет. Кто только не разговаривал сам с собой, не получал сам от себя информацию. Ой-ой-ой-ой-ой. Так вот, если Нетаньяху дал эту информацию, потому что ему кто-то ее предоставил, ну, чепуха. Если он ее взял с собственной головы, то тогда, в общем, большие проблемы. Потому что, ну, лидер — это вот вершина пирамиды, от него зависят наши с вами жизни, ну и так далее. Ну и последнее, что я хотел бы сказать, и давайте разговаривать, так сказать, это, конечно, две вещи, последние, две последние вещи, как всегда, евреи есть евреи. Первое. Я никогда не встречал, вы знаете, я люблю историю, но никогда не встречал в истории министра обороны, который поддерживает дезертиров. Никогда. Исраэль Кац, кстати, говорит о том, что необходимо там на полгода или на год прекратить арестовывать дезертиров харидим. Если вы знаете, друзья мои, в истории, когда министр обороны поддерживал людей, которые не хотят заниматься обороной, ну, напишите мне, честно, не знаю. Я, честно, извинюсь перед Исраэлем Кацом. Может быть, это нормальная ситуация, когда министр обороны говорит, нельзя арестовывать дезертиров. Может, это нормально. Я просто не знаю. Мои, ну, да, ну, как бы, ну, мы у нас все есть как границы нашего образования. Может быть, это дошло до этих границ. Ну, и второе, это, конечно, вот, если серьезно, и то серьезно. Это я не знаю, насколько правильно или неправильно признавать геноцид армян. Конечно, он был. Я не знаю слова «геноцид». В 15-м году младотурки, которые пришли к власти, резали армян, которые начали массово поддерживать русскую армию, которая воевала с Турцией и успешно воевала с Турцией, потому что если у русской армии что-то получалось на фронтах Первой мировой войны, то в основном, конечно, война на Кавказе. Там было все очень успешно и так далее. Армяне массово переходили на сторону русских, младотурки устроили то, что устроили, и это было действительно похоже на большой-большой-большой-большой погром, очень большой погром. Геноцид, не геноцид, это уже тут надо разбираться, я имею в виду, но похоже, конечно, было на геноцид. Вопрос, насколько нам нужно это сегодня, ведь понимаете, вот шпильку Эрдогану это всегда пожалуйста. Это всегда пожалуйста. Но есть еще Азербайджан. И вот отношения с Азербайджаном для Израиля не просто очень важны, они стратегически важны. И стоит ли по историческому вопросу как-то вот... Не знаю. Может быть, я не знаю. Итак, 07-528-91 телефон, 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp-а. Здравствуйте.
3: Алло, это я?
2: Это вы.
3: Здравствуйте, я Михаил.
2: Да, Михаил.
3: Я вот тоже не поддерживал бы переговоры нашего посла с послом.
2: А почему, Ивана? Михаил?
3: Не, я говорю, как оно есть, когда убивают солдат, и я считал, теперь я вижу, что из этого, из опубликованных, как говорят, секретных протоколов, да, я считаю, что поступили правильно. И теперь на стороне, как говорится, Ливана, за которым присматривает и США, и мы тоже свои. Так что теперь у них, у ливанцев так, или же они будут бороться с Хизбаллой, если не будут бороться, нам придется дальше воевать.
2: Да, но вы понимаете, в чем дело? Есть одна проблема, Михаил. Вот вы говорите, нам придется дальше воевать. Сегодня была информация, что уже бюджет не выдерживает этой войны. Что говорят, если продолжим воевать, резко упадет уровень жизни, качество жизни. Армия уже задолжала производителям вооружений, как минимум, они должны уже были давно отдать, 15 миллиардов. Резервисты, мягко скажем, уже не выдерживают. Вы понимаете, красиво сказать, а мы продолжим воевать. Вы считаете, что страна способна еще воевать сколько? Я знаю, вы поддерживаете правительство, я это уважаю.
3: До полной победы.
2: Хорошо. Давайте так. Да. Путин воюет до полной победы уже практически сколько? 4,5, 5 лет, да? Ну, будет 5 лет. 4,5 года. И уже Россия не выдерживает. Мы видим, да, не выдерживает. Сколько лет мы уже воюем практически 3 года. До полной победы. Вот сколько вы бы, например, я вот спрашиваю вас, Михаил, вы хотите воевать до полной победы?
3: А да, если до победного конца.
2: Окей, до победного конца. Хорошо. Сколько лет вы даете до этого самого конца?
3: Я думаю, еще полгода и все закончат.
2: Подождите, как-то... Михаил, тогда да. Интересный момент. А если нет? Вы знаете,
3: закончат.
2: Вот... Ливаном, Михаил, если, отличный вопрос.
3: С Ираном разберутся.
2: Михаил, а если не разберутся с Ираном? Вот
3: разберутся,
2: почему?
3: Еще разберутся. Они же просто не понимают.
2: Кто не понимает? Давайте так, кто не понимает?
3: Иран.
2: Иран не понимает, что с ним разберутся.
3: Да?
2: Окей, а если нет? Михаил, вот смотрите. Владимир Путин или, скажем, Бенямин Нетаньяху, давайте так, ближе, который говорил, у нас шаг до победы, мы так ослабили Хизбаллу, она уже нам не угрожает, оказалось, угрожает. Шаг до победы, Хамас остается в Газе. Шаг до победы, Иран, как мы знаем, мы победили там дорей-дорот, а Иран все еще диктует американцам условия. И вы говорите, через полгода мы победим. А давайте так, проходит полгода, и все остается как прежде.
3: И
2: что
3: мы с вами
2: тогда?
3: Встретимся. Давайте так, через полгода мы с вами встретимся опять.
2: Ну хорошо, то есть мы воюем еще полгода, и тогда победа будет...
3: Мы не воюем сейчас, мы сейчас как бы на всаке, как это по-русски.
2: А всака это на паузе, скажем так, в данном случае это не каникулы, на паузе, хорошо. Хорошо, но надо, а где надо воевать прежде всего? С кем?
3: Надо газы потихонечку заканчивать.
2: Подождите, то есть надо как бы оставить тогда Хизбаллу и все силы бросить на газу?
3: Не-не-не, зачем? И там, и там.
2: И там, и там. То есть вы знаете, это прекрасно, и там, и там. То есть вы говорите, мы способны воевать сразу на двух фронтах.
3: На трех.
2: На трех способны. На четырех способны.
3: Да,
2: здорово.
3: Конечно,
2: хорошо,
3: конечно.
2: Спасибо, Михаил, вам за звонок. Ну, что могу сказать? Спасибо за звонок. На трех, на четырех, на пяти. Вы знаете, вот фон Клаузевиц, он, кстати, не был большим полководцем, он был, на самом деле, военным теоретиком. И он писал, самая большая угроза Германии — это воевать на два фронта. Ну, понятно, что все-таки враги там, с одной стороны Франция, с другой стороны Россия, это все-таки не Хамас и Хизбалла, но и Израиль, собственно говоря, не Германия. Ну, как бы, как, с какой стороны не посмотреть, тем более Германия, там уже вторую, объединенная Германия второй половины 19 века, она была и побольше, чем сегодня, и вообще немецкий мир был таким мощным и определяющим в Европе. И... Тем не менее, война на два фронта, и Первая мировая война, и Вторая мировая война. И когда нам говорят, что мы способны воевать на сколько фронтов, на 7 фронтов. Ну, ребят, ну поговорите с... Вы знаете, я всегда говорю, ладно говорить со мной. Я такой, знаете, я сижу под Мазганом, мне хорошо. А поговорите с ребятами, которые сейчас находятся в Газе, которые сейчас находятся в Ливане. Поговорите с их родителями. Просто поговорите, насколько... Поговорите с теми, кто потерял каждый день, кстати, похорону. Поговорите. Это же несложно этих найти людей. Приедьте к ним, хотя бы на Шиву, там, я не знаю. И поговорите. Я разговаривал. У меня нет уверенности в 7 фронтах. Надо, надо. Но войну продолжать бесконечно, это как сегодня писала газета «The Marker», это может закончиться тем, что экономика просто не выдержит. Это же... Ну, а люди... Ну, люди сильнее любой экономики, но это реальные проблемы. Это не просто так все. Потому что людям кажется, да, надо воевать. Ну, давайте. Сидя на диване под Мазганом. Итак, 0752891, телефон прямого эфира, 0542070800, номер нашего WhatsApp. Поактивнее, друзья. Ну, а мы продолжим после небольшой рекламы.
1: Тема дня на Первом радио. Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
7: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
1: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
2: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. 0752891, телефон прямого эфира, 0542070800, номер нашего WhatsApp. Так, так, так. Так, ага, вот. А, значит, антиарсават пишет много. Ну, давайте так. Извините, Марк, но я такого от вас, если честно, не ожидал. Ну, что делать? Вы знаете, мне часто и жена говорит, я тебя узнала с плохой стороны. Я-то тебя такого не ожидала. Ну, я в том плане, что, ну да, все мы иногда сюрпризы неприятные делаем. Зачем признавать геноцид армян, спрашивают, ну, знак вопроса. А зачем признавать геноцид евреев? Зачем признавать геноцид тутси? Потому что это правильно, черт возьми. Кстати, немцы признали свой геноцид. Азербайджан, если ему что-то не нравится, может идти продавать арбузы. Вы понимаете? Вот тут интересный момент. Вот смотрите. Президент Зеленский назвал одно из подразделений своей армии именем УПА. Президент Навроцкий отозвал орден Орла, и, собственно говоря, начались опять исторические битвы. Вы понимаете, Польша для Украины — это главный союзник. История Волынской резни — невероятно важна для обеих народов. Со всех точек зрения, это очень важная часть истории. Но сегодня главная забота — выиграть войну у России. Так вот, сегодня Азербайджан — это стратегический союзник Израиля в войне с Ираном. Много чего писали, не буду повторять, но много чего писали, что без Азербайджана те операции, которые проводит Израиль против Исламской Республики, были бы невозможны. Ну, как минимум, назову несколько. это, которые всем известны, это вывоз знаменитого иранского досье ядерного через территорию Азербайджана, это большой радар, ну и так далее. Много чего писали, не буду сейчас повторяться. Сегодня идет война с Ираном. Сегодня идет война действительно за будущее государства Израиль. Неважно, согласен я то, как она ведется, не согласен, неважно, война с Ираном идется, это факт. Ссориться с ключевым союзником в войне с Ираном во время войны, мне кажется, неразумно. Вы правы, товарищ господин Антиарсават, человек с этим ником, что геноцид, скорее всего, был. Я не знаю, я много об этом читал, Есть, кстати, замечательная книга, называется «Первая мировая война на Ближнем Востоке». Почитаю, у меня даже она стоит. Ну, всем советую, если вы найдете. Там много об этом написано. Ну и не только, там много армянских авторов, да и не только французских, каких угодно читал. Но сегодня перед нами стоит вопрос неисторической правды. Да простят меня жертвы. У нас стоит вопрос выживания. Как сегодня перед поляками и украинцами стоит вопрос победы над Россией. А историческую правду можно оставить на потом. Прав я или не прав, я не знаю. У меня нет ответа на вопрос. Я прекрасно понимаю то, что вы мне написали, то, что вы во многом своей вот этой вот в своем гневе, вы правы. Но вот уместно ли это делать сегодня, учитывая негативную реакцию Азербайджана? На Турцию наплевать. Турция враг, Эрдоган враг, и здесь, наверное, на их точку зрения можно наплевать. Это я задаю такой вопрос себе. И у меня это мысль вслух, у меня нет ответа на вопрос. И вы, дорогой Антиарсават, правы в своем гневе по отношению ко мне, вот такая я, извините меня, вот такой я. Но я задаю вопрос себе, даже не вам, потому что с вами я согласен. Я задаю вопрос себе, и у меня нет на него ответа. Ну так бывает. Так, дядя Федя пишет, через полгода с войной нас победят цены на продукты, об этом надо думать, дядя Федя. Ну, смотрите, ну когда, вы понимаете, дядя Федя, когда идет война за существование, хотя я не считаю, что она уже идет, была, да, после 7 октября, да, сегодня, сейчас немножко все изменилось, но когда идет война за существование, цены не имеют значения. Ну, потому что цены, если нет страны, то цены в этой стране как бы обнуляются. Ну, нет страны, нет и цен. Ну, я имею в виду, они есть где-то в другом месте, ну, вы сами понимаете, о чем я говорю. Поэтому главное победить. Но здесь возникает опять еще один вопрос, который задают очень многие. Продолжение войны сегодня — это внешняя политика или внутренняя? Кому продолжение войны выгодно? Стране или правительству? Стране или ее премьер-министру? У меня нет ответа на этот вопрос. То есть, если стране, то наплевать на цены. Ну, потому что главное — это выжить. Потому что все остальное не имеет значения. Когда мы умрем, какая разница, сколько стоят наши похороны. А вот если не стране, тогда возникают еще дополнительные вопросы. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Марк.
2: Как вас зовут?
3: Меня зовут Ави.
2: Ария, да, Ария, говорите.
3: Ави.
2: Ави, да, прошу прощения, Ави.
3: Марк, у меня вопрос к вам как к историку.
2: Да.
3: Какое отношение имеет Азербайджан к Османской империи? Все говорят, что вот как это Азербайджан к геноциду отнесет. Вот такой вопрос.
2: Я вам скажу, дело в том, что Азербайджан к Османской империи действительно не имеет никакого отношения, поскольку Азербайджан всегда, ну, пока русские его там не оторвали, был часть Иранской империи, часть иранского Ирана, совершенно справедливо. Но при этом азербайджанцы, ближайший тюркский народ к туркам. Ну, они очень обижаются, поэтому не будем обижать азербайджанцев, говоря, что у них один язык. Я когда-то сказал, на меня в Баку так посмотрели, как бы, ну, сказали, ну, нет. Но он настолько похож, что, ну, как мне сказали знатоки этого языка, турки немножко прикалываются над азербайджанцами, азербайджанцы, ну, по произношению, азербайджанцы немножко прикалываются над турками, но практически вот они, практически они друг друга, ну, не практически, а они друг друга понимают 100%. Речь идет о том, об ощущениях. В истории часто есть понятие ощущения, как мы ощущаем. Ну, и мы знаем, что азербайджанцев, к сожалению, очень непростые отношения с армянами, кроме всего прочего. Очень непростые, опять же, именно потому, что они ощущают себя частью турецкого, по большому счету, в большом смысле, частью не турецкого, скажу, чтобы не обидеть, тюркского этноса. И для них этот вопрос, вопрос очень важный, особенно после Карабаха и всего, что с этим связано. Вот и все. Может быть, вас это не устраивает, но оно так есть. Есть народ, который так считает, так чувствует. Вы можете сказать, но вы при чем? А они говорят, да при всем. Ведь наши, то, что мы говорим, вы ни при чем, на них же это не действует, правильно?
3: Ну, правильно, только вы забываете, что сейчас между Азербайджаном и Арменией сейчас очень улучшаются отношения.
2: Вы знаете, я понимаю, что...
3: И, по-моему, этот геноцид, который совершила Османская империя, на сегодняшний день никакого отношения имеет.
2: Ави, дорогой, вы можете считать, что вы хотите. Вы говорите. Давайте так, мы обратимся к азербайджанцам, к Ильхаму Алиеву и скажем. Вы знаете, Ави считает, что вы не должны в это вмешиваться, что ваша нота протеста и просьба пересмотреть это решение. Ну, была просьба пересмотреть решение. Это была просьба.
3: Когда? Вот сейчас?
2: Да,
3: вот сейчас.
2: Да, была просьба со стороны Азербайджана пересмотреть это решение. А я скажу, Ави хочет вам что-то объяснить. Так вот им все равно. Мои объяснения, ваши объяснения. Мы живем в некой реальности. Она нам может тысячу раз не нравиться. Она нам может быть тысячу раз казаться странной. Но она такая, как она есть. И я сейчас думаю не с точки зрения исторической справедливости. Хотя историческая справедливость — это важно. Я считаю, с точки зрения выживания своей страны. Я смотрю, на какой вред она принесет и какую пользу. И у меня нет ответа на этот вопрос. У вас есть, Ави, вам легче. Очень хорошо, когда и ты имеешь ответ на вопрос. Я, например, это почувствовал, когда вот 4 января 2023 года господин Левин, министр юстиции, выкатил свой план юридической реформы, я сразу понял, для меня, что это не реформа, а переворот государственный. Это попытка изменения государственного строя государства Израиль. Это так понял я. Я могу ошибаться. Может быть, это действительно попытка улучшить Израиль. Но я воспринял по-другому. Но это моя субъективная точка зрения. А здесь у меня ответа, еще раз говорю, нет. Спасибо вам.
3: По поводу Левина. У него за 4 года ничего не получилось.
2: Неважно. Я не говорю, получилось, не получилось. Я говорю о ощущениях и о том, как ты это понимаешь. Я об этом. Это совершенно другая история. Спасибо вам за звонок. Тут же как бы не то, что есть, а как мы это дело ощущаем с вами. Это... Так, Юрий пишет. Безусловно, геноцид армян признать необходимо. Просто как это было сделано на зло Эрдогану как-то мелко. Неуважительно к трагедии армянского народа. Ну, я не знаю, вы понимаете, Юрий, я не понимаю, а как это сделать не мелко? Ну, вот, как бы вам объяснить? История, к сожалению, вот почему я завидую физикам, математикам? Потому что они работают как бы вне времени. Для них то, что сделали их предшественники – это всего лишь база для новых открытий, ну и так далее, и так далее. Я жутко завидую. А в истории, история — это база для сегодняшней политики, для решения сегодняшних задач, ну и так далее. Поэтому, когда мы говорим про геноцид армян, опять же, мы же говорим, всегда мы исходим из не из какой-то исторической справедливости, мнимой или настоящей. Мы исходим все-таки всегда из политики сегодняшнего дня. Потому что всегда идет расчет, а что будет сегодня, какой будет ответный шаг, для чего я это делаю. Никто не принимает решения, связанные с историей, исключительно думая об истории. Нет. Историю всегда используют в своих политических сиюминутных целях. Поэтому, когда вы говорите, что это мелко, это так, это сяк, я не знаю, в любой момент, когда бы мы не приняли это решение, ну, израильское правительство, а оно наше правительство, да, кому-то, может, не нравится, когда я говорю, что Нетаньяху мой премьер-министр, совершенно верно, я гражданин Израиля, он премьер-министр Израиля, он мой премьер-министр, а Беннет мой Бен Гвир, мой министр полиции, а Смотрич мой министр финансов. Да, это именно так. Так вот, когда бы это решение не было принято, оно всегда будет политическим. Вы понимаете, Юрий, вы должны это понять. Всегда будет политическим. Другое дело, что во времена более мирные это было бы сделать. Мне кажется, я опять тысячу раз я говорю, мне кажется, я могу ошибаться, более правильным. Мне так кажется. А правильно мне кажется, неправильно кажется. Кто-то, может быть, расстроится по поводу моего ответа. Кто-то скажет, я думал, Кричевский порядочный человек, а он негодяй и так далее. Принимается все. Все принимается. Но ответа у меня нет. Но меня это в данном случае напрягло. Вот что я хочу вам сказать. Даже если кому-то из вас это кажется, ну, мерзким и неправильным. Ну, что я могу сказать? Я только могу развести руками. 075-28-91, телефон прямого эфира. Да, телефон прямого эфира. 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp.
1: Тема дня на Первом радио. Реклама.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
15: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
16: 7 клинических исследований доказали. Бикюрозер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
2: Итак, да, микрофон включен. Наша программа продолжается. Но Антиарсават пишет: «Благодарю вас, Марк, за ответ и вашу точку зрения. Она не полностью лишена смысла. Спасибо на этом. Она прагматичная, но все же я лично считаю, что мы сделали правильно, признав геноцид армян очень поздно, но правильно. Спасибо». Еще раз, принимается. Абсолютно принимается. Да. Добрый день. Вы еще слишком хорошего мнения о Бибе. Он несет чушь для тех, у кого память меньше, чем мыши Алекса. Вы знаете, Алекса, я вам скажу, не совсем. Еще раз. Когда вы, Алекса, ради каких-то своих личных интересов, чтобы получить больше денег, чтобы там, я не знаю, там должность и так далее, где-то привираете, ну, молодец. Но при одном условии, если это сложно проверить, если вы врете так, что это проверяется не то, что в два клика, а просто все скажут: «Алекса, ты что творишь? Ты что несешь, в смысле?» То тогда вы будете выглядеть, ну, мягко скажем, странно, так скажем. Поэтому тут дело не в том, что человек врет или не врет. Называется, все врут. Дело в том, чтобы это было сложно проверить. Ведь когда вот он, я еще раз говорю, вот когда Нетаньяху говорил о правительстве национального единства, надо объединиться, надо, нельзя принимать законы, которые разваливают страну на части, при этом закон об изучении Торы, при этом они говорят, не надо арестовывать дезертиров, при этом они должность юридического советника на три делят и так далее. Вчера сказала, сегодня они это продолжают делать. Ну, в субботу сказал, в воскресенье продолжили. Но здесь, это же после выборов, давайте, вот сейчас мы будем раскалывать, но после выборов мы изменимся, мы станем другими. Здесь хотя бы есть о чем-то поговорить. Но когда ты говоришь факт, дезертиров арестовывают прямо в ешивах. И это не так. Я же говорю, у меня возникает вопрос не в том, что солгал, не солгал, мне пофиг. У меня возникает вопрос, кто ему это сказал. Не сказал ли ему это внутренний голос? Вот я этого боюсь. Потому что, еще раз говорю, очень много первых лиц, от которых зависит наша жизнь. Сейчас война идет. И я бы не хотел, чтобы наш премьер-министр разговаривал с какими-то собственными голосами. Потому что одно дело Соединенные Штаты, система сдержек и противовесов, такая демократическая система, все. И там Байден может на самом деле приветствовать умершего человека и пожимать руки воздуху. Нормально. У нас мы не можем себе этого позволить. Я только об этом. Я не хочу никого ни в чем обвинять, я просто говорю, что для меня вот это вот заявление было страшным с точки зрения здоровья. Я желаю Нетаньяху здоровья крепкого, богатырского, какого угодно. И очень хочу верить, что просто его какой-то сотрудник сказал чепуху. Я просто хочу в это верить. А он просто повторил. Ну а еще раз говорю, ни один премьер-министр не будет вам загугливать и информацию проверять. Так не работает. Добрый день, Марк. Хотел спросить вас по поводу партии Бенни Ганца и Дэдди Симхи. Не думаете, что это спасательный круг для Нетаньяху, Алекс? Разумеется. Ну, тут как бы не то, что... Вы знаете, я сегодня целую передачу, да я не знаю, да я то, да я думаю. Это правда, я не играл в эту девочку-недотрогу, боже упаси. Это мне не свойственно. Но это безусловно. Это партия-спутник для, ну, безусловно, я так вижу. Называется, я художник, я так вижу, конечно. Так, Инна, я думаю, что в Израиле должна быть профессиональная армия. Неправильно, что без конца погибают не только дети и мужья, но и потенциальные работники, врачи, ученые. У нас есть профессионалы-генералы, надо и солдаты должны быть профессионалами. Вы понимаете, Инна, все было бы хорошо, но нереально. Маленькая страна. Армия, так сказать, ксадир, но это вот армия призывная, очень маленькая. Она не может быть большой. Она не может быть. Когда говорили, кстати, вот эта вот концепция маленькой умной армии, это же не только там сейчас придумают, что это Айзенкот говорил. Нет. Эта концепция была Министерства финансов, которую поддержал Нетаньяху. Потому что очень дорого содержать большую армию. Такой стране, как Израиль, маленькой стране. Но когда после 7 октября приехало там сколько, 150 тогда процентов резервистов, приехали в свои части, и десятки, а сотни тысяч человек, ну, пошли на войну. Мы не можем армию там такую содержать не в состоянии. Так не бывает. Нет, не можем. Только очень большие страны могут себе это позволить. Или страны, где нет опасности. Там, я не знаю, там какая-нибудь Дания может себе это позволить. Ну, потому что пока на них никто не собирается нападать. Израиль, это нереально, несерьезно. Так не может быть. То есть тут нечего обсуждать. Так. Я вас умоляю. Конечно, надо было признать давно геноцид армян. Вот только мы это признаем уже, наверное, пятый раз как минимум. И все ради пары мандатов на выборах. Если бы это не давало пару мандатов, никто бы не поднимал эту тему. Далеко не в первый раз. Я помню эти разговоры еще в году 2002. Все это только показать, только я могу на турков наехать, Юра. Ну, посмотрим, Юра. Дело в том, что тут же это было решение правительства, теперь за него должен проголосовать Кнессет. Если Кнессет проголосует, все, ну, все закрыто. То есть это было, должно быть голосование в Кнессете. Посмотрим. Я не знаю. Еще раз посмотрим. Если это дает пару мандатов, ну, значит, дает. Так, сержант пишет. Глядя на потрясающие достижения 40-дневной войны с Ираном и тех плюшек, которые он получил, я обратил внимание, что люди разделились на две категории. Одни спрашивают, зачем мы эту войну закончили, а другие, зачем мы ее вообще начинали. Я отношусь ко вторым, причем я это говорил буквально в первый день войны, а вы сержант. Ну, вы понимаете, сержант, я не говорил в первый день войны, зачем мы ее начинали, потому что я понимал, зачем мы ее начинали, по одной простой причине отрубить голову Гидре. А иранский режим — это главная проблема Ближнего Востока, это полностью переформатировать Ближний Восток. Но сегодня, когда я, может быть, не додумал, ну, опять же, я имею право, когда вот начали войну, я, опять же, много читал, я не додумал, что Трамп так быстро сдуется под общественным мнением, под ценами на нефть и так далее, и так далее, что он окажется таким воздушным шариком. Я не думал. Мне казалось, что если человек уже начал такую войну, он будет доводить ее до какого-то, ну, я не говорю, там, может, смены режима, но, во всяком случае, вбить так, что уже те, кто останется, начнут пищать и просить, давайте договариваться. Нет, он оказался гораздо слабее, чем казался. Поэтому сегодня, разумеется, вопрос, зачем вы ее начали, он стоит на повестке дня. Потому что если начали, потому что, как обещал, опять же, как пишет американская пресса, и Джей Ди Венс, кстати, об этом говорил, что Нетаньяху убедил Трампа, что будет смена режима. Так говорил Джей Ди Венс, я ни при чем. Друзья мои, это не ко мне вопрос. Так вот, если таки да, убедил, ну, значит, он в это верил. А если в это верил, значит, не, а где план Б? А если что-то пойдет не так? Вот это, я говорю, вопрос Слепакова, а что если нет? Он центральный во всех этих комбинациях. И сегодня, когда Трамп оказался Трампом, ну и я задаю вопрос. А вы действительно верили в смену режима? А почему вы начали, не подготовились? Более того, Исраэль Каац заявлял, опять же, это не я говорил, это Исраэль Каац, у меня все открытые источники. Мы готовили войну летом, на лето, но когда вот начались события в Иране января этого года, мы, так сказать, поспешили, потому что поверили в смену режима. А это значит, полгода на подготовку ушло коту на хвост, под хвост. Полгода они должны были готовиться. Это значит, все планы скомкались и делали как получится. Ну, вот эти вопросы, конечно, должны возникнуть. И на эти вопросы хотелось бы, чтобы когда-нибудь мы услышали ответ. Действительно ли Кац прав, говорил правду, что готовили на лето, и действительно ли планы подготовки были свернуты, а как иначе? Здравствуйте, не считаете ли вы, что удар по оппозиции Либерману, что это удар по оппозиции Либерману, вы имеете в виду то, что Биби предложил широкое правительство? Нет, конечно. Ну, потому что он не собирается никакое широкое правительство. Потому что ему нравится правительство с Бен-Гвиром, с Мудричем, с ортодоксами. Это его коалиционные партнеры. Конечно, нет. Конечно, нет. Ну, потому что вы помните, когда вот было правительство, в которое зашел Бенни Ганс? Ну, Бенни Ганс и Зинко, там, вот Кахоль-Лаван. Что тогда предложил Либерман? Мы готовы поддержать это правительство. Не поддержать, мы поддерживаем извне. Готовы в него зайти. Дайте мне место в кабинете войны. Мне кажется, нормальное предложение от человека, который там был всем в этой стране, и он бы мог внести, сделать пользу. Об этом все говорили. Но его сказали, не-не-не, посиди в сторонке. Либерман сказал, хорошо, зачем мне тогда идти разделять ответственность, но не брать на себя, не принимая решения, разделять ответственность. Что сказал насчет широкого правительства, что сказал Лапид? Мы готовы зайти, у нас 24 мандата, мы готовы зайти. Убери Бен-Гвира. Он был готов сидеть со Смотричем. Убери Бен-Гвира. Бен-Гвир — это информационный террор против государства Израиль. Ну, как, собственно, и оказалось. Ну, да, мы это видим. Мы, кстати, Нетаньяху, наверное, много... сам от этого сильно пострадал. Это гаагские дела, это все связано во многом с Бен-Гвиром, Смотричем. Неважно. Что я сказал Нетаньяху? Нет. Ну, так нет и нет. То есть здесь как бы... Мы же по факту смотрим, а не потому, что кто-то сказал. Дмитрий Крымский. Марк, добрый день. По твоему суждению, через 100 лет, когда станет вопрос о признании агрессии России против Украины, правильным нужно будет ответить, но зачем сейчас эту тему поднимать? Ну, нет, потому что это же вопрос, вопрос агрессии. Это как вопрос, грубо говоря, агрессии, я не знаю, там, Германии против Франции, против Советского Союза. Он не стоит, потому что это факт. Никто не будет принимать отдельную резолюцию, а была бы агрессия. Но это группа. Никто не будет принимать резолюцию, а вторгся ли Наполеон в Российскую империю. Ну, как бы глупо, поэтому это нет, Дмитрий, вы как бы сейчас что-то вынесете пока. На вопрос внешнеполитический вопрос или внутриполитический? Конечно, на сегодня продолжение войны — это внутренняя политика выживания. А победа нужна для продолжения правления, как говорится, выборы, все, жертвы ничего, как и в живой силе, так и в экономике. Это страшно, что для власти ныне присутствующих. Мы народ, просто расходный материал. Здесь я, наверное, с вами бы согласился, да? Мне кажется, что война уже сегодня — это уже история внутриполитическая. Мне так кажется. Дай бог, чтобы мы с вами ошибались. Здесь согласен. А по первому вопросу, ну, как-то странно звучит. Михаил пишет, мы независимая страна, признали геноцид армянского народа правильно, погудят пару дней, все успокоится. А наша экономика сильна, как всегда, это признано во всех развитых странах мира. Хорошо, Михаил, пусть будет. Привет всем, я Лакоах. Никак не могу понять, что Израиль единственный рычаг давления на Турцию, это геноцид, там... столетней давности. Нам тут по радио и телевизору рассказывают и про бедных курдов, и киприотов, ущемленных в правах в Турции, но признают каждые 3 месяца про армян. Но тут нет, ну тут вопрос такой. Ситуация, была война, помните, да, в 1922 году, по-моему, турецко-греческая, когда они обменивались населением, потом там Кипр, там, какой, 74-й год уже, 1974-й. Все это было. Но там все-таки не было такой массовой резни. С армянами была настоящая резня. Это немножко другая история. Была настоящая резня, другая история. Кабо-Верде, Аргентина, спрашивает дядя Федя. Ну, ставьте на Аргентину, это понятно. Внутренний голос — это Сара. Если бы Сара, тогда было бы хорошо. В данном вопросе, если бы мы узнали, что это Сара напела, я бы сказал, фух, слава богу, я успокоился. Я боюсь, что внутренний голос — это внутренний голос. Знаете, скажу, ну, тут немножко личного. Ну, я как дружу с Солнцевым, да, и мы, у нас, наши мамы уже, мягко скажем, девушки немолодые. Иногда мы там, я рассказываю ему о своей, он о своей. Да, у наших мам бывает внутренний голос. И они там ездят по заграницам иногда там, ну и так далее, сидя на одном месте. Поэтому внутренний голос — это, если бы Сара, это было бы счастье. Боюсь, что там не только Сара. Нет, еще раз, я не врач. Я говорю, что я очень боюсь, что он это сказал из-за этого. И очень был бы рад, если бы это наговорила Сара. Альберт Март, добрый день. Признание геноцида армян премьер-министром правительства 7-10 вызвано лишь тем, что ему не с чем идти на выборы. Никакой другой причины нет. Говорить о том, что Нетаньяху заела совесть перед армянами или кем-либо другим, просто смешно. Да при чем тут совесть? Мы не делали геноцид. Еврейский народ не устраивал геноцид армянского народа. Тут дело не в совести, а в исторической так называемой справедливости. Так меня спрашивают, будет продолжение войны? Ну, пока будет, да, конечно. Но она идет, ну, мы вчера молодого 21-летнего мальчика хоронили, погибшего на юге Ливана. Мы видим, что происходит в Газе. В Газе, говорят, Хамас, нас готовят к тому, что Хамас готовится к войне. Ну, да, с Ираном не все понятно, ну, да. Не расслабляйте булки, не расслабляйте. Хотя надо, конечно, расслабиться. Потому что да. Хорошо, друзья мои. Это была программа «Тема дня» здесь на Первом радио 89.1 FM. Спасибо за вашу активность. Меня зовут Марк Кричевский. Мне помогали Даша Достоевская и Катя Вергунова. Спасибо, девушки. Ну и мы встречаемся в этой студии, в этой программе ровно через неделю. В общем, берегите себя. И знаете как, не погружайтесь глубоко в политику, как погружаюсь я, а лучше погружайтесь в море. Получайте от этого удовольствие. Здоровее будете.
1: Тема дня с Марком Кричевским на Первом радио. Реклама.

0: опасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Команда». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
6: Реклама.
7: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
8: Война, это все продолжается постоянно.
9: Я буду ждать выборов.
10: Ракеты к нам летели, конечно.
11: Ракеты много куда летят.
12: А что аналитика у нас очень страдает.
7: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. Прямой ответ.
13: Белая карта.
14: Помогите мне, я хочу узнать все.
15: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
16: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
15: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
16: И он меня до сих пор любит?
14: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
6: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

0: Первое радио. Новости.
1: Переговоры Израиля и Ливана возобновятся завтра. Подробнее через несколько секунд.

15 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Саудовское издание «Аль-Хадад» пишет со ссылкой на представителя американской администрации, что ливано-израильские переговоры в Вашингтоне возобновятся уже завтра. Их цель – подписание соглашения между странами. Европейский Союз заявил о поддержке подписанного Израилем и Ливаном рамочного соглашения. Это крайне позитивный, необходимый шаг на пути к деэскалации конфликта и достижению мира между двумя государствами. Однако нельзя допустить, чтобы оно осталось на бумаге. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар Аль-Ануни заявил о выделении ливанской армии 100 миллионов долларов в рамках поддержки усилий правительства Ливана по укреплению суверенитета и государственных институтов. Министр иностранных дел Ливана Юсеф Ранджа заявил, что приоритетом по-прежнему является обеспечение полного вывода израильской армии с ливанской территории, занятие южных областей ливанской армии и реализация плана государственной монополии на владение оружием. Как сообщает информационный портал «Вести», заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади высказался о переговорах с США, заявив, что технические встречи не запланированы на эту неделю. Хотя консультации с Катаром продолжаются в обычном режиме, невозможно подтвердить сообщение некоторых СМИ о том, что технические переговоры между странами состоятся в Дохе. Первый раунд технических переговоров состоится, когда будут выполнены условия, заявил министр. Тем временем, по данным иранского информационного агентства «Фарс», связанного с режимом «Аятолл», на фоне действий США морское движение в Ормузском проливе сокращается. При этом пересечения теперь осуществляются через иранский коридор. Они добавили, что коммерческое движение продолжается, но на более низком уровне. Удары вызвали серьезную обеспокоенность среди судовладельцев относительно использования маршрута. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху сегодня явился в окружной суд Иерусалима на заседание по его делам. Обсуждалось решение судей ускорить процесс после завершения показаний.

Нетаньяху дело вернулся из Тель-Авива в Иерусалим. И с 4 октября после осенних праздников заседания должны проходить 5 дней в неделю, с воскресенья по четверг. Адвокат Нетаньяху Амид Хадад заявил в суде, что защита не сможет работать в таком режиме, что это не ускорит, а напротив, затянет процесс из-за невозможности должным образом готовить свидетелей. Он также потребовал исключить из обвинительного заключения пункт о взятничестве по делу 4000, заявив, что в противном случае защита может вызвать сотни свидетелей. Против 5-дневного графика выступила адвокат Шауля и Ирис Аловичей Жак Хен, назвавший такой режим нечеловеческим и несовместимым с правом подсудимых на надлежащую защиту. Сам Нетаньяху заявил в суде, что происходящее является масштабным искажением правосудия и уголовным использованием судебной системы против него. Суд над Беньямином Нетаньяху продолжается с 2020 года. Действующего премьер-министра обвиняют во взятничестве и злоупотреблении доверием по 3 делам. Нетаньяху все обвинения отвергает. Его перекрестный допрос завершился в июне после 98 заседаний, и теперь процесс должен перейти к дальнейшему заслушиванию свидетелей защиты. Президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия», заявил, что он проходит в сложное для страны время. Глава государства отметил, что трудный этап, через который проходит Россия, многому ее научил. «Мы видим, что множатся региональные конфликты, возникают все новые искусственные препятствия для нормального взаимовыгодного сотрудничества государств и народов. Это касается экономики, технологий, науки и даже культуры и спорта, и в целом гуманитарного взаимодействия», цитирует Путин РБК. «Страна испытывает грубое и беспрецедентное давление со стороны западных элит». Он подчеркнул, что Россию не могут победить на поле боя, нанести стратегическое поражение и раскачать внутреннюю смуту. Вот и продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией, не жалея украинский народ. И режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и потому перешел к откровенно террористическим действиям. Мы проходим через трудный этап, но он многому нас научил и позволил почувствовать саму суть понятия «гражданин России», осознать значимость истинного патриотизма, заявил Путин, отметив, что Россия успешно противостоит всем угрозам. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысилась, прежде всего в горных и внутренних районах, и незначительно выше среднесезонной. Малооблачно. В Иерусалиме 31 градус, в Хайфе 29, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоде 30, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Продолжаю понедельник и мысленно обнимаю всех вас в благодарность за то, что слушаете первое. Здравствуйте, музыкальный час «Картина маслом». Меня зовут Влад Зерницкий. И Эд Ширан открыл эту программу песней «Плохие привычки». Плохие привычки есть у многих, и от них порой не хочется избавляться, или же избавляешься, а потом они возвращаются. Вот, например, допустим, у террористов Хизбаллы есть привычка накапливать оружие, и за это они получают, как правило, привет от армии обороны Израиля. И вы знаете, о чем я хочу чуть более подробно вам рассказать? О том, что, судя по всему, наша армия нашла способ, как бороться с дронами Хизбаллы. Это очень важный момент, потому что последние жертвы и на юге Ливана среди военнослужащих нашей армии как раз являются причинами атак дронов. Причем не только дронов, которые управляются операторами, но и с оптиковолоконным проводом, который практически не реагирует на средства радиоэлектронной борьбы. Так вот, армия проверила и в восторге от качества работы мини-радаров, которые выпускает наша компания «Мегос». Так она называется. Вы, скорее всего, не слышали этого названия, но эти радары, микрорадары, обнаруживают маленькие FPV-дроны и в том числе обнаруживают дроны, которые управляются по оптоволоконному кабелю. Дело в том, что сам радар, он размером с книжку, с небольшую, там нет никаких отдельных частей, он легкий, переносной, вот, стоит он несколько десятков тысяч шекелей, и самое приятное то, что он может работать порядка 50 тысяч часов непрерывно, без поломок, и он реагирует, используя искусственный интеллект и используя современные технологии на приближение дронов и предупреждает как минимум за минуту о том, что приближается дрон, то есть не нужно всматриваться, вслушиваться в звуки, вот, и низкая цена этих радаров позволяет развернуть их на самых сложных участках, ну, в первую очередь, на юге Ливана или там на израильско-ливанской границе. Это внушает уверенность в завтрашнем дне. Вот. Так что система «Мегас», используя искусственный интеллект и дополнительные средства, в том числе прослушивая пропеллеры, обнаружит. Более того, есть какая-то там технология, о которой я не знаю, вернее, даже не понимаю ничего. Цифровая технология формирования луча. Beamforming MIMO. Вот так это называется. Вот по этому принципу работы радара это передают радиосигнал мощным лучом прямо в конкретное устройство. Ну, подробности рассказывать больше не буду, но в любом случае это наша компания. В прошлом директор этой компании служил звание капитана в радарном отделе ЦАЛа, и его вице-президент-партнер тоже имеет к этому отношение. Они уже вышли на уровень 20-30 миллионов долларов. Говорят о том, что продукция компании, которая расположена в Реховоте, продается по всему миру, и тысячи израильских радаров охраняют периметры военных баз, и правительственных учреждений, аэропортов, объекты критической инфраструктуры. Более чем 70 стран используются. И вот сейчас армия обороны Израиля в восторге от этого радара, который «Мегас» предоставил. Ну что ж, посмотрим. Мы очень надеемся, что это обеспечит защиту наших военнослужащих. Вот хорошая новость. И с нее, в принципе, я решил начать сегодняшний музыкальный эфир. Совсем скоро рубрика «Открывая футбольную Америку». Чемпионат мира по футболу перешел к новому этапу. Начались игры следующего этапа. И теперь, как ни крути, мы волнуемся больше. По крайней мере, если говорить о, скажем так, играх, то первая команда – это сборная Канады. Она пробралась дальше. И это 1/8 финала. А сейчас идут игры 1/16 финала. Сегодня очень интересный матч будет Бразилия-Япония. Мы тут все спорили на радио, кто же выиграет, бразильцы или японцы. Так что, если вы следите за чемпионатом и хотите узнать, как прошел вчерашний игровой день, совсем скоро рубрика «Открывая футбольную Америку». В 15:30 мы с вами играем в панели про ПАЛ. Ну, а остальные новости я вам буду поставлять по мере необходимости.

0: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Открывая футбольную Америку.
2: Лидер сборной Аргентины Лионель Месси забил уже шестой мяч на этом мундиале. Отличился он в заключительном матче группового турнира против Иордании. Аргентинцы взяли верх 3-1. Месси, забив со штрафного за 10 минут до финального свистка, стал пятым игроком в истории чемпионатов мира, кто завершил групповой этап с шестью голами. На первом этапе соревнований больше забивали только венгер Шандер Кочеш в 1954 году 7 мячей. И столько же раз отличился представитель Германии Герт Мюллер в 1970 году. Ну а футболисты Аргентины заняли первое место в квартете и сыграют теперь в 1/16 финала с Кабо-Верде.
1: Круги по воде.
2: В этой четверке команд вслед за аргентинцами финишировали футболисты Австрии, которые спасли матч с Алжиром. В конце встречи на шестой компенсированной минуте австрийцы счет сравняли, сыграли в ничью со счетом 3-3 и опередили Алжир в таблице только по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В 1/16 финала соперник у Австрии не кто-нибудь, а Испания. Команда Алжира также вышла в плей-офф и встретится со Швейцарией.
1: Против течения.
2: Еще один представитель Африки – сборная Демократической Республики Конго уверенно обыграла со счетом 3-1 Узбекистан, заняла третье место в группе и вышла в 1/16 финала на Англию. Родоначальникам футбола придется непросто, а лидирующие в этой пульке Колумбия и Португалия сыграли 0-0. В итоге по дополнительным показателям колумбийцы заняли первое место и проведут матч в плей-офф с Ганой, а у Португалии соперник теперь Хорватия.
1: Попутного ветра.
2: Напомним, что хорваты начинали чемпионат мира с проигрыша 2-4 англичанам, но в заключительном туре в группе смогли добиться успеха в матче как раз с Ганой 2-1, заняли второе место в группе, а Гана осталась на третьей строчке. Что касается англичан, то за ними первое место в группе, они обыграли со счетом 2-0 Панаму, один из мячей на счету Харри Кейна, который стал лучшим бомбардиром сборной Англии за всю историю выступления англичан на мундиалях. Теперь Кейн входит в десятку лучших бомбардиров всех чемпионатов мира.
1: Плавали, знаем.
2: Тем временем уже матчи 1/16 финала стартовали. Первыми вышли на поле футболисты сборных ЮАР и Канады. Канадцы выиграли со счетом 1-0 и впервые в истории вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Этот единственный мяч забил во втором тайме в компенсированное время Стефан Эуштакио. Это первый гол его на чемпионате и такой важный. Это были некоторые итоги 18-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
0: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Картина маслом.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
1: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
2: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
0: Реклама.
11: Программа «Картина маслом».
12: Не проходите мимо.

0: 15:27, израильская певица Ноа Кирелл в нашем эфире с песней «Я». Ну, то есть «Они». Вы помните, да, Ноу, которая представляла нашу страну на Евровидении в 2023-м с синглом «Unicorn» — «Единорог». Ну а сейчас мы начинаем играть.
1: Вы знаете ответы на все свои вопросы. И от этого хочется ликовать и отвечать всему миру.
2: Пан или пропал?
1: Я извлеку ответ из безнадежной глубины ваших коробочек, и пусть имеющие уши то увидят.
2: Пан или пропал?
1: Итак, начнем.
0: Игра «Пан или пропал» в эфире, и в этой игре участвует ведущий, продюсер нашего эфира Дарья Достоевская, а самое главное – радиослушатели. Мы можем принять в этой игре максимум 3 звонка и дать возможность сыграть 3 нашим слушателям, если кто-то первый, второй не выиграет у нас приз. Приз мы сейчас объявим, и приз у нас очень, кстати, в игре интересный. Я вижу сейчас его, да, вот он. Ох, мне его только что занесли. Друзья мои, хотите верить, хотите нет, это ящик. Это целый ящик, который мы подарим победителю. Значит, для того, чтобы сыграть в игру со мной, нужно позвонить прямо сейчас в эфир и ответить на 3 вопроса. Все 3 вопроса будут заданы одинаково. Верите ли вы что? А там дальше уже надейтесь на свои знания и интуицию. Как позвонить в прямой эфир? 07-52-891 прямо сейчас, потому что игра уже началась и времени у нас мало на раздумывание. 07-52-891. Теперь, что касается приза. Во-первых, ящик не пустой. Ящик полон уникальной воды магнезия. Да, представляете, вы, если выигрываете у меня, получаете целый ящик знаменитой минеральной воды из Чехии. Карловы Вары. Кто там бывал? Они известны, безусловно, во всем мире своими лечебными источниками, уникальными минеральными водами. И вот, именно там, в Карловых Варах, среди нетронутой природы, находится источник воды магнезия. Да. Главная особенность этой воды – высокое содержание природного магния. А ведь магний, как вы понимаете, это один из важнейших минералов для организма человека. Магний поддерживает энергию. Видите, я вот пью постоянно воду, магний полон магния. Снижает усталость и стресс, поддерживает работу сердца, помогает мышцам, нервной системе. А что очень приятно отметить, сохраняет баланс организма каждый день. Итак, вода магнезия. Целый ящик уникальной воды в качестве приза получит победитель сегодняшний. Сегодняшний победитель. И мне Дарья говорит о том, что очередь из игроков выстроилась. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Мне сказали, что вас зовут Катерина.
3: Да, меня зовут Катерина.
0: Вы когда-нибудь звонили, чтобы сыграть в эту игру?
3: Даже выигрывала.
0: Даже выигрывали. Значит, тогда вам нет смысла объяснять правила. Более того, сразу в бой. Начинаем?
3: Да, давай.
0: Мне доверять будете?
3: Сейчас я присяду. Да, ага.
0: Мне доверять будете, Катерина?
3: Ну, конечно.
0: Хорошо. Хорошо, вот и проиграете, значит. Так, начинаем. Давайте с простого. Вы же деньгами пользуетесь наличными? У вас есть шекели?
3: Да, конечно.
0: А другую валюту вы в руках держали? Например, доллар, евро?
3: Ну, конечно.
0: Да? Верите ли вы, что самая древняя национальная валюта – британский фунт стерлингов?
3: Какой?
0: Британский фунт стерлингов.
3: Ой, даже не знаю.
0: Вы, кстати, знаете, что до сих пор в Великобритании они пользуются британским фунтом?
3: Смотрите, у них там короли были. Поэтому,
0: наверное, верю. Не, ну, подождите, я не против. У них были короли, да, например, где-то были фараоны, знаете, по соседству здесь. Итак, да. Принимать ответ верите?
3: Да, я верю.
0: Принято. А хотели выиграть минеральную водичку-то?
3: Ну, конечно, да.
0: 1-0 в вашу пользу. Совершенно правильный ответ. Самая древняя национальная валюта, которая используется до сих пор в том числе, это британский фунт стерлингов. Он появился примерно около 800 года нашей эры. А на втором месте, кстати, сербский динар. Так, играем. Хорошо начали, должен сказать, Катерина. Хорошо. Да, есть дальше вопросы. Ой, вовой. Теперь один из моих любимых вопросов. Верите ли вы, что Конституция Гаити... Вы когда-нибудь были на Гаити?
3: Нет.
0: Хотели бы побывать?
3: Ну, наверное, да.
0: Подождите, наверное, это вы хотели с кем-то сейчас посоветоваться и сказать мне? И вот сами, что вам душа подсказывает? Хотели бы вы побывать в этой стране, Гаити?
3: Ну, не знаю, может быть.
0: Ну, Карибское море, я вообще не знаю.
3: Может быть, да.
0: Окей,
3: наверное, да.
0: Вопрос. Верите ли вы, Катерина, что Конституция Гаити 1805 года провозгласила всех граждан, живущих в Гаити, белыми, независимо от реального цвета кожи? Где они находятся? Это Карибское море, это бассейн Карибского моря. Это они соседи с Доминиканской республикой. Буквально, если от Гаити переплыть, слева от них Куба.
3: Ну вот, мне кажется, что нет. Куба и все, они там наоборот, наверное, все чернокожие.
0: Ну, во-первых, они там действительно чернокожие, большинство, да. Но я еще раз хочу повторить вопрос. Верите ли вы, что Конституция Гаити 1805 года провозгласила всех граждан белыми, независимо от реального цвета кожи?
3: Мне кажется...
0: Вы должны сказать «да» или «нет», без «кажется».
3: Не верю.
0: Не верите. А это ведь 1805 год. Конституция Гаити 1805 года принята... при императоре Жаке I. Она закрепила независимость страны, навсегда отменила рабство и провозгласила всех граждан, независимо от реального цвета кожи, черными для укрепления национальной идентичности. 2-0 в вашу пользу. И, кстати, эта же конституция запрещала белым мужчинам владеть землей. Вот так вот. Ай да гаитяне. Итак, остался один шаг до получения приза, до минеральной воды, до целого ящика минеральной воды «Магнезия», источник, который находится в районе Карлоу-Хвар. Ну, а теперь самый сложный вопрос, и я хочу, чтобы вы максимально сосредоточились. Катерина, вы в каком городе сейчас находитесь?
3: Гиват-Шмуль.
0: Гиват-Шмуль. Ну что ж.
3: Это возле Петахтина.
0: Спасибо. Верите ли вы, что педиофобия — это боязнь...
3: А... Еще раз, педиофобия?
0: Педиофобия. Педиофобия — это боязнь общения с детьми.
3: Ну, вообще педиатрия — это дети, все лечат детьми. Ну, мне кажется, что это, наверное, фобия, это, наверное, бояться каких-то предметов.
0: Фобия — это бояться, да.
3: Я думаю, что не верю. Мне кажется, бояться детей, что не бывает. Наверное, какие-то детские предметы может бояться.
0: Вы говорите говорите погромче. Итак, ваш ответ, вы не верите, что педио...
3: Я не верю.
0: Что
3: я думаю, что это бояться чего-то неодушевленного. Мне кажется, что бояться детей... Такого нету. Я не верю.
0: То есть вы считаете... Во-первых, ответ принят. Вы не верите.
3: Нет.
0: Зафиксировали. Все, точка.
3: Да.
0: Во-вторых, вы считаете, что нет людей, которые боятся детей или общения с детьми?
3: Нет, наверное, есть. Но фобия — это немножко...
0: Фобия — это бояться.
3: Боязнь, да.
0: Итак, хорошо, мы порассуждали, и я должен назвать правильный ответ. Вернее, даже сказать, правильный ли ответ ваш. А вы сказали, что вы не верите, что педиофобия — это боязнь общения с детьми. Это что-то другое, по вашему мнению?
3: Да.
0: Я правильно
3: Мне
0: понял?
3: Мне кажется, да.
0: Педиофобия — это иррациональный страх перед человекоподобными предметами. Куклы, манекены, роботы, восковые фигуры. 3-0 в вашу пользу. Победа! Катерина, я не ожидал. Я не ожидал, спасибо. Честно говоря, вы так собрались, так мыслями и, соответственно, знаниями. Давно у нас не было такой чистой победы. Что скажете?
3: Я уже второй раз побеждаю.
0: Да и хорошо.
3: За подарком.
0: Побеждайте на здоровье. Теперь я с удовольствием вручаю вам ящик уникальной воды магнезия, источник, который находится в Карловых Варах. В этой воде очень высокое содержание природного магния. Это означает, что ваше сердце будет работать замечательно, поменьше будет стрессов, много энергии. Вы будете играть в игры и выигрывать у нас безостановочно.
3: Буду звонить бесконечно.
0: Я хочу вас поблагодарить за игру. Спасибо вам, Катерина.
3: Спасибо вам.
0: Не кладите трубку. Сейчас с вами поговорят представители отдела по получению ящиков с минеральной водой.
3: Спасибо.
0: Ну что ж, вот так вот Катерина совершенно легко обошла все препятствия и со счетом 3-0 победила. Победила. Победила.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Картина маслом. Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: 7 клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14, звездочка 34-14.
10: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
11: Жаркое лето в Center Car.
12: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
13: Center Car Azur.
12: Дерех Ашива 9.
2: Реклама.
14: Программа «Картина маслом».
15: Пишите свою историю сами.

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
4: Помогите мне, я хочу узнать все.
5: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
6: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
5: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
6: И он меня до сих пор любит?
4: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
0: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
7: Программа «Картина маслом». Пишите свою историю сами.

0: Картина маслом.
1: Так, первый час завершается. Много хорошей музыки мы с вами послушали. Замечательно сыграла в игру «Пан или пропал» Катерина, которая просто чистенько 3-0 выиграла у нас. Посмотрим, как сегодня Бразилия сыграет с Японией. Что-то мне подсказывает, что японцы обыграют бразильцев, которые находятся на каком-то переходном этапе и блеклые достаточно, хотя пятикратные чемпионы мира. Извините, что я про футбол, но завершая первый музыкальный час, хочу сказать, что буквально через несколько минут после еще одной песни, после выпуска новостей, мы вернемся, продолжим, и в следующем музыкальном часе у нас есть традиционная минута добра. В 16:30 мы, как всегда, даем прямой эфир, целую минуту. Все уходим, замолкаем, остается только тот, кто ее получает, кто-то из наших радиослушателей, и в эту минуту он говорит слова благодарности. Кому вы решите, тому и скажете. Если вы хотите, чтобы вы были, никто другой, вы можете прямо сейчас забронировать свое место, этот звонок. Для того, чтобы это сделать, нужно позвонить продюсеру нашего эфира, Дарье Достоевской, и сказать: Дарья, будьте добры, пожалуйста, в 16:30 я хочу выйти в эфир. И Дарья вам перезвонит и выведет вас в 16:30. Мы дадим минуту, будем все молчать, только вы на весь мир. И еще один момент. В 16:50 рубрика «Jive Time» – музыкальный десерт. Познакомлю вас с певицей, которая вас, скорее всего, не разочарует. Ну, а пока я хочу представить вам композицию, которая завершает этот час. Она называется коротко «ILY». Но если расшифровать ее, это «I love you». Дело в том, что этот трек записал продюсер и диджей Surf Meza. Его настоящее имя – Пауэл Агире. Он пригласил певицу Эмили, и эта песня появилась 7 лет назад.
0: Программа «Картина маслом». Цените простые вещи.

0: Картина маслом. Реклама.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем

0: Долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03 5 40 50 60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Мебель Дакс. Решен Лицион, Лещанский 3.
12: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В Газе ликвидирован ответственный за военную безопасность бригады Рафиах Хамаса. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-службы ЦАЛя и Шабака сообщили, что на прошлой неделе, 23 июня, израильские военные атаковали и ликвидировали Исмаила Масри, ответственного за военную безопасность в бригаде Рафиах террористической организации «Хамас». По данным израильских силовых структур, Масри был высокопоставленной фигурой в структурах Хамаса в районе Рафиаха на юге сектора Газа и отвечал за продвижение деятельности, направленной на ограничение свободы действий ЦАЛя в Газе. Во время войны он координировал вопросы безопасности и контрразведки в бригаде Рафиах, а также занимался попытками восстановления и усиления структур военной безопасности Хамаса с целью нанесения ударов по израильским военнослужащим. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что Иран запросил встречу. Встреча состоится завтра в Дохе. В свою очередь, представитель Белого дома Кэролайн Левит заявила в интервью Fox News, что специальные посланники президента Дональда Трампа Стив Витков и Джаред Кушнер примут участие во встрече в Дохе. Также сообщается, что технические переговоры проходят одновременно с переговорами на высоком уровне. Тем временем, как ранее сообщал информационный портал Вести, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади высказался о переговорах с США, заявив, что технические встречи на эту неделю не запланированы. Хотя консультации с Катаром продолжаются в обычном режиме, невозможно подтвердить сообщения некоторых СМИ о том, что технические переговоры между странами состоятся в Дохе. Первый раунд технических переговоров состоится, когда будут выполнены условия, заявил министр. На открытой территории возле Буэйне-Нуджейдат в Нижней Галилее 10 бригад службы пожарной охраны и спасения при поддержке 5 пожарных самолетов ведут борьбу с огнем. Пожарные сдерживают его в нескольких направлениях возле шоссе номер 65. Удалось предотвратить распространение огня на близлежащий завод. Идет работа над локализацией пожара. В городе Штаде в Нижней Саксонии сегодня в результате нападения с применением огнестрельного оружия погибли 5 человек. Полиция сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в причастности к нападению. Мотив преступления пока неизвестен, расследование продолжается. По данным местных и международных СМИ, стрельба произошла в районе улицы Данкерштрассе. Полиция призвала жителей покинуть опасную зону, не приближаться к месту происшествия и распространять только официальную информацию, не передавая слухи. Первоначальные сообщения о месте нападения расходятся. Часть источников пишет о молодежном центре или центре приема несовершеннолетних. Отмечается также, что в указанном районе находятся учреждения для беременных женщин, матерей с маленькими детьми и детей младше 6 лет. Данные о личности погибших, их возрасте и обстоятельствах нападения пока не опубликованы. Штаде – город с населением около 50 тысяч человек в Северной Германии, примерно в 45 километрах к западу от Гамбурга. По данным новостного телеграм-канала strana.co.il со ссылкой на данные Центрального статистического бюро, в мае текущего года в Израиле значительно сократилось число дорожно-транспортных происшествий, однако количество погибших оказалось выше, чем годом ранее. За месяц было зарегистрировано 498 ДТП с пострадавшими, почти на 33% меньше, чем в мае прошлого года. При этом в 34 смертельных авариях погибли 40 человек, тогда как год

назад жертв было 38. Всего в мае травмы в ДТП получили 882 человека, что почти на 29% меньше, чем годом ранее. С января по май на дорогах Израиля погибли 179 человек, что на 14 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. После получения результатов анализа воды, выявивших отклонение от нормы, Министерство здравоохранения объявило об обязательном кипячении воды в мошаве Авивим перед питьем, приготовлением пищи, приготовлением лекарств и чисткой зубов. Сырую воду можно использовать для купания и санитарных нужд. Как сообщает информационный портал «Вести», распоряжение действует до нового уведомления. В Израиле понизились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс американской валюты на уровне 2 шекелей 97,9 агары, что на 733% ниже, чем в конце минувшей недели. Курс евро понизился на 439% и составляет 3 шекеля 39,9 агары. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысилась, прежде всего в горных и внутренних районах, и незначительно выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 31 градус, в Хайфе 29, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 30, в Бершеве, в Твери и на побережье озера Кинерет 35, на Голландских высотах 37, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: was up.
1: В эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
2: Здравствуйте и добрый день. Я продолжаю музыкальный эфир на первом. И начинаю второй час «Картина маслом». 10 минут пятого в стране, понедельник, 29 июня, на улице плюс 32, если я не ошибаюсь. Хотя в других уголках Европы, в том числе, температура намного-намного выше. У них там плавятся светофоры. Ну что ж, это у них, а у нас здесь, должен сказать, лето продолжается, равно как и музыкальный эфир. Так вот, я хотел спросить вас, уважаемые радиослушатели, вы же, конечно, обращаете внимание на то, как люди одеваются, когда летят в самолетах, да? Есть люди, которые летят в костюме, есть люди, которые летят, такое ощущение, что прямо вот встали с кровати и пришли в самолет в каких-то тапочках, в какой-то мятой майке. Я, например, когда лечу, я подбираю всегда одежду, чтобы мне было удобно сидеть в самолете, чтобы если вдруг она где-то запачкается, ее можно было или отстирать, или выкинуть, если что. Но, то есть особо не модничаю. И я думаю, так ведут себя большая часть наших радиослушателей для того, чтобы было легко одеться. Конечно, хочется немножечко показать, но с другой стороны, ты понимаешь, что 3-4 часа в узком пространстве самолета – это непросто. И я к чему заговорил об этом? К тому, что у разных компаний разный взгляд на то, как вы летите. И немецкая фитнес-блогерша Эдда Элиса одновременно и оказалась в центре скандала и набрала еще дополнительных лайков и подписчиков. Я вам скажу, в чем дело. Дело в том, что она немка и собиралась лететь авиакомпанией «Люфтганза». Причем полет короткий, из Берлина в Австрию. Она пришла на самолет в спортивном топе. Я сейчас смотрю на этот топ и должен сказать, что она в нем выглядит шикарно, облегающий. И, в принципе, от топа там, условно говоря, полоска материи и в коротких облегающих шортах. И вот сотрудница наземной службы «Люфтганза» сказала ей, что в таком виде вы не полетите. И когда блогерша возмутилась, сказала на улице плюс 30, извините меня, ей сказали, на вас ничего нет, вы голая. Ее заставили отойти в сторону, надеть толстовку, застегнуть до самого верха, 21-74, и только тогда ее запустили на борт корабля. 25-летнюю блондинку. Естественно, она возмутилась. Естественно. У нее там больше 500 000 подписчиков. И она сказала, я, конечно, принимаю правила, но покажите, где написано. Но оказалось все очень просто. «Люфтганза», кстати, далеко не единственная компания. И возьмите себе это, намотайте на ус. Дело в том, что в правилах у многих авиакомпаний написано, что компания имеет право отказать в посадке людям в неподобающей одежде. И, что самое важное, что подобающая или неподобающая одежда определяет персонал компании на месте. Поэтому в следующий раз, когда вы будете лететь, помните, что одеваться нужно с некоторым уважением к тем пассажирам, которые будут рядом с вами. Причем они могут быть разных религий, они могут быть разного возраста, разного пола, как это неудивительно в самолете. Так что я нахожусь на стороне компании «Люфтганза», а не на стороне этой полуголой блондинки Эдды Элисы. Вот так вот.
3: Программа «Картина маслом». Берегите себя.

0: Музыкальное путешествие во времени.
1: 2026.
0: Поехали.
2: Да, это путешествие во времени, и я даже не знаю, на 45 или на 43 года назад. Дело в том, что песня, о которой сейчас пойдет речь, и которую мы с вами будем слушать, была записана в 1981, то есть 45 лет назад. Но выпущена она была через 2 года, в 1983. В любом случае, это дуэт Пола Маккартни и Майкла Джексона, двух мегазвезд рок и поп-музыки. И надо сказать, что эта песня, как только появилась осенью 1983-го, стала седьмым хитом Майкла Джексона в десятке лучших за год. Она стала хитом номер один в Соединенных Штатах Америки, она стала хитом номер один в Канаде, в Норвегии, в Швеции, еще в ряде стран. Она заняла второе место в Великобритании, вошла в первую десятку в Австралии, в Австрии, в Новой Зеландии, в Нидерландах, в Швейцарии и более чем еще 20 странах. Ну а уже сегодня, в 2013-м, журнал Billboard назвал песню 41-м лучшим хитом всех времен в чарте «Горячей сотни Billboard». И надо сказать, что в этой песне, если подойти, скажем так, научно, с точки зрения авторов этой песни, в этой песне есть две темы. Первая тема – это ребенок-мужчина, роль мальчика и взрослого. Вы, наверное, слышали эту песню, видели клип, где снимаются Пол Маккартни и, кстати, его супруга Линда Маккартни и Майкл Джексон. В общем, на протяжении всего клипа они передают эту сцену, в смысле эти взаимоотношения. Вот, и вторая тема этой песни – это история и культура афроамериканцев. Вот, поэтому, если посмотрите еще раз непосредственно на этот клип, может быть, даже по-другому воспримите песню. Ну, например, допустим, белая рука Мака, который помогает чернокожему Джеку забраться на борт, в этот общий процесс. И, кстати, например, сцена, где Майклу Джексону вручают букет цветов от девушки, это сцена, которая перевернута наоборот из фильма «Огни большого города» Чарли Чаплина. Этот фильм Майкл Джексон очень любил. Ну и в этой песне поют Пол Маккартни, Майкл Джексон, Линда Маккартни поет бэк-вокал. Вот, и плюс привлечены еще ряд потрясающих музыкантов, в том числе даже Гэри Херби, который играет в этой песне не на гитаре, не на синтезаторах, а на валторне. Надеюсь, вы знаете такой духовой инструмент. Поэтому сейчас мы с вами слушаем песню «Say, Say, Say» Пол Маккартни, Майкл Джексон, осень 1983 года.

0: Пол Маккартни, Майкл Джексон, Say, Say, Say. Надеюсь, вы подпевали. Напомню, что через 6 минут в 16.30 наша традиционная рубрика «Минута добра». Кто-то из вас сможет позвонить в прямой эфир, только один человек, и сказать слова благодарности тому, кому вы считаете нужным. Сказать спасибо тем людям, которые это заслуживают. Для этого позвоните 07-52-891. Скажите нашему продюсеру Дарье об этом, и вы будете в эфире. 07-52-891.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
6: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток» – пейте на здоровье.
7: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
8: «Центр Кар» с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива, 9.
9: «Альта Ливелла» – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альта Ливелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
12: Внимание! Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. Времени почти не осталось. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
8: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
6: Реклама.
13: Программа «Картина маслом».
14: Верь в свои мечты.

16:31. Ева Польна с песней, которая лет, наверное, уже 20 точно, «Дело любовь со мной», так она называется. Вы слушаете первое на волне 89.1 FM, и мы приблизились вплотную к рубрике «Минута добра». Мы даем возможность кому-то из вас, уважаемые дамы и господа, в прямом эфире сказать спасибо, сказать слова благодарности. Кому вы посчитаете нужным? Номер телефона 07-52-891. Звоните.

0: Спасибо.
1: Спасибо?
2: Спасибо за сладостные секунды.
3: Спасибо.
4: Спасибо тебе, друг.
5: Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо.
6: Да, вот столько раз прозвучало слово «спасибо», и я еще больше говорил о том, насколько это слово обладает магией. Давайте узнаем, с чем позвонил нам Лев. Здравствуйте, Лев.
7: Здравствуйте, Влад. Я, во-первых, хочу сказать, я же работаю на специализированном предприятии для слабовидящих и слепых. Большое спасибо всему коллективу за их заботу, за их вот это вот внимание. И самое главное за моих друзьям в моей охлаки, где 7 человек работаем, один я слепой. Вот и всем большое спасибо. Ребята, что бы я делал без вас? Вы мне шагу не даете сделать самому, а все время предохраняете, как говорят, чтобы я не ударился, чтобы я не споткнулся. Ведь это так здорово, Влад, встретить таких друзей.
6: Да-да, я молчу, потому что это ваша минута. Или вы все сказали, Лев?
7: А, нет, я думал, может быть, ограниченное время, поэтому.
6: Нет,
7: персонально еще хочу сказать, сидит рядом со мной Гусейнова Рая. Это вообще, вот знаете, она хоть чуть-чуть старше, она как сестра. Вот все от и до, как говорят, начиная с того, что завтрака, обеда и работой, все-все, если уроню что-то, все поднимут, все поставят. Ну, разве это можно забыть? Вот, хотя я всего в стране 24 года. Но такого вот отношения, действительно, внимания, я просто не чувствовал. Было хорошее, много хороших людей. Но очень, очень. Я уже о семье не говорю. Семья – это как обязанность семьи. А вот посторонние люди, друзья, вот это вот самое главное. И всем желаю, чтобы у всех были такие друзья, и чтобы они все работали в таком, в таких дружных коллективах. Не обязательно в таком специализированном, дружный коллектив. Уважали друг друга. Вот так вот, Влад.
6: Лев, нечего добавить. Исключительно хорошо сказано.
7: И еще одно. Я благодарен вашей программе. Спасибо вам, ребята, и Дареньке, которую я очень и очень уважаю.
6: Ну что ж, на волне уважения к Дарье Достоевской и благодарности всем, кто работает с вами, там Лев, и кто заботится о вас, мы благодарим и вас тоже за то, что вы уже столько лет с нами постоянно.
7: Спасибо, Влад, спасибо. Что бы я без вас сделал?
6: Ничего, слушайте радио и дальше, а мы будем ждать ваших звонков. Спасибо, только что позвонили.
7: Так. Только так.
6: До свидания, Лев.
7: До свидания, будьте здоровы, Влад, до встречи.

0: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
1: Все просто. Citywash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
2: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: 7 клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
15: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
0: Реклама.
4: Программа «Картина маслом».
16: Не падайте духом.

0: Jive Time.
1: Минутка джаза.
0: Jive Time.
2: Ну что ж, после этой классики с Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиасом я приглашаю вас в рубрику, которая, в принципе, завершает второй час «Картины маслом». Рубрика называется «Jive Time», и здесь есть музыкальный десерт. Сегодня для вас будет петь джазовая певица, композитор, молодая, очаровательная Сесиль Маклорин-Сальван. Она родилась в Майами летом 1989-го. Папа у нее родом с Гаити. Снова мы возвращаемся к этой замечательной стране. А мать француженка из Гваделупы. Ну, с детства она любила музыку, увлекалась музыкой. Ну, а когда уже стала подростком, она обратила в том числе внимание на конкретные какие-то стили. И, как говорят родители, это был блюз, это был джаз. И поехала Сесиль учиться во Францию, в консерваторию в Прованс, где ее наставником был очень известный музыкант французский, саксофонист и кларнетист Жан-Франсуа Бонель. Отучившись, она выступала как джазовая певица в разных странах Европы. Но в конечном итоге география расширилась, и теперь у нее в послужном списке Япония. Она всегда одевается очень ярко, она всегда носит огромные очки, как правило, белого цвета, и это производит впечатление еще до того, как она начинает петь. Надо сказать, что она перепела очень много классических произведений, и, должен сказать, ее тембр, ее диапазон голоса великолепный тембрально. Надо сказать, что на сегодняшний день у нее 4 премии Грэмми. Все они за лучшие джазовые вокальные альбомы. Помимо этого, у нее есть еще премии, например, допустим, джазовый альбом года она получила. У нее есть премия за топовый вокальный альбом, женщина-вокалист года. Но 4 премии Грэмми, извините меня, это говорит о многом, если не обо всем. Поэтому пришло время послушать, как поет Сесиль Маклорин-Сальван. Композиция, которая называется «Step Sisters». Наслаждайтесь.

0: Сесиль Маклорин Сальван, американская джазовая певица и композитор.
1: Минутка джаза.
2: Программа «Картина маслом». Сдавать не надо, не время.
0: Ну и еще одна певица из Соединенных Штатов Америки, Анастейшия. «Любовь — это преступление», утверждает она. Слушайте.

0: Самое время сказать всем вам приятного вечера и до свидания. Студия уходит Алине Дарк. Шестая передача, вечерний музыкально-развлекательный эфир, как всегда, в ее исполнении. Ну и в 19 часов сегодня в прямом эфире программы «Прямой ответ» у Марианны Беленькой, доцент в Новой Сорбонне, научный сотрудник Европейского центра по исследованию исламизма Яна Гриншпун. Эта программа будет транслироваться на нашем канале в YouTube. Поэтому приятного вам времяпровождения с Первым радио. Я к вам вернусь завтра в 15. Спасибо.
1: Картина маслом. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
13: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
14: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
15: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
16: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
17: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
18: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
19: Мебель «Дакс», Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
20: Жаркое лето в «Центр-кар».
21: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
20: «Центр-кар Азур».
1: Реклама.
22: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози.
23: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
24: www.891fm.co.il.
25: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит-парад».

0: карта.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушиваться к интуиции стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
5: Первое радио. Новости.
6: Премьер-министр встретился с лидером оппозиции по вопросам безопасности. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и глава оппозиции Яир Лапид провели сегодня встречу для обновления по вопросам безопасности. Брифинг продолжался 45 минут. Предыдущая такая встреча с главой оппозиции состоялась около 2.5 месяца назад. На нынешней встрече присутствовали новый военный секретарь премьер-министра генерал-майор Гай Маркизано. Белый дом сообщил, что Стив Виткоф и Джаред Кушнер сегодня вылетят в Доху, чтобы завтра встретиться с представителями Ирана. Информационное агентство Reuters цитирует высокопоставленный иранский источник, по словам которого встреча в Дохе запланирована на вторник, а ее главной темой станут урегулирование ситуации в Ормузском проливе и деэскалация. Тем временем Тегеран утверждает, что на текущей неделе встречи рабочих групп США и Ирана не состоятся. Партия Яадут ха-Тора уведомила остальных членов коалиции, что не будет принимать участие в сегодняшних голосованиях в Кнессете. Отказ объясняется задержкой в продвижении законопроектов, которые были обещаны религиозным партиям. Согласно сообщениям СМИ, в рамках договоренности с ультраортодоксальными партиями Нетаньяху пообещал продвинуть пакет из 3 законов. Основной закон об изучении Торы, закон о прекращении арестов ультраортодоксов, уклоняющихся от службы в армии, и закон о кашруте, возвращающий главному раввинату исключительный контроль над выдачей сертификатов кашрут. Новостная служба 12-го телеканала отмечает, что в связи с решением Яадут ха-Тора не участвовать в голосовании, сегодняшнее пленарное заседание Кнессета завершится раньше запланированного. По данным информационного портала «Вести», глава Совета Хацора Глилит Михаэль Кабеса объявил о прекращении своего членства в партии Ликуд. Трудное решение было принято после почти 2 лет упорной борьбы с министерствами правительства, в результате которой Хацора Глилит остался брошенным и исключенным из всех программ экономической помощи Северу. «Ликуд был моим политическим домом на протяжении многих лет, но мы в первую очередь не члены какой-либо партии, не правые или левые, а жители своего поселка. Наступает момент, когда молчание становится согласием. Я отказываюсь соглашаться с продолжающимся забвением Хацора», объяснил Кабеса в видеообращении к жителям. По данным издания Polsat News, в Польше фиксируются масштабные перебои в железнодорожном движении из-за аномально высокой температуры воздуха. Польская железнодорожная компания объявила об отмене ряда поездов на сегодня и завтра. Ограничения затронули как отдельные участки маршрутов, так и целые направления. Пассажирам рекомендовано пользоваться альтернативными рейсами или другим видом транспорта. Сложная ситуация с транспортом наблюдается и в соседних странах. В Германии железнодорожные компании ранее рекомендовали пассажирам воздержаться от несрочных поездок на дальние региональные маршруты из-за жары. И о погоде. Завтра, 30 июня, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясно, слабый ветер до 5 метров в секунду, атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 31 градус, в Хайфе 28, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, в Эйлате 41 градус. Это были новости. Далее в эфире 6-я передача с Алиной Дарк.
7: Шестая передача на Первом радио.

0: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк, 17.06 в стране, 29 июня на календаре. Ну, я думаю, что про это вы слышали сегодня много-много раз, ну и что, повторю, ничего страшного. А вы знаете, что сегодня шестая передача длится всего 2 часа, а все почему? Да потому что с 7 до 8 программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой, а вот с 8 до 9 программа «Белая карта». Да, будем ждать этого всего с нетерпением, но тем временем предлагаю вам просто хорошо проводить время. Сегодня с вами повспоминаем, посидим, поболтаем, ну а самое главное, конечно же, послушаем музыку. Ну а в 18.30 услышим рубрику «Дикий и домашний» от Кристины Кипниц, в которой она рассказывает что-нибудь интересное о существах нас окружающих. Ну что ж, дорогие, давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки на волне Первого радио. И прямо сейчас у нас композиция «Утекай» от группы «Мумитролль».
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

Первое радио. Всегда с тобой.

Какой же невероятный голос у Кристины Агилеры. Господи, как она держит эти ноты. Просто что-то невообразимое. Но я думаю, что перешло нам время все-таки переходить к нашей сегодняшней теме. И давайте начнем с такого честного эксперимента прямо сейчас. Пока вы крутите руль или занимаетесь домашними делами, задумайтесь. Когда в последний раз вы оставались наедине со своими мыслями без включенного фона, без подкаста, музыки или открытой ленты новостей? Было такое за последнее время. Честно скажу, я, например, вчера, потому что вчера после эфира мне муж решил сделать сюрприз, он купил еды с собой. Как раз я подъехала к дому, он выходит такой, так, все, пересаживайся на пассажирское, я пересела, и мы с ним поехали в парк поужинать, просто на травке посидеть. И знаете, мы покушали, немножечко поговорили, потом я сижу, просто смотрю вдали. Он такой поворачивается и спрашивает, о чем ты думаешь? А я ни о чем не думаю. Я просто сижу и кайфую от того, что вокруг тишина, звезды, ну, иногда взлетающие самолеты, и вот просто сижу и кайфую, и все. И очень советую это вам тоже сделать, ведь современный мир превратился в сплошной поток шума, где каждая секунда нашего внимания должна быть чем-то заполнена. И мы разучились просто смотреть в окно, стоять в очереди или ждать друг друга, не вытаскивая автоматический смартфон из кармана. И честно, я тоже грешна, тоже постоянно его достаю, поэтому нет, мы не идеальны, я не пытаюсь сделать из себя идеальную, это я в вашей команде, не волнуйтесь. Но наш мозг работает в режиме бесконечного потребления информации, и мы начали забывать, как звучит настоящая тишина. И сегодня давайте мы с вами устроим настоящий такой цифровой детокс в прямом эфире. Поговорим о том, почему нам стало физически страшно оставаться без контента и куда исчезло то самое детское чувство, когда тебе абсолютно нечего делать. А вы включаетесь в разговор, отложите в середине дела какие-нибудь, и давайте вместе попробуем разобраться, почему скука — это лучшее, что мы можем подарить своей голове, и нужна ли она нам вообще. Давайте разбираться. Ну а пока послушаем еще парочку.

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
10: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
11: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18:30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
12: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
13: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
14: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
15: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
16: Лена, ну какая машина?
17: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
16: штучки. Все ясно, внутри. Надо брать.
15: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9 03 558 54 58.
2: Реклама.
0: Шестая передача.
17: Ну что ж, продолжим шестую передачу. А если отмотать время лет на 15 или 20 назад, наша повседневная жизнь была буквально соткана из микропауз. Мы стояли на остановках и просто разглядывали прохожих, вывески или облака. Вспомните, вот когда мы сидели в кресле парикмахера или стоматолога, изучали трещины на потолке или узоры на обоях. А сегодня этих естественных островков ментального отдыха практически больше не существует, ведь любая пауза мгновенно заполняется чем? Экраном, который нас окружает со всех сторон. И как только, к примеру, лифт начинает движение, рука на автопилоте тянется за телефоном, чтобы проверить очередное ничего не значащее уведомление. Мы добровольно уничтожили пустое время, заменив его бесконечным, непрерывным потоком чужих мыслей, картинок, видеороликов. И мозг современного человека больше не переключается в режим покоя. Он постоянно находится в состоянии обработки входящих данных. Из-за этого мы чувствуем колоссальную усталость к концу дня, даже если физически ничего не делали. Мы просто перегрузили свои процессоры, лишив их законной возможности перевести дух в течение дня. А вот замечали ли вы за собой такое странное действие, когда вы открываете блокировку телефона, даже не зная, зачем вы это делали? Вот вы только что проверили все мессенджеры, закрыли их, но через секунд 30 рука снова поднимает телефон. Это не просто привычка, а чистая биология и самый настоящий сформированный рефлекс, похожий на дрессировку, как ни крути. Создатели современных приложений нанимают лучших нейробиологов мира, чтобы те проектировали интерфейсы, вызывающие микровыбросы дофамина. И каждое обновление ленты, каждый лайк или яркий значок – это как рычаг в игровом автомате, который обещает нам ментальную конфетку. И в итоге мы превращаемся в лабораторных мышей, которые бесконечно вечно жмут на кнопку в надежде получить новую порцию стимуляции. И мы делаем это неосознанно, просто спасаясь от малейшего намека на внутреннюю пустоту. Мозг привыкает к этой легкой душевной радости и начинает бунтовать, если его лишают регулярной подкормки хотя бы на пару минут. А вот сегодня вечером постарайтесь это изменить. Отложите свой телефон и, я не знаю, просто посидите, посмотрите, может быть, даже в стену, может быть, найдете что-то в ней интересное. И посмотрим, насколько вас хватит.

тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

закрывали мне глаза. Твои губы оставляли след. Ты опасная, как надпись на моей пачке сигарет. Уходила, не спросив, а я во сне тебя искал. И твоим уже был весь, но об этом я молчал.

Бритни Спирс, Piece of Me. Ну, а мы продолжим. И знаете, мне интересно узнать, как обстоят дела с такой цифровой привычкой у вас, наши дорогие радиослушатели. Можете мне даже не писать, но проведите мысленный эксперимент. Вот, например, готовы ли вы поехать на работу в общественном транспорте или простоять в огромной пробке, оставив смартфон в сумке на заднем сиденье? Ну, или же вот если вы едете в автобусе, не слушая музыку, а просто едете без ничего и смотрите по сторонам. Или, может быть, вы так делаете каждый день? А ловили ли вы себя на чувстве такой легкой паники, когда понимали, что забыли телефон дома, хотя всего лишь вышли в магазин за хлебом? И кажется, что без этой пластиковой коробочки мы становимся какими-то уязвимыми и отрезанными от реальности. Хотя вся реальность находится как раз-таки перед нами, и вот мы ее пропускаем как раз-таки из-за телефонов. Но давайте разберемся, почему само слово «скука» сегодня вызывает у нас такой сильный внутренний негатив и отторжение. Научные исследования показывают, что когда человеку нечем заняться, его мозг начинает испытывать легкий стресс, требующий немедленного действия. В одном известном эксперименте людей оставили в пустой комнате на 15 минут, дав им возможность либо просто сидеть, либо ударить себя несильным разрядом тока. А теперь поразительно, но большинство участников предпочли получить реальную физическую боль, лишь бы не оставаться наедине со своими мыслями. Вот так-то. Скука пугает нас, потому что она заставляет нас встретиться лицом к лицу со своим внутренним миром, тревогами и нерешенными вопросами. И когда внешний шум утихает, старые мысли, которые мы так усердно заглушали контентом, начинают звучать в полную силу. И мы бежим в экраны не потому, что там невероятно интересно, а потому что бегство — это самый простой способ заглушить эту внутреннюю тишину. Ну что вы, согласны или нет?

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальтистина.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся.
5: Шестая передача.
6: Реклама.
7: Жаркое лето в Центркар.
8: Центркар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
7: Центркар Азур.
9: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
10: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
11: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
12: «Оболонь». Без него не начнут.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
14: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
15: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
16: Мебель «Дакс». Ришон Лицион, Лещанский 3.
12: «Оболонь». Без него не начнут.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Реклама.
7: Шестая передача.

А время для лизита совсем скоро этот час завершится, но пока еще есть время, хочу на пару минут вместе с вами окунуться в приятную ностальгию, вспомнить, как же выглядела скука в нашем детстве или юности, когда интернета не было и в помине. Вот помните эти бесконечные летние дни, когда по телевизору шли только дневные новости, а все друзья со двора куда-то уехали. Мы могли часами рассматривать узоры на ковре, выискивать какие-то там силуэты фантастических животных или замков. Мы придумывали невероятные игры из палок, кирпичей и старых коробок, создавая целые миры прямо посреди комнаты. Было такое? Ну, не знаю, читали книги от корки до корки, даже этикетки на освежителе воздуха в ванной, чтобы просто занять глаза. И тогда скука не была врагом, она была огромным пространством для творчества, которое заставляло работать наше воображение. И мозг, не получая готовых картинок извне, был вынужден генерировать их самостоятельно, развивая фантазию. И именно в те дефицитные на информацию времена рождались самые безумные идеи, сценарии дворовых игр или искренние детские мечты. Правда?

Вот и подходит к завершению первый час шестой передачи на волне Первого радио. Переходим во второй, конечно же, вместе. А совсем скоро услышим выпуск новостей, узнаем, что же происходит-то в Израиле и мире. Ну а также хочу напомнить, что сегодня с 7 до 8 вас будет ожидать программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой, а с 8 до 9 программа «Белая карта».

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
14: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда.

0: Звездочка 34 14.
1: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
2: Реклама.
3: Первое радио. Новости.
4: В центре Израиля обнаружено тело солдата Цааля. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В прошлую пятницу, 26 июня, в центральной части Израиля было обнаружено тело солдата армии обороны Израиля. По данным пресс-службы ЦАЛЯ, военная полиция начала расследование, результаты которого будут переданы в военную прокуратуру для рассмотрения. Семья солдата уведомлена. Выступление министра финансов Бецалеля Смотрича на церемонии по случаю запуска программы расширения населенных пунктов в районе Возрождения несколько раз прерывалось местными жителями. Радиостанция Канбет передала, что как только Смотрич поднялся на трибуну в поселке Эйн-Ашлошан, его прервал Эйаль Эшель, отец Рони Эшель, наблюдательница ЦАЛЯ, погибший 7 октября. «Похищенные вернулись в гробах только потому, что ты выступал против сделки», — выкрикнул Эшель. Конфликтная ситуация возникла на следующий день после того, как Смотрич в интервью подкасту All In на Дава Перия заявил, что он оказал решающее влияние на ход войны, и благодаря ему все заложники уже возвращены. По мнению Смотрича, обмен заложниками с Хамасом мог продолжаться многие годы. Эйаль Эшель потребовал от Смотрича покинуть сцену. «У тебя нет права находиться тут, на сцене. Твое поведение такое же позорное, как поведение всего этого правительства», — он цитирует Эшеля сайт Маку. Смотрич ответил, что понимает гнев и боль отца, но попросил его с уважением отнестись к другим участникам церемонии. Радиостанция Кан отмечает, что Смотрич затем продолжил выступление. На улице Равин Шалом Шабази в Рош-Айне минибус сбил 9-летнюю девочку. Парамедики службы скорой помощи Маген Давид Адом передали, что ребенок получил множественные травмы. Пострадавшая в критическом состоянии была доставлена в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве. Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП. Израильская полиция просит общественность о помощи по розыску пропавшего 42-летнего Дмитрия Игнатенко, жителя Ашдода. Последний раз его видели дома 27 июня. Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, карие глаза, обрит налысо. На нем были шорты. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону горячей линии 100 или в отделение полиции в Ашдоде по номеру 08-638-7222. Как сообщает информационный портал «Вести», Верховный суд США отклонил апелляцию президента Дональда Трампа на приговор, согласно которому он должен выплатить 5 миллионов долларов 82-летней Элизабет Джин Кэрролл. Приговор был вынесен после признания виновности Трампа в сексуальном насилии над Кэрролл, совершенном в 1996 году. Ранее суд низшей инстанции подтвердил вердикт суда присяжных 2023 года и отклонил аргументы адвокатов Трампа о том, что судебный процесс был несправедливым. И о погоде. Завтра, 30 июня, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясный слабый ветер до 5 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 31 градус, в Хайфе 28, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, в Эйлате 41 градус. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
1: Шестая передача на Первом радио.

18.07 в стране. Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. Шестая передача продолжается, да, начинается ее второй час. И сегодня он же является и завершающим. Ну что, двигаемся дальше по волнам, слушаем музыку и с вами болтаем. О чем? О том, что скука — это не так уж и плохо. И иногда поскучать — это нам необходимо. А если вы пропустили первую часть, ну что ж, давайте. Ничего страшного, сейчас все поймете. В нейробиологии есть потрясающее открытие, которое называется дефолт-системой или сетью пассивного режима работы мозга. Это удивительный механизм, который активируется только тогда, когда мы прекращаем выполнять конкретные задачи и погружаемся в расслабленное состояние, то есть скучаем. В этот момент, пока вы просто блуждаете взглядом по комнате, ваш мозг совершает титаническую работу в фоновом режиме. Он раскладывает по полочкам накопленный за день опыт, связывает между собой далекие факты и ищет выходы из сложных жизненных ситуаций. Именно поэтому самые гениальные идеи, строчки стихов или решения бизнес-проблем приходят к нам в душе, во время прогулки или прямо перед сном. Когда мы лишаем себя скуки, мы буквально включаем эту фабрику креатива, выключаем, точнее, ее, оставляем мозг в режиме поверхностного сканирования, и мы забиваем голову чужими постами, мемами, не давая собственным мыслям оформиться во что-то действительно стоящее и уникальное. Ну а не стоит упоминать, но стоит. Постоянное сидение в телефоне наносит серьезный удар по нашей способности строить планы на будущее и мыслить масштабно. Когда мы бесконечно потребляем короткий секундный контент, наш мозг привыкает к моментальному вознаграждению. Ну, зачем прикладывать усилия и учиться чему-то новому или работать над сложным проектом, если можно получить порцию удовольствия за один свайп, и из-за этого долгосрочные цели начинают казаться нам слишком сложными, скучными, недостижимыми. Мы теряем навык концентрации, и нам тяжело прочитать длинную статью или посмотреть глубокий фильм без желания проверить телефон. Скука же, напротив, тренирует ментальную выносливость, заставляя нас смотреть дальше сиюминутных желаний. Она позволяет нам остановиться, сойти с этой безумной дистанции и спросить себя: «А туда ли я вообще бегу?» И без этих пауз мы рискуем прожить жизнь на автопилоте, реагируя только на внешние раздражители и чужие сценарии. Можете согласиться со мной, а можете и не согласиться, но это будет странно.

Ну что, продолжим нашу шестую передачу. И знаете ли, мы очень часто оправдываем своего залипания в телефоне тем, что мы так отдыхаем и переключаем внимание после тяжелого рабочего дня. Однако, с точки зрения физиологии, просмотр ленты новостей или коротких роликов – это огромная, изнурительная работа для наших зрительных и аналитических центров. Мозг не видит разницы между чтением рабочего отчета и чтением сплетен в интернете. Он все равно тратит энергию на обработку знаков, образов и смыслов. В итоге получается парадокс. Мы лежим на диване, ничего не делаем, но встаем еще более разбитыми и опустошенными. Настоящий отдых – это не смена одного экрана на другой, это радикальное сокращение входящих стимулов. Это возможность для глаз сфокусироваться на удаленных предметах, а для ушей послушать естественные звуки мира. Попробуйте вместо вечернего просмотра сериала просто посидеть на балконе в полумраке, наблюдая за огнями города. И вы удивитесь, насколько быстрее восстанавливаются силы, когда вы даете своей голове побыть в абсолютном информационном вакууме.

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Лена, ну какая машина?
11: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
10: штучки. Все ясно, надо брать.
12: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
13: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
14: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
15: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
16: Мебель Дакс, Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
2: Реклама.
0: Шестая передача.

А я напоминаю, что совсем скоро мы услышим рубрику «Дикий домашний», до этого еще успеем поболтать. Вот, например, если вы чувствуете, что цифровой шум окончательно взял вас в плен, пора переходить к решительным действиям и устроить детокс-эксперимент. Начните с малого. Выберите один выходной. Ну, например, для этого и существует, по-моему, суббота, не правда ли? И объявите этот день таким днем тишины для своего смартфона. Отключите абсолютно все несущественные уведомления, оставьте только звонки от самых близких на случай экстренной связи. Уберите телефон в самый дальний ящик стола или оставьте его в другой комнате, чтобы он не мозолил вам глаза своим присутствием. И первые несколько часов вы будете испытывать фантомные боли. Рука будет автоматически тянуться к пустому карману, а внутри появится легкий зуд. Но как только этот первый критический порог будет пройден, вы почувствуете удивительную легкость и свободу. День внезапно станет огромным, вместительным, и в нем появится куча времени для вещей, которые вы постоянно откладывали на потом. И вы заметите детали своей квартиры, какие-нибудь вернетесь к заброшенному хобби или просто глубоко и качественно выспитесь, что тоже очень хорошо.

0: как и обещала, настало время для того, чтобы мы с вами услышали рубрику «Дикие и домашние». Ну что, давайте еще что-нибудь узнаем о существах, которые нас окружают. Готовы? Погнали!
1: Дикие и домашние.
2: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем! И сегодня мы отправимся в мир бородатой агамы. Бородатая агама – это дружелюбная ящерица родом из Австралии. Она получила свое название благодаря кожистой складке под горлом, которая в момент опасности раздувается и становится похожей на густую бороду.

0: Несмотря на грозный вид, агамы спокойные, любознательные и считаются одними из самых контактных домашних рептилий. Они меняют цвет. В зависимости от температуры, настроения или стресса, кожа может становиться светлее или темнее. Борода – это не украшение. При испуге или желании показать свое превосходство, агама раздувает горло, и оно становится почти черным.
1: У тебя есть борода, я скажу тебе «да». Я скажу тебе «да». Если бороды нет, то и нет мой ответ.
0: Они умеют махать лапой. Медленные круговые движения передней лапкой – это знак предпочтения или дружелюбия. Агамы могут бегать на двух лапах. При быстром беге агама иногда поднимается на задние лапы, словно маленький динозавр. Динозавр!

0: У них есть третий глаз. На макушке расположен светочувствительный теменной глаз, который помогает замечать тень хищников сверху. Они очень любят наблюдать. Бородатые агамы часто выбирают самое высокое место и подолгу следят за происходящим вокруг. Они всеядны. Молодые агамы предпочитают насекомых, а взрослые постепенно переходят на растительную пищу. Они узнают хозяина. Со временем агамы начинают различать людей, спокойно идут на руки и могут искать общение. Они почти не издают звуков. Общаются в основном с помощью поз, движений головы и изменения цвета тела. Они могут жить очень долго. При хорошем уходе домашняя бородатая агама нередко живет 12-15 лет. А иногда и дольше. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
1: Дикие и домашние. Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
3: «Оболонь». Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Работа в атмосфере творчества. В детский продюсерский центр K-Stars срочно требуется администратор. Звоните прямо сейчас. 052-533-5530. 052-533-5530.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
15: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
16: Жаркое лето в Center Car.
17: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
16: Center Car Azul.
17: 03-558-5458.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
18: Шестая передача продолжается. Сегодня говорим про скуку и что это не так уж и плохо. А ведь скука – это не просто отсутствие дел. Это тонкое искусство, которое в современном мире нужно учиться заново, как какому-то забытому ремеслу. Попробуйте практиковать осознанную скуку, выделяя на нее хотя бы по 15 минут в день в качестве ментальной тренировки. Сядьте в окно с чашечкой чая, например, или чего-нибудь прохладненького, и просто наблюдайте за тем, как качаются ветки деревьев или как идут люди. И не пытайтесь анализировать увиденное, не планируйте дела. Просто позвольте своим мыслям плыть по течению, как облакам на небе. Поначалу это будет казаться дико скучным и бессмысленным занятием, и вам захочется вскочить, побежать, делать что-то полезное, но постепенно вы поймаете удивительное состояние спокойствия, внутренний шторм утихнет, а восприятие реальности станет невероятно четким. И это отличная перезагрузка для нервной системы, которая вращается, возвращает нам вкус к простым осязаемым вещам вокруг нас. Поэтому, если будет желание, обязательно попробуйте. Может быть, начните сегодня, ну или в крайнем случае завтра.

Ну что ж, дорогие друзья, вот и приходит время мне с вами на сегодня прощаться, ведь далее вас ожидает выпуск новостей, и сразу после него будет программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой, после этого итоговый выпуск новостей, а уже после этого программа «Белая карта» с, конечно же, Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Ну а с вами была я, Алина Дарк, всем желаю прекрасного продолжения этого жаркого вечера. Всем пока-пока!

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
1: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
4: На сегодня нет.
3: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: Вечер.ком. Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
5: У меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году — это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотицы, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив, мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
5: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.
0: Реклама.
6: Аждутская компания по туризму приглашает на фестиваль кухни народов мира «Амим в Этаамим» 6 и 7 июля. Парк Ганалишева. Начало 18.30. Все блюда до 20 шекелей. Вход свободный. Ждем вас в Аждоде. Приятного аппетита!
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Сано Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности — за экономику с человеческим лицом.
9: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
10: Оболонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Мебель Дакс. Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.

0: 19 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министр обороны Исраэль Кац заявил на брифинге для военных корреспондентов, что Израиль готовится к возможному возобновлению войны с Ираном. Кац заявил, что война с Ираном может возобновиться в любой момент. По его словам, если Иран выпустит ракеты по Израилю, Израиль нанесет мощный ответный удар. Кац заявил, что ЦАЛЬ получил указание готовиться к самостоятельной операции в Иране. При этом он отметил, что армия готова как к обороне, так и к атаке и располагает базой целей для удара. Кац подчеркнул, что Израиль не намерен мешать инициативам президента США Дональда Трампа, однако в вопросах самообороны не будет компромиссов ни в Ливане, ни в Иране. Говоря о Ливане, министр обороны заявил, что Израиль не уйдет из зоны безопасности и продолжит действовать против Хизбаллы. По его словам, если Хизбалла откроет огонь по израильским населенным пунктам, Израиль нанесет удар по Дахии в Бейруте. Говоря о Газе, Кац также заявил, что Израиль будет добиваться разоружения Хамаса. По его словам, если группировка не выполнит условия соглашения, Израиль завершит эту работу сам. Тем временем, как сообщает информационный портал «Вести», премьер-министр Бениамин Нетаньяу на совещании с форумом Генштаба ЦАЛЯ высказался о войне в секторе Газа и освобождении заложников, вновь проигнорировав тот факт, что многие заложники были убиты в плену. «Мне говорили, у тебя нет возможности вернуть всех заложников, если ты не примешь диктат Хамаса. Что такое диктат Хамаса? Уйди из сектора, получишь их всех». Я сказал им, разве это победа? Это ужасное поражение, заявил Нетаньяу. Министерство транспорта Катара объявило сегодня о временном запрете на выход в море прогулочных и рыболовных судов. Как сообщает издание «Пенинсула», исключение сделано для судов, подпадающих под действие международных морских конвенций и работающих по действующим правилам. Ведомство назвало решение меры предосторожности, принятой в координации с органами безопасности. Причина запрета не сообщается. Накануне МВД Катара сообщило, что гражданин страны погиб от осколочных ранений на частном морском судне в результате военных действий в регионе. Еще один человек был ранен и доставлены в больницу. Полицейские и пограничники обнаружили в Калансуа тайники с оружием и боеприпасами, похищенными с военных баз ЦАЛЯ. Задержаны двое подозреваемых. Пресс-служба полиции сообщает, что один из тайников находился под тюками сена в конюшне. Там был обнаружен пакет с двумя пистолетами и боеприпасами к ним. Еще один тайник со светошумовыми гранатами ЦАЛЯ находился под фундаментом дома. В полиции отмечают, что операция проводилась в рамках борьбы с криминалом в арабском секторе, а ее цель – изъять оружие и боеприпасы до того, как они будут пущены в ход. И о погоде. Завтра, 30 июня, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясно, слабый ветер до 5 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 31 градус, в Хайфе 28, в Бершеве, в Твери и на побережье озера Кинерет 34, в Эйлате 41 градус. Это были новости. Далее на первом прямой ответ с Марианной Беленькой.
1: Когда искажаются понятия, когда слова меняют смысл, когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
2: Передача «Прямой ответ» и я, Марианна Беленькая. Приветствую радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит наш YouTube-канал. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. А сегодня у нас в гостях необычные гости, мы еще ни разу не встречались. Яна Гриншпун, представитель, доцент в Новой Сорбонне, специалист по языкознанию и анализу идеологических дискурсов, научный сотрудник Европейского центра по исследованию исламизма, а также основатель журнала «Пердисион идеологик» и одноименного YouTube-канала на французском языке. Здравствуйте, Яна.
3: Здравствуйте, Марианна. Спасибо за приглашение.
2: Спасибо. И, собственно, очень много, на самом деле, тем у меня копилось. Вот я думала, с кем бы поговорить на эту тему, чтобы охватить и Европу, и происходящие там процессы, и связанные, в том числе, в первую очередь, с Израилем и с арабскими странами процесс исламизма. И вот как раз увидела вас и поняла, что это вот все то, что я хотела. Поэтому давайте начнем, наверное, с таких около новостей. За последние недели было очень много сообщений о том, что европейские страны вводят санкции или в отношении отдельных израильских политиков, в первую очередь Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича, в отношении израильских организаций, плюс и израильские отдельные деятели были изгнаны практически

0: практически бойкотировались на фестивалях. Израильские военные компании, их ограничены в участии в военных выставках в Европе. Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
1: Ну, знаете, вы правы совершенно. То есть в последнее время таких событий стало очень много. Но сказать, что это связано с последними актуалиями, было бы неправильно. Потому что если смотреть на историю Франции и ее отношения с Израилем, то, в принципе, подобного рода действия, они начинаются в 1969 году. Я себе позволю сделать некоторый экскурс в историю, потому что иначе непонятно будет, что здесь происходит. И может сложиться впечатление, что вдруг все стали страшными антисемитами. Значит, надо напомнить, что до 1969 года, вернее, до 1967 года Франция поддерживала Израиль во многом. Но в 1967 году произошел поворот. Израиль выигрывает шестидневную войну, таким образом нанося поражение арабским, в принципе, Советскому Союзу, который поставлял туда оружие. В это же время принимает такой, так сказать, антиамериканский, просоветский поворот и отворачивается от Израиля. Как это выражается конкретно? То есть есть два направления вот того, что происходит. Первый из них, он накладывает эмбарго на оружие для Израиля. Например, прецедент в истории уже был. И это эмбарго касается того оружия, которое Израиль уже закупил. Он закупил его в 1965 году, и в 1969 Деголь говорит, а я вот не отдам вам оружие. Тогда, в общем-то, израильтяне проводят совершенно потрясающую операцию. Это просто скобка, которая позволяет понять, какие отношения были у Франции и у Израиля. И под начальством генерала Мордехая Лимона, дай бог памяти, которого называли тогда МОКО в израильских источниках, он просто вывозит до первого дня эмбарго два военных корабля. Потом израильтяне создают такую ферму прикрытия и просто все остальное тоже забирают, что приводит просто в ярость Деголя. Ну, соответственно, начинается просто практически разрыв дипломатических отношений. Об этом мало кто помнит. Когда посол Израиля уезжает из Франции, тогда на его место Израиль посылает такого человека, которого зовут Натан Бен-Ашер. Очень известная личность в израильской дипломатии. И на место Деголя приходит Помпиду, который этого Натана Бен-Ашера просто ненавидит. Он его сравнивает, он говорит, что это прототип такого нацистского вот офицера. Хотя Натан Бен-Ашер, он известен тем, что он охотился за нацистскими преступниками. Это человек Меркава, как говорят, так сказать, на иврите. Значит, это было в 69-м году. А в 1970 году происходит следующее. Помпиду заключает сделку с Ливией, и в эту сделку входит то оружие, которое было предназначено для Израиля. Что возникает дикий скандал, на самом деле. И скандал возникает благодаря тому, что служба Моссада об этом узнает. И информация утекает в прессу, что отношения Израиля с Францией делают просто вообще как бы невыносимыми. В 1973 году эта история продолжается, происходит официальная, так сказать, сделка между арабскими странами, Арабской лигой и Европой. Этот год очень важен, потому что тогда Израиль выигрывает войну судного дня, и все арабские страны угрожают Европе эмбарго на нефть. И, соответственно, даже иракский премьер-министр тогда говорит, мы должны вместе что-то сделать, чтобы вырвать эту занозу с тела человечества. Он говорит на английском, такое действительно слово, которое пришло из католического словаря, и ставит такое условие, говорит, если вы ничего не сделаете, то нефти не будет. И, соответственно, Европа принимает вот такое предложение. И Франция в этом деле, она занимает первую роль. Франция также является первой страной, которая приглашает во Францию Арафат, чем вызывает ярость Ицхака Рабина, того самого, который подписал договор Осло, но в 1974 году ему это совершенно не нравится. То есть посол Израиля говорит, ну как пригласить Гитлера, так сказать, действительно во Францию. Его тоже пытаются отослать, вызывают в Министерство иностранных дел и грозят разрывом дипломатических отношений. Значит, палестинский вопрос, он был одним из камней преткновения, не был, а также и есть между Францией, Европой вообще и Израилем. Значит, После этого происходит множество разных эмбарго и бойкотов, которые требуют от Франции, от Европы, арабская лига. И в частности, Франция ведущая страна, она подчиняется. Одним из пунктов договора, они не секретные, но их не оглашали с представителем, секретарем арабской лиги, Шедли Келби его звали. Это кампания в средствах массовой информации против Израиля, которая усугубляется в 1982 году, в ней участвовали не только Британской лиги, но еще и представитель коммунистической партии, потому что Франция, я не знаю, слышали, ее часто называют сейчас республикой Советского Союза, называли, по крайней мере, так. Так что все эти вот как бы отношения Франции с Израилем, подобного рода эмбарго и бойкоты, они не единичные, они не связаны с актуалией, они связаны действительно с историей. В 2018 году начинается полное эмбарго на продукты, которые сделаны на то, что французы называют оккупированными территориями. И французы требуют от Израиля писать на всех продуктах не только «Made in Israel», а уточнить место, где они сделаны. И потом начинается официальная кампания BDS, которую хотели запретить правое правительство, но этого не удалось. И они очень активны здесь, поэтому как бы бойкот против Израиля, израильских продуктов, израильских интеллектуалов, израильских представителей университетов, он очень давний. То есть он действительно как бы вписывается в историю. На сегодняшний день просто это усугубилось тем, что бойкот объявляет не только тем, кто поддерживает Израиль, но и тем, кто его яростно критикует. Как, например, Надав Лапид, о котором, наверное, вы слышали. Надав Лапид уехал из Израиля, сделал тут пару фильмов в честь палестинского народа. Один из этих фильмов назывался «Колено Ахен», в честь Ахед Тамими, где он объясняет, что в общем-то, Ахед Тамими — это героиня Палестины, такая некоторая Жан-Дарк. И даже его на сегодняшний день бойкотировали, потому что он израильтянин. Неважно, что он говорит, но, в общем-то, он израильтянин. Но это традиция давняя, то есть не стоит как бы на сегодняшний день паниковать и думать о том, что вот что-то такое необычное произошло, поскольку все эти бойкоты, они вписываются в давнюю традицию Франции и Европы.
0: Ну да, но вы говорите Франция и Европа, мы понимаем, что Франция впереди планеты всей, но есть и другие страны, причем кто-то больше, кто-то меньше. Вот кого можно отнести к таким ярым к ярому антиизраильскому лагерю?
1: Ну, во-первых, Бельгия. Потому что Бельгия, если смотреть на то, что похож сам по себе Европейский парламент, который находится в Бельгии, и даже представители Бельгии, то это полностью исламизированное общество. В ней очень много представителей мусульманской общины, то есть они даже в открытую говорят, вам не нравится, вы можете отсюда убираться, но в таком духе. И, соответственно, они проводят острую антиизраильскую политику. Она, в частности, даже и антиеврейская, если учесть то, что в Бельгии действуют организации, которые охотятся на израильских солдат, вообще на израильтян, которые для них участвовали в войне и так далее. Значит, Бельгия просто ее называет в Европе сегодня халифатом. То есть очень многие, еврейская община там уменьшается, евреи оттуда многие уезжают. Ну и пресса, она никогда не освещает ничего того положительного, что может быть связано, скажем, с научными достижениями Израиля. Единственное, что в прессе можно прочитать, что вот Израиль — это такая ужасная страна, которая угнетает несчастных палестинцев и, соответственно, занимается геноцидом, апартеидом и всем вот этим тем, что мы знаем. Значит, Бельгия является, как, наверное, после... Она даже больше, чем Франция, антиизраильская страна, но это происходит потому, что, наверное, на сегодняшний день, я бы сказала, смело 50% Брюсселя, по крайней мере, оно мусульманского происхождения. И это связано, естественно, с антиизраильской культурой. Потом, после Бельгии, Англия. В Англии несколько другая политическая модель, чем во Франции, потому что во Франции все-таки это единственная, наверное, светская, секулярная страна в Европе. Эта светскость вписана в Конституцию. И здесь, по крайней мере, борются с тем, говорят о том, что сначала республиканские ценности, а потом все остальные. А в Англии такого нет. В Англии система мультикультурализма, где каждая община может, так сказать, жить по своим правилам. И просто надо заметить, что на сегодняшний день в самом по себе Лондоне и вокруг него около 90 шариатских советов. То есть нельзя сказать судов, их называют councils, советы. И в частности, эти все советы, они сдают периодически разные типа фетвы или фатва, как говорят на арабском, против Израиля и его представителей. Ну, это первое. А второе, правительство, все помнят скандалы, связанные с Labour Party, с социалистическим правительством в Англии и с его антисемитизмом. То есть уже не антиизраилизмом, да, можно так сказать, не антисионизмом, а просто настоящим антисемитизмом. Так что в Англии на сегодняшний день, когда вы приезжаете в Лондон, вы там видите больше палестинских флагов, чем всего остального. Потом есть еще у нас Норвегия. Норвегия исторически считает себя важным участником соглашений Осло, и поэтому они всегда считают должным поддерживать палестинский народ, ну, или то, что вот называют палестинским народом. И еще один важный момент, значит, одна из самых яростных антиизраильских стран, ну, скажем так, стран правительства, которые ведет антиизраильскую политику, открыто, это Ирландия. А Ирландия по нескольким другим причинам. Значит, Ирландия — это страна, которая идентифицирует себя с палестинским народом, а Израиль с завоевателем, то есть с United Kingdom, с Англией. Они считают, что они колонизированы, а англичане их колонизируют. И, соответственно, они нашли в отношениях между израильтянами и арабами, которые живут в Газе и в Иудее, они нашли такое вот сходство. И плюс к этому добавляется старый католицизм, антисемитизм которого совершенно никуда не исчез, и для которого евреи являются народом, который распял Христа. Ну, то есть это две тенденции, они не всегда соединены, но они объясняют, почему такая яростная, ну, скажем, даже ненависть к Израилю, которая выражается на официальном уровне.
0: А Испания?
1: В Испании похожая история на Ирландию в плане того, что там сегодня левое правительство и старые католики. То есть они себя ни с кем не идентифицируют, у них нет такого вот борьбы за суверенитет, но у них левое правительство. Мы до этого вопроса дойдем в нашем разговоре, почему левые, почему антиизраильские, как это связано вообще. Они не располагают большим присутствием еврейской общины, и у них вообще связь с евреями у них не такая, как у французов. У французов все-таки во Франции находится самая большая еврейская община в Европе. Ну, находилась, по крайней мере, потому что все начинают отсюда тихонечко смываться. И это первое. И, соответственно, их политика — это политика антиколониализма, антиимпериализма, антикапитализма. Ну, вот такое что-то в стиле там... Я не знаю, там, Маяковского, да, когда я иду, восхищаюсь Нью-Йорком, но кипчонку с песка не сдеру. У нас у советских собственная гордость, на буржуев, там, мы смотрим свысока. И вот у них такая примерно вот ситуация. С одной стороны, старая католическая церковь, как и в Ирландии, а с другой стороны, левое правительство. И они, как сказать, находят общий знаменатель вот в этой антиизраильской политике, хотя каждый из них критикует эту политику со своей точки зрения. Одни с теологической, а другие с посткоммунистической.
0: То есть прямую корреляцию, как вот принято было в последнее время говорить, о том, что если в стране большая мусульманская община, значит, страна постепенно становится постепенно такой антиизраильской, антисемитской и так далее. Проводить нельзя, потому что, опять же, Ирландия, Норвегия все-таки, наверное, есть сейчас большая диаспора беженцев из Сирии. Ну, так или иначе, Ирландия и еще несколько стран, нельзя сказать, что они прям вот полны мусульманами, в отличие от той же Франции, от той же Англии, Великобритании и так далее.
1: Нет, это не связано с присутствием мусульманской общины, то есть, может быть, косвенно. Это связано с тем, что, опять же, происходит в 1969 году, когда вся Европа и Франция, в первую очередь, совершает антиамериканский поворот. И тогда Де Голль не только заключает, я не говорю об эмбарго в Израиле, но происходит не только это. Де Голль решает, что Европа должна объединиться с арабским миром. И он, я просто приведу этот пример, он очень важный, посылает двух своих представителей, как бы представителям Арабской лиги, чтобы предложить им разного рода договоры и согласия. И начинается с этого момента эра, которую некоторые исследователи называют соглашениями Евразии. Это не ироническое слово, Это название соглашения, которые таки были проведены, начиная с 1969 года, начинается вот такое как бы сочетание между Европой и арабским миром, значит, которое усиливается в 1973 году, как действительно арабский мир, и в частности, по-моему, называют это на русском языке, это организация стран, экспортирующих нефть, по-моему, так.
0: ОПЕК на русском,
1: они
0: да.
1: Да, совершенно верно. Да.
0: Мы уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами.
2: Прямой ответ. Реклама.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
2: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
4: Клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
5: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама. Прямой ответ.
0: Мы возвращаемся к нашему эфиру. С нами эксперт Яна Гриншпан.
1: ОПЕК
0: на русском, да.
1: Да, совершенно верно. Да, вы совершенно правы. Они составляют список. В этом списке три вида стран. Страны дружественные, которые бойкотируют Израиль. Надо понять, что, в общем-то, существование Израиля, еврейского государства, это настоящая заноза на теле всего исламского мира, будь он шиитским или будь он суннитским. И, значит, вот первая часть стран, это те, которые бойкотируют Израиль, это страны-друзья, нейтральные страны, которые никакой политикой антиизраильской не занимаются, и страны-враги, которые поддерживают Израиль. И этим странам тут же отказано в нефти, соответственно. И Арабская лига выдвигает такое требование. Или вы ведете антиизраильскую политику и принимаете иммигрантов из наших стран, то есть не надо думать, что они бегут оттуда, да, потому что голод или что-то такое, это написано черным по белому в этих договорах. Или вы остаетесь без нефти. И, соответственно, учитывая то, что, так сказать, отношения Арабской лиги с Европой наладились, то понятное дело, что эти требования были выполнены. Не только понятное дело, это также написано в различных соглашениях. Теперь такой интересный момент. Де Голль инициирует конференцию интернациональной поддержки арабских мира. Первая проходит в Нью-Дели, а вторая проходит в Каире, мне кажется, в Каире в 1969 году. И представитель французской делегации предлагает ввести вот в эту вот ассоциацию стран третьего, тогда еще арабский мир и страны Европы, пункт в их, так сказать, в рапорт этой конференции, это 15-я статья, которая говорит, что во всех парламентах Европы, где этого нет, нужно создать комиссии, которые будут заниматься тем, что будут продвигать палестинское сопротивление. И это первый раз, что в европейском лексиконе встречается слово «сопротивление». То есть оно встречалось, конечно же, и гораздо раньше, поскольку ООП была основана, в частности, по-моему, специалистами из КГБ. Но это первый раз, что такое вот слово появляется в лексиконе. Значит, и после этого, это как бы второе требование, не только бойкот Израиля, но и поддержка и создание палестинского государства, которое требует от Европы Арабская лига. И почему Макрон, например, недавно устроил совещание о том, что надо проголосовать за Палестину, или почему сегодня проходит в Париже комиссия, где собираются представители различных ассоциаций, которые там захотят заключить мир, эта история длится уже очень много лет. В каждой абсолютно, начиная с 1973 года, в каждой резолюции каждого конгресса и встречи Европы с представителями арабского мира, это может быть организация, как называется? Организация?
0: Исламская конференция.
1: Совершенно верно. Или это может быть еще ИССКО, или это еще может быть их, так сказать, какие-то филиалы, сегодня заседающие в Европейском парламенте. Все в каждом тексте требуют поддержку и создания палестинского государства. Это арабская лига настояла на том, что в резолюции 242, которая требует от Израиля уйти от завоеванных территорий, было прибавлено к слову «беженцы» слово «палестинские беженцы». В те годы появляется вообще понятие палестинского народа, оно раньше как таковое не существует. Поэтому все, что происходит сегодня, это результат вот этих вот соглашений, которые приводят Европу к тому, что они издают в 1980 году декларацию Венеции. Декларация Венеции говорит о том, что надо признать палестинское государство. Потом это приводит к процессу Барселоны в 1995 году, где подписываются соглашения между странами Юга, да, как говорится на французском, на английском, и странами Европы. И заключается интеркультуральный диалог между Средиземноморьем и Европой. И в этом диалоге написано черным по белому. Значит, есть несколько вот таких причин, которые помогают понять, что происходит сегодня в отношениях Европы с Израилем. Значит, нужно пересмотреть представление израило-арабского конфликта, переписать учебники истории. Я это говорю совершенно как бы точным знанием текстов. Нужно переписать учебники истории. Нужно преподавать арабский, нужно, в частности, позволить жителям стран Средиземноморья, не говорится об Италии, об Испании, говорится о Тунисе, об Алжире и так далее, приехать во Францию, приехать в Европу, чтобы проводить мультикультуральный диалог. То есть под термином мультикультурализм, это надо хорошо сегодня понимать, стоит не какой-то замечательный политический концепт, где разные культуры встречаются и обогащают друг друга, а просто официальные договоры по приезду сюда различных представителей мусульманского мира. То есть, чтобы ответить на ваш вопрос, возвращаясь к нему, чтобы не потерять, так сказать, нить дискуссии, все, что мы видим на сегодняшний день, не связано с нынешним присутствием мусульманских общин, но связано с условиями, которые были поставлены Арабской лигой всей Европе. И эти условия были приняты. И до сих пор мы видим, как они честно исполняются.
0: Раз мы уже говорили о контактах и о роли Европы с арабскими странами в прошлом, я хотела спросить про сегодняшний день. Вот кроме деклараций, кроме громких заявлений, есть ли реальная роль у Европы, кроме того, что на формальный Европейский Союз остается спонсором похороненного мирного процесса палестино-израильского, есть ли у нее реальная роль вот на Ближнем Востоке и не только в контексте Палестино-Израиля, палестино-израильский конфликт, но Ливан, Иран и так далее. В Иран Европа тоже участвует, потому что мы в основном слышим про видимые усилия Макрона, связанный со Францией, что тоже связано, в общем-то, с историей Франции на Ближнем Востоке, но что, или это действительно только Франция?
1: Ну, наверное, о роли Европы на Ближнем Востоке можно много говорить, но она, кроме того, что посылает своих эмиссаров, ничего, никакой роли там не играет. Большую роль, самую большую роль на Ближнем Востоке играют арабские страны, Америка и Израиль. Что касается Франции, она всегда хотела играть роль на Ближнем Востоке. Надо вспомнить, что когда до раздела мандата, да, если опять же вспомнить историю, то очень многие французы вообще не хотели никакого существования Израиля, здесь их не интересовало, никакого национального еврейского дома. Об этом можно прочитать в официальных документах. Может быть, кто-то из них, из дипломатов, этого хотел, но это они вообще никогда не хотели. И вообще как бы всегда шла распра и вражда между Францией и Англией за раздел вот этих земель. Значит, можно даже прочитать в конференциях, в политических документах начала 20 века о том, что Франция говорит, мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы вот в этой вот в Палестине, да, тогда существовал какой-то еврейский центр, потому что эта земля, мы хотим ею командовать, мы хотим располагать мандат на эту землю и, соответственно, вести, как и всегда это было, нашу проарабскую политику. Даже можно прочитать в это очень интересная такая вещь, в воспоминаниях де Голля о том, что он просто считает Францию практически мусульманской нацией. Это с его стороны метафора в тот момент, но говорит о том, что наша роль играет, так сказать, это быть ведущей державой в мусульманском мире. Это всегда было стремлением Франции. Начиная с Наполеона III, да, вспомнить, что он хотел иметь большую империю, и Сирия, Палестина, вот этот вот регион, где находится сегодня Израиль, еще не назывался Палестина, его другие европейцы так называли, арабы называли его Сирия, Палестина, то он хотел его включить в свою империю. Вот, но Наполеон III, в отличие от де Голля, он, так сказать, был сторонником существования еврейского, ну, центра, по крайней мере, здесь. Значит, это, так сказать, первое. Второе, Франция, естественно, связана с историей Ливана, потому что она считается, что Ливан — это ее протекторат. Очень много можно услышать о том, что это французы создали Ливан, что не совсем верно. Просто конституция ливанская была написана с помощью французских советников, и поэтому разного рода учреждения, образовательные и так далее, были установлены Францией. Но это было в прошлом. Действительно, она играла какую-то важную роль. Но, так сказать, отход Франции как таковой с восточной сцены и из Ливана начался, когда Арафат устроил в Ливане государство в государстве. То есть когда Арафат засел там, и началась и гражданская война, где было уничтожено множество христиан, тогда Башир Джемаэль, ливанский президент, он просто говорит в одном из своих интервью: «Франция нас предала, она нас бросила. Франция тогда поддержала Арафат». Соответственно, французские эмиссары, которые были посланы в Помпиду, отправились тогда в Бейрут, где сидел Арафат, сказали: спросить, чем мы можем вам помочь? То есть это написано в дипломатических документах. Так что с того момента ливанцы, по крайней мере, христиане, поскольку Франция имела роль, важную роль в Ливане, будучи христианской державой, католической державой, они поняли, что Франция их предала уже тогда. И с тех пор, если смотреть на позицию, скажем, Ливана, то они считают, что Франция ничего для них не может сделать. Когда в 2020 году Макрон отправился в Бейрут после взрыва в порту, то очень многие его действительно сосредоточили. Сегодня в социальных сетях, когда можно наблюдать реакцию ливанцев или ливанских христиан, то они считают, что Франция абсолютно роли там не играет.
0: Но, тем не менее, именно Франция собирает и донорские конференции по Ливану, и пытается, и собирается, по крайней мере, на словах, заниматься вопросом ливанской армии, финансированием тоже, пока, ну, насколько возможно. Но вот старается не сходить со сцены политической.
1: Но эта позиция, она заключается только в личном, на самом деле, это стало известно дискуссия между израильской армией, Израилем и Францией. Но вот мы там дадим такое-то количество одежды ливанской армии, мы займемся, израильтяне конкретно делают работу, это очень многие ливанцы все говорят, так как иранцы, которые говорят израильтян, можно удивиться этому, но действительно есть такие ливанцы, которые говорят, что на самом деле все, что говорят, происходит, все, что делает Франция, это ничтожно по сравнению с тем, что для ливанских христиан, надо уточнить, делает Израиль.
0: Хорошо, давайте тогда с Ближнего Востока вернемся в Европу, вот именно во внутренние европейские вопросы. Нас очень долго пугали и продолжает, в общем, пугать исламизация Европы, радикализация Европы. Насколько серьезен этот процесс? Или это все-таки больше пугают?
1: Ну, этот процесс практически необратим. Я начну просто, так сказать, рассказ с нескольких волн эмиграции во Франции. Первая волна эмиграции началась в 1950-60 году. Тогда приехало множество человек из бывших колоний Франции, мусульмане, мы же говорим, так сказать, про ислам, но в те времена ислам оставался частной религией. Надо напомнить, что Франция страна светская, и здесь разделение между церковью и государственными учреждениями. Хочешь, молись у себя дома, но когда ты находишься в пространстве, принадлежащем государству, ты свою религию не выставляешь. Так сказать, религиозный был нейтралитет. Это первое поколение. Начиная где-то с 1974 года, опять же, это связано с предыдущим контекстом, о котором мы говорили. Значит, сюда начинает с признанием палестинского вопроса, который играет очень важную роль в том, что здесь происходит, начинается постепенное отрицание, так сказать, второе поколение уже мусульман здесь, европейских ценностей и самосознание, связанное с исламом. Таковым. В 1990 году, это уже следующее поколение, все эти годы сюда привлекает мусульманское население, происходит толчок, в общем-то, не то, что толчок, происходит толчок в мусульманском мире. И начинается политика, которая связана с тем, что в эти годы присутствие организаций, связанных с мусульманскими братьями в Европе, в частности во Франции, в Англии, оно становится очень серьезным. Значит, надо понимать, что как бы ислам как таковая, как религия, она имеет цель экспансию. Может быть, это не было так в XIX веке, но в XX веке вот такая вот современность Запада, она дала толчок и исламскому миру. И, соответственно, вызвало странное отношение по отношению к Западу. Значит, такой как бы соблазн, который Запад оказывал на арабский мусульманский мир, ну а также оттолкновение. Этот соблазн сюда привлек очень много человек. Первое. Второе, мусульманские братья долго обсуждали, рассуждали, можно ли мусульманам жить под властью неверных, под христианской властью и так далее. И в итоге, значит, если вы читаете документы, изданные уже поколениями мусульманских братьев, они считают, что захват всего мира, установление халифатом может произойти абсолютно мирным путем, и это должно произойти благодаря индоктринации молодого поколения. И тут начинается серьезная работа по, так сказать, возвращению к исламу, потому что вот первое поколение, приехавшее сюда, оно не было особо религиозным, а если было, то не настаивало на том, чтобы передать ценности своим детям. Значит, и тогда в 1990 году еще появляется, благодаря возможностям, связанным с интернетом, появляется проповедник, масса проповедников, которые говорят о том, что ислам — это религия добра и мира, и так далее, и так далее. И, значит, это как с одной стороны, а с другой стороны, постоянно в Европе муссируется палестинский вопрос. И этот палестинский вопрос, который сначала представляли как национальный вопрос, автодетерминация, там, автоопределение или народов и так далее, он постепенно принимает мусульманскую окраску. Надо знать, что Арафат на самом деле был близок к мусульманским братьям, и когда он приезжал в Европу, говорил, мы сопротивляемся сионистскому захвату, как вы сопротивляетесь нацистскому захвату, и слушай, что он говорил на арабском, он говорил, господа, это все для Запада, мы с вами ведем джихад, как и полагается, и мы, значит, то есть сначала с этим разберемся, а потом с теми. Абсолютно доступный на сегодняшний день любому исследователю речь. Значит, и помимо этого, второй такой момент важный идеологически, благодаря этим соглашениям мусульмане продолжают приезжать в Европу. И я вам скажу даже цифры. В 2001 году 50% новорожденных в Бельгии, мы говорим о Бельгии, было мусульман. В 2000 году. И несмотря на то, что, значит, Запад считается таким местом, где как живут всяческого рода неверные и так далее, эта иммиграция сюда продолжается. Можно задать вопрос, если Запад такой ужасный, почему вы сюда приезжаете? Но они не приезжают сюда только за хорошей жизнью, они приезжают сюда, потому что за этим стоит действительно идеологическая, их на это подвигает. Естественно, плюс лучшая жизнь, но это не самый главный фактор. Значит, здесь открывается, начиная с 1990 года, учреждение исламского толка, исламские университеты, коранические школы или медресе, их становится все больше и больше. Никто не занимается тем, что там происходит, никто все в тот момент не ходит и не слушает, как это делают, собственно, разведывательные службы на сегодняшний день, и что происходит в этих мечетях, школах и так далее. А там воспитывается настоящее поколение таких радикальных мусульман, которое привело к тому, что сегодня во Франции где-то 12% населения мусульмане. Сегодня был проведен опрос в самой Франции между вот этими молодыми мусульманами. 58%, и это очень много, сообщили, что они предпочитают жить по законам шариата, нежели по законам республики. Это первый раз в истории Европы, да, с того момента, что начали этим вопросом заниматься, что происходит такое откровенное признание того, что шариат намного важнее, чем республиканские учреждения. Теперь вторая часть вот этого всего комплекса, и которую нужно понять, это левая идеология. Она во Франции, я уже сказала, что действительно дипломаты, которые имели дело с КГБшниками, мне рассказывали, что Францию называют 16-й Советской Республикой, потому что еще даже тогда советские генералы, занимающиеся информацией, писали, что та легкость, с которой эта дезинформация может пройти во Францию, она их удивляла. Они не думали, что это будет так легко. Соответственно, значит, есть посткоммунистический блок, который благодаря новым современным порядкам исповедует постколониализм, антиимпериализм и антикапитализм. Это главенствующая идеология, по крайней мере, здесь во Франции, в университетах, в средствах массовой информации и во всех культурных очагах. Значит, что такое антиколониализм? Это, соответственно, критика политики и философии Европы в конце XIX века, начало XX века. Появляется также такое движение антинациональное. Оно связано с Второй мировой войной, с движением национализма, и понятие нации как таковой становится практически постыдным. Какая последняя нация, образованная как результат, так сказать, весны народов, которая произошла из философии просвещения, это Израиль. Израиль – последнее достижение этой философии. И получается, что Израиль становится для всех представителей этой идеологии просто воплощением того, против чего они борются.
0: Мы уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами.
2: Прямой ответ. Реклама.
10: Самый лучший хлеб. Это хлеб Максим, завтрак и обед, только вместе с ним.
14: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
17: Мебель Дакс, Ришон Лицон, Лещанский 3.
18: Кондиционеры по самым низким ценам.
19: Можно еще ниже.
20: Кондиционеры по самым низким ценам.
21: Так и скажите, Максана и Хашмаль.
22: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
23: Еще ниже.
24: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
25: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
26: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
27: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
2: Реклама. Прямой ответ.
0: Мы возвращаемся к нашему эфиру. С нами эксперт Яна Гриншпан.
1: Еще один момент я вам расскажу, это связано с Францией. Франция, значит, была действительно колониальной империей, и французское присутствие в Алжире, оно известно всем, это такая точка интересная, которую преподают в французских учебниках. Преподают ее, объясняя, что присутствие Франции в Алжире – это преступление против человечества, как сказал президент Эммануэль Макрон. Мы оставим эту историю на секундочку в стороне, но просто получилось так, что, как говорят в Израиле, французские интеллектуалы решили приложить к истории еврейского народа и к сионизму вот эту вот алжиро-французскую схему. То есть появились после победы, после войны за независимость в Алжире в 1962 году, начинает появляться у французских интеллектуалов, там, как Сартр, как Бувар, вот как вся эта левая интеллигенция, такого рода рассуждения о том, что Израиль на сегодняшний день ведет себя как Франция в Алжире. Это, конечно, полный абсурд, потому что Израиль — это не метрополия, которая послала своих там солдат или оккупантов в какое-то другое место. Но это не важно, никого не волнует история, никого и реальность не волнует, продвигает такой исторический нарратив. И, соответственно, в этом понятии Израиль является последним представителем национализма, он является последним представителем европейского колониализма. Неважно, что это неправда, но это то, что преподается в школах, в университетах. И еще один момент, поскольку Франция, она действительно очень, очень антиамериканская страна, политика и культура, она очень антиамериканская, и начинается это с Деголя, и продолжается это крещендо, так сказать, до сегодняшнего дня, то Израиль также является союзником США. И поэтому он несет на себе абсолютно все грехи современного человечества.
0: Ну вот я хотела спросить, да, судя по Франции, все всех устраивает самих французов, может быть, не всех, но такую интеллектуальную элиту или часть, большую часть элиты, а в принципе европейцев устраивает то, что происходит, вот этот процесс исламизации Европы, и ждать ли нам новую реконкисту?
1: Вы правы, употребляете термин. Потому что, когда вы читаете документы, о которых я вам говорила, эта тема не появляется. Самое потрясающее, об этом никто, так сказать, рекламы этим документам нет. Как бы реагируя на ваш термин, в 1974 году недавно в США выпустили архивы, которые были деклассифицированы. И нам попался в руки такой интересный документ. В 1974 году, да, после того, что Лига Арабская стала угрожать Европе, произошло еще одно интересное событие. Я отвечаю на ваш вопрос про то, что думают европейцы. Есть часть католического мира, христианского мира, которая была ужасно недовольна тем, что произошло в Ватикане в 1964 году. А Ватикан — это называется революция Ватикана, второго Ватикана, так сказать, нельзя сказать, что признал свою вину за преподавание презрения в течение 2000 лет по отношению к евреям, но пересмотрел свои тексты и вот преподавание истории христианства, все эти катехизисы, которые преподавались в школах. То есть, ну, в какой-то мере признал, что в течение 2000 лет история отношений евреев и христиан, она была извращена. Это ужасно не понравилось части христианства. И поэтому, когда после вот этого, после победы в Судной войне, значит, эта часть недовольная христианством, в частности, арабские церкви, ну и также очень много левых католиков, среди католиков есть и левые, и правые, они собрались в Кордове, и это, об этом практически никто не знает. И значит, произошел сбор арабских, представителей арабских стран, мусульманских, и христиан. И в документах было написано, что, значит, надо заняться реконкистой, причем христиане сами этому способствуют. И в этих вот документах было написано, что надо ввести к мирным договорам сосуществование ислама и христианства и убрать вот эту вот занозу. Опять же, этот термин повторяется: Израиль и еврейское государство вот из их существования. Значит, почему я вам это рассказывала? Потому что уже тогда эта часть христианского мира была согласна принять шариат. Они так сказали, что вот мы готовы, то, что было раньше мечетью, отдать вам и в наших церквях устроить, так сказать, вот, так сказать, мусульманские молитвы. Значит, есть люди, которые очень этим недовольны. Очень недовольны. По крайней мере, во Франции есть так сказать, действительно, народ ужасно недоволен тем, что происходит. Но если сегодня вы начнете критиковать ислам, и до сих пор это так, несмотря на то, что некоторые страны Европы находятся, Франция и Англия, в состоянии латентной гражданской войны, то обвинить или критиковать ислам, даже не обвинить, критиковать ислам, совершенно невозможно. Начинаются суды, начинаются какие-то гонения на вас, начинаются преследования. Вас тут же обвиняют в исламофобии. Исламофобия – это оружие современного радикального ислама. И это, конечно, так сказать, это все идеологическая конструкция, но это занимает очень много времени. И, например, очень многие исследователи на сегодняшний день не могут преподавать в университет. Более того, я вам скажу, что вы помните, что было с Салманом Ружди, да, несколько дней его можно было просто, его должны были охранять, на него было совершено покушение, и он живет под постоянной охраной. Среди моих коллег, кто занимается исламом и исламизмом, практически все живут при постоянной охране. То есть такое впечатление, что мы в Европе живем по закону шариата. Поскольку они критикуют не мусульман, они критикуют ислам, радикальный ислам. И, конечно, вот, если вы пойдете в социальные сети, то можно увидеть, что народ, так сказать, ропот народный слышен, глаз народный. Но ничего пока не происходит, потому что, во-первых, на сегодняшний день европейская истеблишмент, если можно выразиться, он просто связан очень сильно финансово уже на этот раз, идеологически с арабскими странами. А во-вторых, очень многие политики действительно боятся того, что если начнется какого-то рода защита своих собственных ценностей, то тогда джихад станет открытым. Пока он в латентном состоянии находится, не всегда, насколько это известно, но им открыто говорят, что если вы будете выступать против нас, мы вам устроим здесь такое же истребление, как Мухаммед устроил медленно, открытым текстом.
0: А что касается вот правых партий, их популярность, я так понимаю, растет и в Германии, и во Франции. Конечно, с одной стороны, странно иногда говорить, что вот Израиль общается с теми партиями, которые раньше называли фашистскими партиями или близкими к такой идеологии, но сейчас как-то все смешалось.
1: Конечно, любое такого рода явление они называют реакцией. Совершенно то есть нормально, для этого не надо быть большим великим идеологом. Значит, надо заметить, что если вы смотрите на историю Европы в течение после Второй мировой войны, то, что называют правыми партиями, оставят все эти вот эпитеты, которые очень любят фашисты и так далее, это скорее консерваторы. Есть там крайне правые партии, которые действительно являются расистскими и так далее, но их очень мало. Правые консерваторы, они не организованы. То есть у них нет такой мощной организационной структуры, как у левых. Они есть, но они, так сказать, не очень сильно продвигают свою политику. И это связано с менталитетом Европы. Это, наверное, сложно понять человеку, который занимается этим исключительно как бы, то есть в университете и так далее. Я вам процитирую известного французского протестантского философа Жак Элью, написал книгу про пропаганду. Она меня очень вдохновила, там, в писании моего первого произведения о современной пропаганде. Он пишет, что если в Европе, он пишет про Европу, если в Европе преступление совершает какой-нибудь там человек, принадлежащий к левой партии, то его все равно оправдает, потому что быть левым — это онтологически хорошо. Это находится уже в подсознании многих людей. И поэтому, что происходит с правыми партиями, они часто оправдывают свое существование. Они не ведут какую-то определенную программу освобождения Европы от ислама, например, прекращение полное иммиграции. Есть, вот, там, скажем, здесь во Франции такая партия, кстати говоря, ее лидер еврей, ему этого не простят, мы в этом практически уверены. Он говорит о том, что нужно иммиграцию полностью остановить. По-моему, он единственный, кто смеет это сказать по причинам, связанным с безопасностью. Ну, а их все-таки меньше. Я думаю, что в большинстве обычных европейцев, которых не извратил университет или средства массовой информации, а университет сегодня — это просто место, где извращают невинные мозги, они согласны с тем, что это надо прекратить. Но как это прекратить, никто не знает. И единственный способ это сделать, если нет политического решения, — это гражданская война. И по всем параметрам, это уже я никоим образом не высказываю свое личное мнение, по всем параметрам латентно она уже началась, но она может разрастись еще больше, потому что радикализация и поляризация общества в Европе, она необыкновенно сильна на сегодняшний день.
0: Да, такая очень грустная ситуация. Но вот у нас остается буквально 5 минут. Как бы вы вообще прогнозировали будущее, ближайшее? Понятно, что долгосрочные прогнозы мы делать не можем, но как будет развиваться ситуация в Европе?
1: У меня, на самом деле, очень пессимистический взгляд на вещи. Я знаю, что, там, так сказать, очень много народу хочет что-то сделать, но это очень сложно сделать, потому что против против этого желания идет целая система. Если почитать учебники школьные, я просто, мои дети ходят в школу, я, значит, смотрю, что написано в учебниках. Это такая, такого рода ревизионистская история, которая преподается с детства. И не все же своих детей, так сказать, образовывают, как это когда-то было в Советском Союзе. Да? Вот мы шли в школу, знали, что все, что говорится, это ложь, проходили домой и знали, где находится правда. Здесь этого нет. Гораздо более утонченное дело. И все выпускники современных университетов, которые будут занимать места будущей элиты, то есть это будущие руководители европейских стран, они все выходят из этого постколониального, антикапиталистического и всякого разного дискурса. Напротив них нет никакой силы, которая может им противопостоять ни идеологической, ни интеллектуальной, ни финансовой. Поэтому у меня прогнозы на будущее Европы достаточно грустные. Я не знаю, знают ли слушатели вашего канала, я думаю, да, такой роман Мишеля Уэрбека, французского писателя, который, по-моему, переведен на русский как «Покорность». И я просто присутствовала в последнее время на многих всяких конгрессах по исламизму, практически каждый исследователь заканчивает свое выступление тем, что говорит, в Европе пророчество Уэльбека, оно свершилось. И бороться с этим можно, только есть как бы коллективная воля к этому, а коллективной политической воли абсолютно нет.
0: Но вот
1: поэтому
0: это...
1: прогнозы очень пессимистичны.
0: Да, вот на этой грустной ноте мы будем завершать. Спасибо вам огромное. Хочется сказать, что берегите себя. Если у вас охрана, тоже хотела спросить, не спросила.
1: Нет, у меня нет охраны.
0: Тем более, берегите себя. С нами была доцент в Новой Сорбонне, специалист по языкознанию, анализу идеологических дискурсов, научный сотрудник Европейского центра по исследованию исламизма Яна Гриншман. Спасибо вам большое и спасибо нашим слушателям и зрителям за внимание. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. До свидания.
1: Спасибо большое.
3: Прямой ответ.
4: Вопросы бывают простые.
5: Я давно хотел вас спросить, как художника.
4: Серьезные.
5: Почем опиум для народа?
4: Бестактные.
6: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
4: Большие.
5: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
4: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
7: с Марком Кричевским.
5: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
4: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
5: Операцию я беру на себя.
8: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
19: Первое радио.
8: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: Реклама.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Мебель Дакс. Ришон Лицон, Лещанский 3.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
8: Center Car Azur.
9: Дерех Ашива 9.
10: Абалонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Мебель Дакс. Ришон Лицон, Лещанский 3.
4: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: ЦАЛЬ готовится действовать в Иране самостоятельно. Ицхак Герцог назвал соглашение с Ливаном прорывом к миру. WhatsApp позволит скрывать номера телефонов. Об этих и других событиях дня подробнее через несколько секунд. Двадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министр обороны Исраэль Кац заявил на брифинге для военных корреспондентов, что Израиль

0: Огонь по израильским населенным пунктам. Израиль нанесет удар по Дахи в Бейруте. Говоря о Газе, Кац также заявил, что Израиль будет добиваться разоружения Хамаса. По его словам, если группировка не выполнит условия соглашения, Израиль завершит эту работу сам. Как сообщает информационный портал «Вести», президент Израиля Ицхак Герцог, прибывший с официальным визитом в Бухарест, выступил в парламенте Румынии и заявил, что рамочное соглашение, подписанное с Ливаном при американском посредничестве, стало значительным прорывом к миру и может служить краеугольным камнем для дальнейшего пути. «Я высоко ценю президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху за их лидерство в войне», — добавил Герцог. Об иранской ядерной программе президент сказал, что стремление Ирана стать пороговым ядерным государством – реальная угроза государству Израиль. БАГАЦ единогласно удовлетворил два ходатайства о признании незаконными 8 докладов государственного контролера Матаньяо Энгельмана, касающихся событий 7 октября. В одном из ходатайств содержалось утверждение о том, что проведение подобных расследований выходит за рамки полномочий, определенных в основном законе о госконтролере. Во втором ходатайстве утверждалось, что способ подготовки черновиков докладов нарушил право на выступление тех, кто может быть затронут выводами проверки. По данным информационного портала «Вести», БАГАЦ постановил, что госконтролер должен отказаться от продолжение своей деятельности в отношении 4 процедур аудита, касающихся 7 октября. В отношении 4 других процедур аудита он сможет провести проверку, но не на основании черновиков. На улице Дерех-Хайфа в Кирьят-Ата произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. На мотоцикле вместе с водителем находился пассажир. Парамедики службы скорой помощи Маген Давид Адом передали, что один из ехавших на мотоцикле мужчин в возрасте 53 лет скончался на месте от полученных травм. Второй мужчина в возрасте примерно 60 лет получил тяжелые травмы. Двое пассажиров машины травмированы легко. Все пострадавшие были доставлены в больницу Рамбам в Хайфе. Израильская компания Elementor, разработавшая одну из ведущих в мире платформ для создания сайтов, объявила о сокращении 30% штата, около 100 сотрудников, в основном в Израиле. В опубликованном заявлении компания назвала этот шаг организационным перезапуском, цель которого – подготовиться к следующему поколению создания сайтов в эпоху искусственного интеллекта. В заявлении компания подчеркнула, что остается прибыльной и стабильной уже на протяжении многих лет, но при этом фиксирует быстрые фундаментальные изменения в том, как создаются и потребляются сайты, и что теперь наряду с людьми, ключевыми создателями, посетителями и пользователями сайтов становятся ИИ-агенты. Elementor сообщила, что обязуется сопровождать уходящих сотрудников с уважением и признательностью за их вклад, обеспечив расширенный пакет поддержки и более выгодные условия увольнения, чем предусмотрено законом. Как сообщает Globes, розничная сеть Shufersal намерена в ближайшие недели начать прямой импорт мяса из Латинской Америки, отказавшись от работы с посредниками. Согласно информации, поступившей в Globes, ассортименты, складские запасы продукции импортеров Baladi и Netto постепенно сокращались в филиалах и на сайте Shufersal, так что к настоящему моменту остались лишь отдельные товары. Самостоятельный импорт должен позволить Shufersal, крупнейшему игроку на израильском рынке продуктов питания, сократить операционные расходы и снизить цены на мясо для потребителей. По данным информационного портала «Вести», компания Meta объявила о значительном изменении, которое произойдет в мессенджере WhatsApp в ближайшие дни в виде новой функции «Имена пользователей», которая будет внедряться постепенно и впервые позволит пользователям скрывать свои номера телефонов в приложении. Это одно из самых значительных изменений, которые WhatsApp вносит в области конфиденциальности за последние годы. В то время как конкуренты, такие как Telegram, уже годами позволяют общаться с помощью имен пользователей, WhatsApp с момента своего создания почти полностью полагался на номера телефонов. И о погоде. Завтра, 30 июня, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясно, слабый ветер до 5 метров в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 31 градус, в Хайфе 28, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, в Эйлате 41 градус. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А далее на Первом программа «Белая карта».
1: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.

0: Добрый вечер всем слушателям самой таинственной программы на Первом радио.
1: Здравствуйте, дорогие наши радиодрузья. Рада вас приветствовать в Белой карте. Вместе со мной в этой студии Лидия Топельберг.
0: А вместе со мной Кристина Кипнис.
1: Да, еще раз добрый вечер. Ну и по традиции хотелось бы напомнить, что у нашей программы есть свой личный номер телефона 03-944-7777. По этому номеру телефона вы можете позвонить, вы попадете на автоответчик, ваш номер зафиксируется, и в ближайшие дни кто-то из нас, либо я, либо Лидия Топельберг, вам обязательно перезвоним для того, чтобы, во-первых, узнать, с чем вы к нам обратились, взять ваши персональные данные, которые останутся только между нами, они нигде не будут ни озвучены, ни опубликованы, ничего такого, и, соответственно, назначить вам участие в наших следующих программ.
0: Да, но мы не сказали самое главное. Сегодня же у нас последний понедельник месяца. Я знаю, почему, Кристина, у тебя сейчас произошло смещение фокуса. Да, именно, точно.
1: Да, я его ждала, я в нем купаюсь, наслаждаюсь, но это самовнушение, на самом деле. Нет, я хочу сказать, Лид, поделиться с тобой перед тем, как ты начнешь рассказывать свои звездные новости.
0: И перед тем, как мы все-таки напомним радиослушателям, что мы сегодня принимаем их.
1: А, мы еще не напомнили?
0: Нет.
1: Какая прелесть, их боже
0: заявки,
1: мой.
0: Их заявки сегодня в режиме реального времени. Дорогие радиослушатели, у нас был долгий июнь, потому что у нас аж 5 понедельников, и вот сегодня финальный 5 понедельник июня, и мы по традиции с Кристиной Кипнис будем отвечать на ваши вопросы здесь и сейчас. То есть, если вы прямо сейчас возьмете свой телефон и наберете номер 03-944-7777, мы вам в перерыве перезвоним, уточним ваш вопрос, и если он попадает под сегодняшний формат, и мы сможем найти ответ на него вот в течение нескольких минут перерыва, то мы выводим вас в эфир и отвечаем на этот вопрос. Если же вдруг по какой-то причине ваш вопрос окажется более кропотливым и сложным в своей работе, то мы просто вам предложим принять участие в следующих наших программах. Но сегодня задавать вопросы вы можете как по номеру телефона. Кристина уже все детально расписала про автоответчик. Это действует и в рамках сегодняшней программы. Мы все видим, я все получаю на телефон. У нас распределяются роли. Кристина у нас королева пульта. Я отвечаю за
1: королева
0: ваши звонки.
1: Телефона.
0: Королева телефона. Все верно. И также вы можете сегодня в качестве исключения задавать ваши вопросы на наш WhatsApp 054-20-70-800. И мы позволяем нашим слушателям участвовать в программе анонимно, скажем
1: без
0: так,
1: голоса.
0: Без голоса. Ну, mm-hmm. Между прочим, и анонимно тоже мы можем просто не произносить ваше имя, если вы того
1: либо
0: захотите.
1: Заменить, если хотите.
0: Все верно. Вы пишите нам в WhatsApp 054-20-70-800. Кристина обрабатывает информацию. Мы совещаемся с ней, перемигиваемся, можем ли мы ответить на ваш вопрос здесь и сейчас. Если да, мы на него отвечаем, и вы просто нас внимательно слушаете. А если же вы все-таки готовы нас почтить своим голосовым визитом, то звоните по номеру 03-944-7777, чтобы мы смогли вас вывести в эфир. Ну и все наши эфиры и запись сегодняшнего, в том числе, вы можете слушать совсем скоро в нашем телеграм-канале радио-шоу «Белая карта». Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали.
1: Ну а если мы уже заговорили про телеграм-канал, то у Лидии Топельберг есть свой личный телеграм-канал, который так и называется «Звездные новости от Лидии Топельберг». Вы можете его найти, подписаться и быть в курсе всех новостей. Также вы можете там пообщаться с Лидией Топельберг, то есть задать в ее телеграм-канале интересующие вас вопросы. Также на всех платформах интернета, таких как Facebook, Instagram, TikTok, вы тоже можете найти Лидию Топельберг, также на нее подписаться и даже, не поверите, также написать ей личное сообщение для личного общения, назовем это так.
0: И подписывайтесь, пожалуйста, на Кристину Кипнис. Она, к сожалению, к счастью, не знаю, как ты это воспринимаешь, не ведет телеграм-канал. У нее пока что нету такой платформы, но, тем не менее, все остальные платформы Facebook, Instagram и TikTok у Кристины есть, и вас уже ждет там ее прогноз от карт Таро на ближайшую неделю. Самые нетерпеливые могут уже заглянуть туда, посмотреть, прочитать, ну и слушать дальше нашу программу.
1: Да, потому что в конце он тоже будет озвучен. Ну, а теперь мы переходим к звездным новостям от Лидии Топельберг. И вот я вначале поспешила и хотела с тобой тебе рассказать, да и поделиться тоже и с тобой, и с нашими радиослушателями о том, что, на удивление, этот ретроградный Меркурий проходит у меня относительно хорошо. в первую очередь, мне не хочется ни с кем ругаться, хотя агрессия присутствует, да, в моих каких-то реакциях, но я умудряюсь их подавить.
0: Кристина, я открою тебе сейчас страшную тайну.
1: А, тут нет агрессии?
0: Тут вопрос не в агрессии, вопрос в том, что ретроградный Меркурий настанет у нас вот буквально через 28 минут.
1: А вот скажи, куда я спешу?
0: Я думаю, что ты, скорее всего, чувствуешь не сам ретроградный Меркурий, очень многие его чувствуют, и я с тобой соглашусь, что последние несколько дней они действительно отличаются от всех предыдущих дней без Меркурия, потому что Меркурий, прежде чем стать ретроградным, он должен остановиться, замедлиться, замедлить свое директное прямое движение, остановиться и развернуться. И вот это вот состояние стационарности, когда он стоит на месте, мы тоже можем ощущать, а некоторые могут ощущать даже сильнее, чем сам ретроградный Меркурий. И поэтому, возможно, ты вот уже начала это осознавать. Между прочим, я прям уже замечаю напряжение в пространстве, потому что с приближением ретроградного Меркурия начинаются больше каких-то мелких проблем, аварий, каких-то столкновений, выяснений отношений.
1: Кстати, аварий очень, правда, много.
0: Да, аварий много, и аварий не только классических на дороге, но и какие-то сбои с техникой. В общем, готовится пространство к ретроградному Меркурию, но да, таки мы встретим его с вами здесь, в прямом эфире белой карты. Я думаю, что если позволит ситуация, то я даже отдельно скажу, что вот она минута наступила, ретроградный Меркурий, продлится он до 24 июля. И что особенного я хотела бы сказать именно про конкретный период ретроградного Меркурия, потому что в целом рекомендации про сам период я вам регулярно напоминаю, рассказываю об этом, я пишу, и да, как уже сказала Кристина, действительно, вы можете, если подпишетесь на мой телеграм-канал, почитать детальное, подробное описание как для всех в позитивном смысле, так и в негативном, на что обращать внимание, что наоборот хорошо и прекрасно, и к чему стремиться, и так далее. Все эти рекомендации есть. Но конкретно ретроградный Меркурий, он у нас пройдет под такой эгидой погружения внутрь себя, в свои эмоции, в свои ощущения и в какую-то такую интимно глубинную сферу, что ли, потому что Меркурий у нас находится в знаке Рака, в самом домашнем, в самом чувствительном, в самом эмпатичном, в самом эмоциональном знаке зодиакального круга. И находясь там, то есть он сейчас будет немножечко по этому знаку идти назад, это говорит о том, что мы будем фокусироваться на себе и на своих чувствах и эмоциях. То есть в период ретроградного Меркурия очень часто мы начинаем испытывать какие-то депрессивные состояния, в том числе какую-то грусть, тоску. Мы можем какими-то воспоминаниями жить. Будут возникать какие-то ситуации из прошлого, которые нам будет хотеться проработать, и нужно их прорабатывать, потому что ретроградный Меркурий – это про завершение каких-то давно начатых дел, давно тянущихся дел, каких-то связей, отношений и так далее. Могут, опять же, возникать люди из прошлого, и будьте внимательными, что это не какой-то там второй шанс, который нужно дать человеку, допустим, в отношениях. Наоборот, нужно завершить какую-то ситуацию, которая с вами была, и вот этот человек появляется именно для завершения. И также мы можем именно в этот период ретроградного Меркурия по Раку вспоминать, допустим, какие-то детские обиды, например. Что-то мы можем прям такое вспомнить, что происходило с нами в детстве, или как там мы с кем-то из наших близких, с родителями, с братьями, сестрами выясняли какие-то отношения. И вот вспомнить, и начать из-за этого переживать, может быть, даже всплакнуть. Очень желательно в период ретроградного Меркурия не пытаться идти в открытый бой и выяснять с этим конкретным человеком отношения. А почему ты мне тогда, 20 лет назад, сделал то-то и то-то, а я до сих пор помню. Нет, нужно попробовать прожить эту ситуацию и, возможно, мягко вернуться к ее разрешению, а может быть, наоборот, копнуть глубже, найти какие-то, может быть, архивные материалы, там, покопаться в семейной истории, чтобы гармонично разрешить ту ситуацию, которую вы вспомнили. В общем, это будет такой период самокопания, где очень желательно не улететь в какие-то очень сильные эмоции, наоборот, заземляться, но при этом проработать то прошлое, которое будет приходить нам, к нам в этот период. И самое интересное, что вот ретроградный Меркурий сегодня заступает на свое царствование в 20:38, а ночью в 2 часа 58 минут, то есть в ночь на завтра, у нас случится полнолуние в Козероге. И по просьбам моих подписчиков-читателей я озвучу, что у нас будет полнолуние клубничное или земляничное.
1: Что это значит?
0: Это традиционное название, которое давали полнолуниям в... Есть такой альманах старого фермера, прибывшие в Америку европейцы. Они систематизировали традицию тех индейских племен, которые населяли американский континент, и, соответственно, там ориентировались, ну, по природным каким-то явлениям ориентировались. Полнолуние в июне, оно ассоциируется с клубникой или земляникой, потому что она в тех местах активно давала урожай. И, соответственно, они вот так вот сопоставляли какие-то природные явления с месяцем, с новой луной. И вот эта традиция у нас до сих пор осталась.
1: Закрепилась, да?
0: Да, и, соответственно, это конкретное полнолуние у нас будет клубничным, земляничным, и вот оно будет у нас находиться в Козероге, поскольку полнолуние — это про наши эмоции, луна — это про наши эмоции, а полнолуние конкретно — это про завершение каких-то циклов. Соответственно, полнолуние в Козероге, оно будет заземлять ту самую чувствительность рака, в котором находится ретроградный Меркурий, и, соответственно, это будет позволять нам вытаскивать вот себя из вот этих вот эмоциональных качелей, то есть это с одной стороны, очень мощный энергетический импульс, который дается всему периоду ретроградного Меркурия. С другой стороны, это такой некий баланс, который тоже нам дан для того, чтобы мы все-таки могли заземляться, а не только улетать в какие-то свои воспоминания, эмоции, чувства и прочие розово-сопливые, прошу прощения за такой термин, состояния.
1: Прекрасный термин. Отлично, как и клубничное полнолуние. Во-первых, благодарим тебя, Лидия.
0: Во благо.
1: Очень сейчас была полезная информация. Я, кстати, а было же, да, у нас как-то какое-то одно из полнолуний, которое как-то там тоже называлось, и тоже что-то с волком или
0: это
1: что-то.
0: Это была
1: такое...
0: волчья луна в январе,
1: волчья,
0: да.
1: Волчья луна, вот, что-то было с этим связано. А теперь, видишь, уже есть и клубничное. Так, напоминаем, что сегодня у нас ваши вопросы принимаются в режиме реального времени. Соответственно, вы можете позвонить по номеру телефона 03-944-7777 или написать на наш WhatsApp, рабочий WhatsApp Первого радио 054-20-70-800. И сейчас мы делаем небольшой перерыв, послушаем рекламу, потом песню и совсем скоро вернемся. Никуда не переключайтесь.
2: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Реклама.
3: 7 клинических исследований доказали. Бикюрозер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
4: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3. Жаркое лето в Центр-кар.
5: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
4: Центр-кар Азур.
5: Дерех Ашива 9.
2: Реклама.

0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
1: Мы возвращаемся после нашего перерыва, и пока мы связываемся с нашим первым дописавшимся до нас участником, я напомню, что сегодня у нас программа по заявкам, у нас уже достаточно плотненько все идет, у нас уже есть несколько участников, которые вот осмелились и написали, позвонили нам, чтобы принять участие именно сегодня, поэтому будем смотреть, насколько мы успеем принять всех, но вы можете попытать свое счастье, позвонить по номеру телефона 03-944-7777, чтобы оставить свою заявку, если вдруг сегодня мы не сможем к вам вернуться, то мы непременно это сделаем в самое ближайшее время и назначим вам дату участия уже в июле в следующих наших программах. Но у нас на связи наша первая на сегодня участница Анна. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Анна, по традиции мы всех наших слушателей, участников просим озвучить тот вопрос или те вопросы, с которыми вы к нам обращаетесь, для того, чтобы все наши радиослушатели понимали, о чем мы будем разговаривать. Ну и, собственно, поскольку у нас такой экспромт, чтобы мы с Кристиной тоже более детально поняли суть проблемы.
2: А у меня запрос такой. У меня через полторы недели день рождения. Для меня этот день очень-очень важен. Я его обычно отмечаю просто день в день и на широкую ногу. Но случилось так, что неделю назад у меня случилась травма. И я была в путешествии, упала с коня. У меня вся правая часть травмирована. Нога, рука. И я, к сожалению, сейчас маломобильно, очень трудно передвигаюсь. У меня были планы куда-нибудь уехать на день рождения, но, я так понимаю, этого сейчас не случится. И вот у меня запрос такой: как же мне удачно для себя отметить день рождения, и вот как бы для чего мне вот эта вот она травма, какие энергии вокруг меня, и как вообще мне выйти из этой ситуации вот наилучшим для себя образом.
1: Анна, во-первых, мы желаем вам скорейшего восстановления и исцеления. Историю, которую вы рассказали, она очень такая прям печальная.
2: Благодарю.
3: Простите, пожалуйста, Анна, я уточняющий вопрос хочу задать. А какая сторона повредилась?
2: А, правая. Правая нога, правая рука и правая половина спины.
3: Угу. Это как раз у нас, если мы переходим к теме родителей, то левая у нас отвечает за мать, да. А правая отвечает у нас за отца. Скажите, пожалуйста, у вас общение с отцом хорошее?
2: Никакого нет.
3: Угу. Хорошо, мы к этому вопросу вернемся. Как ли ты начнешь?
1: Ну, давайте тогда начнем с первого вопроса про как что с днем рождения делать, я думаю, да, а потом уже вопрос: почему? Согласны вы, Анна, с таким?
2: Да, конечно.
1: Хорошо. Смотрите, поскольку времени в рамках сегодняшней программы у нас совсем не было на подготовку, я какие-то основные сейчас посмотрю по вашему соляру. Соляр — это прогноз на год. Разумеется, полный прогноз на год сделать в рамках программы невозможно ни сейчас, ни в обычной программе. Но посмотреть вообще, где у вас основные какие-то стоят положения в карте и на какие темы стоит обратить внимание, я могу. Вот что касается вашего... Так, сейчас, секундочку, карта у меня открыта. Сейчас это будет такой экспромт для всех радиослушателей. Еще раз объясняем, что сегодня у нас необычная программа в режиме реального времени. У вас задействованы в этом вашем новом личном году, который начнется, запустится с вашего дня рождения, у вас активизированы, во-первых, темы профессиональные и темы личного какого-то развития, то есть проявления своей личности, какого-то извлечения каких-то ваших как сказать, не то чтобы способности, вашего потенциала, то есть ваших ресурсов, которые у вас где-то там на протяжении вашей жизни или, может быть, последних лет копились, и вот сейчас самое время проявлять себя. Но у вас на важном с точки зрения астрологии месте на куспиде 10-го дома, это важное положение в соляре в том числе, у вас стоит трансформационная планета Плутон, которая говорит о том, что новый ваш год, вообще жизнь сейчас, она будет под такой эгидой трансформации как в физическом плане, так и в каких-то духовных, профессиональных, вообще во всем. То есть в жизни будут какие-то трансформационные процессы происходить, и даже если это будет казаться, что что-то очень сложное и что-то непонятное, и почему оно происходит, это просто у вас вот такой год предстоит вам. Что касается самого дня рождения и ощущений, которые вот вам бы принесли радость в конкретный день, определяется по вашему асценденту и по солнышку, которое у вас находится во втором доме. Второй дом — это, опять же, дом ресурсов, как финансов, как материальных каких-то ресурсов, так и энергетического потенциала. И, соответственно, второй дом, он не такой прям яркий, что там я... только на меня все внимание должно быть, что-то такое очень грандиозное, вот как вы описываете, как вы привыкли, да, отмечать ваши дни рождения. Это, наоборот, что-то более камерное. И, соответственно, звезды при таком положении планет, они рекомендуют сделать что-то в узком кругу, может быть, пригласить, опять же, в силу того, что вы говорите, что вы сейчас маломобильны, пригласить тех близких людей, с которыми вы чувствовали бы себя комфортно даже в такой ситуации. И устроить какой-то вот такой душевный праздник, условно, разговоров по душам. Потому что ваш асцендент на ближайший год, он попадает в близнецы. А близнецы у нас самый легкий, самый подвижный, самый такой коммуникабельный знак, когда хочется не чего-то такого официозного, тяжелого, правильного, все по полочкам, а хочется, наоборот, вот такой легкости, когда нету дресс-кодов, например, или каких-то правил, что все должны там, не знаю, прийти с одинаковыми зелеными шариками, ну, грубо говоря, что каждый делает то, что ему нравится, и вы окружаете себя самыми близкими вам по духу людьми. Плюс еще тоже такой момент, что ваш асцендент вашего соляра, он очень близко находится к вашей натальной Венере. Венера у нас отвечает за отношения, за любовь, за красоту и за финансы. И, соответственно, при таком положении можно еще тоже порекомендовать, что, возможно, если там пригласить кого-то вам нравящегося, может быть, для поддержания каких-то романтических связей, что-то такое прям совсем камерное. Опять же, это не говорит о том, что это должен быть какой-то, да, именно там что-то серьезное про любовь. Я просто, да, ситуацию не знаю конкретно, я описываю вот, что говорят звезды, что это должно быть что-то очень вам по душе приятное. И с учетом того, что у нас сегодня начинается ретроградный Меркурий, ваш день рождения попадает именно в этот период, то есть еще вероятность, что именно в этот день рождения к вам могут напроситься или внезапно прийти, внезапно вам позвонить, и вы поймете, что вы хотите позвать этих людей. Те люди из прошлого, с кем давно вы перестали общаться, но, тем не менее, вам они очень дороги, и вам будет очень приятно, что вдруг они возникли в вашей жизни, они, наоборот, придут, поддержат вас в той ситуации, в которой вы оказались. Вот это то, что я могу вот так вот в рамках сегодняшней программы вам сказать.
2: Благодарю.
1: Во благо.
3: Ну, а теперь, наверное, я, да, начну?
1: Да.
3: Вы сейчас, Анна, не захотите слышать то, что я вам скажу, и вы, периодически слушая Лиду, к моим словам, которые я успела сказать в начале нашего общения, возвращались мысленно. Во-первых, вас пытаются остановить от того, что вы уходите от самого главного вопроса в вашей жизни, который вы по какой-то причине негативно не хотите его разрешать. Это... семья со стороны вашего отца. Я туда сейчас не буду залезать, не беспокойтесь, я не буду задавать какие-то вопросы, я просто хочу вам сказать, что вам нужно пересмотреть этот вопрос, вам нужно изменить отношение к этому вопросу и наладить, если этого общения нет ни с кем из его семьи, назовем это так, вам нужно наладить с ними общение. Хоть с кем-то. И эти уже признаки до того, как вы получили травму, скажем так, общение в пространство с вами, насчет этого вопроса уже не раз были в вашей жизни, но вы достаточно агрессивно, настойчиво от них отмахиваетесь. А теперь скажите, пожалуйста, какой вопрос вы хотели бы задать картам Таро, если он у вас есть?
2: Так, даже сходу покажу.
3: Если нет вопроса к картам Таро, это тоже абсолютно нормально.
1: Можно я, ну, как-то...
3: Да, пожалуйста.
1: Адвокат со стороны. Просто Анна в самом начале, когда рассказывала эту историю, упомянула, что происходит, какие энергии ее окружают. Может быть, этот вопрос карты Таро, это традиционный вопрос, который часто наши радиослушатели, или уже все сказано?
2: Ну, скажем так, да, у меня был вопрос, скажем, для чего мне эта травма, что она мне хочет показать? Потому что, насколько я понимаю, ничего не случается просто так. Я понимаю, что да, все равно у меня достаточно в легкой форме это случилось. Могло бы быть намного все серьезней. Значит, просто мне кто-то что-то хочет показать. А вот что конкретно? Мне нужна расшифровка. Сама я не совсем понимаю.
3: Хорошо, я услышала ваш вопрос. Дайте мне, пожалуйста, буквально пару минут, и мы к вам вернемся.

0: Светлана, благодарю вас за ожидание. Смотрите, значит, что говорят карты по поводу вашей энергии, которая вас на данный период времени окружает. Сразу хочу сказать, карты Таро всегда говорят где-то примерно на 3 недели, на 3 месяца, не больше. То есть, если вы сейчас что-то для себя услышите или откроете, и в голове у вас изменятся мысли, то, соответственно, и расклад, да, тоже может поменяться. В первую очередь, вам нужно немножечко перестать жить эгоистично. В каком плане? Вы, несмотря на всю свою мягкость, вы достаточно очень жесткий человек, то есть не свойственно вашему знаку зодиака. Больше я бы, наверное, сказала, что вам свойственно знак зодиака Скорпион или Козерог. Вот с такой вот силой характера, которая у вас есть. Но мы знаем, да, какой у вас знак зодиака, поэтому я говорю, что не свойственно. И сейчас вам высшие силы говорят: Анечка, остановись, прекрати жить так, как ты жила. Сейчас тебе нужно пересмотреть полностью свой внутренний мир, полностью услышать свой внутренний голос, свое высшее «я», которое с тобой уже на протяжении, ну, где-то около 2 лет, вот так вот я скажу, просто очень длительный срок, поэтому я примерно называю 2 лет, активно с вами общается. И каких-то, как вы думаете, если на вас есть магические воздействия, их нет. Вас просто пытаются остановить, потому что вы не хотите менять свои мысли на то, чтобы немножечко улучшить... Сейчас я пытаюсь подобрать слова, я извиняюсь, что так замедленно говорю. Чтобы улучшить не просто свою личную жизнь, но и социальную. У вас не только, скажем так, пострадала сейчас физика. Вы сейчас находитесь на самом деле очень в таком... положении, когда уже ваши определенные старые методы, которые когда-либо вам помогали справляться с той или иной ситуацией или с тем или иным стрессом, они не работают. А новые способы, да, скажем так, новые инструменты, чтобы справляться со всеми задачами, которые на вас падают, вы их не нашли. И вы в последнее время проявляете некую агрессию, когда вам кто-то начинает не то чтобы перечить, а как бы давать советы в роли как бы поучения. Вот этот момент вам нужно немного изменить. Вас останавливают, потому что если вы сейчас не услышите то, о чем пытаются вам сказать высшие силы, ну, за вас возьмутся жестко. Скорее всего, следующая какая-то ситуация, которая, я очень надеюсь, что не произойдет в вашей жизни, но если вдруг так случится, да, то она будет еще жестче. И испытания, после этой ситуации, которую вам придется пройти, они будут еще жестче, нежели чем они сейчас как бы в вашей жизни происходят. Вы понимаете?
1: В какой сфере?
0: В какой сфере что?
1: Ну, в какой сфере надо измениться? Не совсем понимаю.
0: Полностью в своих мыслях, полностью в инструментах, которые вы справляетесь. То есть вам нужно пересмотреть вопрос с общением общение с родственниками со стороны отца. То есть род отца в вашей жизни играет ключевую роль. Вы не просто так выбрали этого родителя, потому что у вас есть история, которая тянется, ну, скажем так, в прошлых воплощениях, они тянутся оттуда, и они достаточно очень кармические. И именно поэтому вас к этой ситуации, к этому вопросу возвращают. Вы должны пересмотреть свое отношение и начать хоть с кем-нибудь общаться, даже с теми, кого среди нас уже нет. Но со стороны отца.
1: Хорошо, поняла вас.
2: Анна, к сожалению, у нас просто уже ограниченное время. Спасибо большое, что вы сегодня к нам прорвались в эфир.
1: Благодарю.
2: Да, надеемся, что мы смогли вам хоть как-то помочь. Да, выздоравливайте, всего вам самого доброго. И у нас реклама,
0: перерыв, да?
2: Перерыв, да.
3: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Реклама. Мебель «Дакс». Ришон ле Цион, Лещанский 3. «Чёрток». Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток». Реклама.

0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
1: Мы возвращаемся. Наша программа, как всегда, просто стремительно мчится к своему финальному аккорду. Но, тем не менее, у нас есть сейчас еще слушатель, которого мы сможем вывести в эфир. Но сразу просим прощения перед всеми теми нашими радиослушателями, которые желали попасть в эфир сегодня. Мы всем перезвоним. Тех, кого не успели сегодня выпустить в эфир, мы тоже с вами в ближайшее время свяжемся и назначим вам дату участия уже в следующих программах. А сейчас у нас на связи Олег. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Олег, по традиции просим озвучить ваш вопрос, чтобы все поняли, о чем мы будем с вами разговаривать.
2: Ситуация следующая. Я чувствую, что у меня какой-то период завершен. Хочу более масштабные дела и думаю о проекте за рубежом. Вот хочу спросить, насколько мое чувство верно, что у меня это получится, или есть какие-то препятствия, скажем так.
1: Да, спасибо большое за вопрос. Сейчас звезды начнут на него отвечать. Смотрите, у вас есть через... Объясняю еще раз для всех наших радиослушателей, для вас в том числе, что в хорарной астрологии меряется время единицами времени. То есть эти единицы времени, это может быть как несколько часов, несколько дней, несколько недель, несколько месяцев, например. И вот конкретно в вашем случае вопрос, касающийся вашего проекта, вашей рабочей профессиональной деятельности, он говорит о том, что да, есть какие-то перемены и может что-то получиться через 14 единиц времени. Опять же, это может, ну, скорее всего, это либо недели, либо можем сказать, что могут быть месяцы. Но конкретно тот проект, с которым вы сейчас к нам обратились, будто бы он еще либо недоработан, либо вы находитесь в неком заблуждении. И что если вы дойдете до этапа его реализации уже, что что-то может пойти не так. Потому что попал прям планета проекта, попала на одну очень важную точку в астрологии, которая говорит о том, что что-то не в ту сторону. Но вы идете. Вот такой будет ответ в рамках сегодняшней программы.
2: Интересно. То есть 14 единиц времени, это может быть и месяцы, это может быть и недели.
1: Это может быть... Да, и дни, и часы. То есть это, опять же, все зависит от конкретной ситуации. То есть если речь идет о чем-то таком очень сиюминутном, очень быстро меняющемся, это могут быть часы и дни. Если речь идет о чем-то более глобальном, то, скорее всего, это уже недели и месяцы. Вот более конкретно я, к сожалению, сказать не могу, потому что...
2: А если я конкретно раскрою, может быть, вы лучше поймете? То есть... Там, если я добавлю информации.
3: Нет, информация нам не поможет. Я думаю, что, возможно, помогут на данный момент карты Таро. Смотрите, у вас сейчас изменения в ситуации, которые вот вас беспокоят, да, и вы хотите открыть это дело, начать какой-то новый этап своей жизни, уже произошли. Вам немного нужно подождать и перестать пытаться фехтовать вот этими всеми событиями, какими-то намерениями, то есть ускорять это все этапы. Вам постепенно их нужно проходить. У вас есть определенная иллюзия сердца, то есть вы немного через розовые очки смотрите на эту ситуацию. Скорее всего, вы больше рисуете результат, который вы получите, чем он будет на самом деле, как минимум в начале пути. И самое главное, самая главная рекомендация от карт Таро – прекратите сжимать пространство. Перестаньте ускорять те события, которые на данный момент не могут склеиваться только потому, что еще не пришло время. То, что вы хотите, у вас это произойдет, но вам не хватает еще, скорее всего, какой-либо либо информации, либо консультации с каким-то человеком, который очень в этом хорошо все понимает, для того, чтобы... Этот проект вошел в вашу жизнь. Вот так вот я скажу.
2: Классно, я вас понял, благодарю. И первый, вот кто звонил, первая девушка, она очень даже созвучна со мной. Вы как будто бы мне тоже отвечали. У меня такая ситуация с папой.
3: Вот видите, мы очень рады, что даже с историей первой девушки...
2: То есть как будто бы я получал ответ через то, что я уже пытался, я ездил, он живет в другой стране, я пытался наладить отношения... и с его родом, и, ну как с его, это наш род, это с этой частью своего рода.
3: Очень хорошо.
2: И у меня не удалось, это как бы затык, и поэтому я и хочу ускорить этот процесс, потому что он уже в возрасте, и я стремлюсь сделать там проект, именно в том месте, где он живет.
3: Вы большой молодец, но не надо ускорять там, где события не могут быть ускоренными.
2: Я услышал, благодарю вас.
3: Во благо. Во благо.
2: Честное слово, благодарю.
3: Спасибо, Олег, что приняли участие
2: большое.
3: В сегодняшней программе. Желаю вам хорошего вечера и хороших новостей.
1: Всего вам доброго.
2: Спасибо.
1: Ой, вот такие вот у нас сегодня вопросы, неожиданные, слишком много, действительно.
3: Ответ давали одному человеку,
1: да,
3: а получил для
1: себя
3: другой. Да, но
1: так чаще всего и бывает. Круто. Наша же программа создана именно для того, чтобы помогать людям находить ответы на вопросы, даже если вы нам не звоните, не пишете, не озвучиваете свои вопросы.
3: Хотя зря.
1: Сейчас тот самый момент X и самое время послушать прогноз от карт Таро на ближайшую неделю.
3: Так, и общая энергия недели ближайшая, это с 29 июня по 5 июля. Эта неделя может стать временным внутренней такой, знаете, перенастройкой. Многие почувствуют, что привычная опора словно ушла из-под ног, но то, что раньше казалось стабильным, требует нового взгляда. Это не обязательно плохой период, скорее момент, когда жизнь предлагает остановиться, переосмыслить происходящее и найти новый баланс. Важно не пытаться любой ценой вернуть то, что уже изменилось. Иногда именно через временный дискомфорт рождается более устойчивое состояние. Главная задача недели – не бороться с переменами, а научиться жить в новых обстоятельствах. Первая карта – это старший аркан равновесия, перевернутой своей позиции. И карта говорит следующее. Неделя может ощущаться как потеря внутренней устойчивости. У кого-то это проявится эмоциональной усталостью, у кого-то физическим истощением или ощущением, что привычный ритм жизни больше не работает. Некоторые из вас столкнутся с ситуацией, которая уже изменила их привычный уклад, и теперь предстоит заново выстраивать свою систему координат. Это может касаться отношений, работы, финансов или личных взглядов на жизнь. Совет карты – не требовать от себя идеального состояния. Сейчас важно постепенно возвращать себя в ресурс, не перегружать ни тело, ни разум. Вторая карта – это рыцарь мечей, тоже в перевернутой своей позиции. Эта карта говорит о перемене планов и намерений, которая уже произошла. Возможно, изменилось отношение к человеку, обстоятельствам или собственной цели. Сопротивление этим изменениям лишь забирает ваши силы. Неделя предлагает принять новую реальность и перестать жить ожиданиями того, что уже не может быть прежним. Иногда отказ от старого взгляда открывает возможность увидеть ситуацию гораздо честнее и спокойнее. Третья карта – это тройка кубков, тоже перевернута в своей позиции. Эмоциональный фон недели может быть более сдержанным. У некоторых появится ощущение завершения определенного этапа, словно приходит понимание, что что-то подходит к своему логическому финалу. Карта советует меньше жить ожиданиями и больше опираться на реальные действия. Сейчас именно труд, дисциплина, честный взгляд на происходящее помогут постепенно выйти из состояния эмоциональной такой подавленности. Не стоит искать спасения во внешних развлечениях, гораздо важнее услышать себя и понять, что действительно требует вашего внимания. Итог недели. Неделя учит принимать перемены без борьбы с ними. Да, может казаться, что привычный мир немного пошатнулся, но именно сейчас начинается поиск нового внутреннего равновесия. Не торопите события, не цепляйтесь за прошлое, не принимайте решения только под влиянием эмоций. Чем спокойнее и честнее вы будете смотреть на происходящее, тем быстрее почувствуете, что силы возвращаются, а впереди постепенно начинает вырисовывается новый, более устойчивый путь. Иногда окончание одного этапа – это необходимое условие для начала следующего.
1: Спасибо, Кристина. Какой интересный переход, завершение. Связь с ретроградным Меркурием. Вообще,
3: я об этом думала в начале
1: перемен.
3: Программы.
1: Да, ну как всегда, мы это уже не раз замечали, что мы с Кристиной готовимся не вместе в одной комнате, как в школьные времена, у каждого свой прогноз и своя подготовка.
3: И даже
1: очень
3: не
1: часто
3: показываем перед программой
1: друг
3: другу.
1: Да, мы не обсуждаем наши прогнозы, но тем не менее очень часто они совпадают и говорят об одном и том же. Так что, дорогие наши радиослушатели, если вы сегодня, вдохновившись нашими смелыми участниками, тоже готовы задавать вопросы, то звоните нам по номеру телефона 03 944 7777, чтобы зафиксировать ваш номер. и мы с вами в ближайшее время свяжемся, уточним ваш вопрос, ваши данные, назначим вам дату участия. У нас уже есть те звонки, которые приходили сегодня в рамках нашей программы, кого мы не успели поднять и вообще ни с кем не успели связаться, не переживайте, пожалуйста, мы со всеми свяжемся, всем перезвоним и всем ответим на вопросы в наших ближайших программах.
3: Ну, я также хочу поблагодарить всех тех, кто слушает нашу программу и оставляет свое мнение. Не для того, чтобы принять участие в нашей программе, а просто как бы вот какая-то такая мини-обратная связь. За это тоже отдельно вам всем спасибо. Ну и по традиции скажу свою любимую фразу. Помни, дорогой наш радиодруг, ты властелин своей вселенной. С вами была Лидия Топельберг.
1: И Кристина Кипнис. Мы желаем вам прекрасной недели.
4: Вам выпала белая карта.
0: Кто следующий?

Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

не кончается вечность. Моряк плавно собирает свои вещи, выходит, хочет красивой любви, а нет той девушки, что ждала его, нет. Он двигает в ближайший кабак, набирается сходу. В толпе работяг находит себя неприметную крошку, и начинается любовь панар.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Kiss.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
5: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
6: На сегодня нет.
7: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
5: «Вечер.ком».

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

Идет война, папа. Мечи из ножен. Твой сын стал почти на себя не похожим. Глазами серьезными внутрь себя смотрю. Чувствую силу, чувствую, что люблю. Чувствую, спокойствие мое нравится Богу. Проснусь, одеваюсь, молюсь, иду в дорогу. Меряю жизнь свою, поступи воина. Ненавижу предательство, сторонюсь всего недостойного. За каждым словом своим стараюсь чувствовать истину. Моя душа — чистое небо. Иногда в глазах слезы. Говорю с тобой мысленно. Я рад, что понял, папа, все во мне. Че париться? Кто-то видит войну в мире, я вижу мир на войне. Беру микрофон в руки, выхожу к людям и говорю то, во что верю.

вижу людей, папа. Потухшие глаза, разрушенные мечты. Фиг поймешь. Вроде был человек рядом, присмотришься поближе, а внутри как будто что-то поломалось. Лица у всех серьезные, мало кто улыбается. А между тем чудо каждый миг. Живем, дышим, купаемся в лучах солнца, рожаем детей. Какой в этом смысл, если нет радости? Сила там, где любовь, папа, я точно знаю. Кто-то думает, что в деньгах, кто-то, что в стволе пистолета. В моей жизни было и то, и другое. Порожняк, не дай бог умереть за это. Вокруг такая любовь, папа, надо только видеть. Я благодарен Богу за то, что он дал мне это. Я не понтуюсь, я не хочу никого обидеть. Я обращаюсь к тем, у кого есть сердце.

Я рад, что могу говорить с тобой об этом, папа. Что не пришло еще время прощаться. Что так много всего впереди. Что глаза горят, как в детстве. Что нам есть куда возвращаться. Что есть кому сказать «помоги». Что ты понимаешь меня, папа. Что я понимаю тебя. Что есть люди на свете, преданные, которые верно и любя отдают свои мысли небу. А на земле строят храм. По кирпичику, папа. То тут, то там, я вижу, появляется кто-то и говорит: я посвящаю свою жизнь мечте. Я верю в чудо. Я тоже верю. Иначе зачем все это? Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердцем, нас уже много. Наша любовь и на нашего Бога. Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердце, нас уже много.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личко, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио. www.891fm.com.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: 89.1 FM.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
2: 89.1 FM.

0: Thanks.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дарк.
5: Быть с тобой.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Быть с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Всегда с тобой.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Преши.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам
5: Первое
0: надо.
5: Радио. Всегда с тобой.

0: Давай послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простоте.
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись. Первое радио. Всегда с тобой.

0: связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
4: 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: Здравствуйте! Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Остаться с тобой.
4: Первое радио.
3: Просто остаться с тобой.
4: Всегда с тобой.
3: Девушка,

0: ботили.
1: А з мене секує то мене.
2: Надо знати, що і де происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Значит, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот.
3: А?
0: Оно вам надо.
5: 89.1 FM.
6: Барбара Стрейсен.

0: можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: С тобой.
6: Первое радио.
5: Я хочу быть с тобой.
6: Всегда с тобой.

0: love.
1: Внимание, товарищи!
2: Каждую пятницу.
3: Минутная готовность.
2: С 15 до 17.
3: На исходные.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
4: Прощайте, люди будущего!
5: Валите вы уже быстрее!
2: Красковский и Рубин.
6: Мечта сбывается.
2: Город Диско на Первом радио.
7: Как же я по вам соскучился.
2: Город Диско.
8: Всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Закай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: регион Шукер при поддержке Love Radio представляет новый Jaguar 9.
1: Здравствуйте! Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: 89.1 FM.

0: Este танго que es burlón y compadrito.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему!
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
7: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
7: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
7: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: Всегда с тобой.